0: Открытый микрофон.
1: Кто ты и откуда?
2: Виктор из Москвы.
1: Почему ты поверил в Христа?
2: Услышал о нем, познал его, он открылся, и поэтому это не просто было открытие, а какое-то личное переживание, потому что можно знать о нем, а можно знать его. И вот он как раз открывается как личность, которую я знаю лично. И проявление Христа – это как раз такая масштабная фигура, которая говорит, я тебя не просто люблю по каким-то там причинам, а потому что я Бог, и я тебя люблю. И это вызывает такой вопрос, как, что это, почему, почему я, почему там не кто-то другой. И это вот покоряет.
1: Твой любимый библейский стих.
2: Есть такая фраза, как «я есмь». Все. Этим достаточно понять, с кем ты разговариваешь. С великим, безграничным и так далее.
1: Христианство – это свобода или ограничение?
2: Скорее, это более такая свобода в любви, которая формирует правильные отношения к разным поступкам, делам и так далее. Вот. То есть такой взгляд, который помогает выбирать лучшее, так скажем, будущее, и не просто которое приносит какие-то потери, так скажем, хотя они тоже присутствуют, но это некая жертва, которая потом выливается в огромное благословение. Это больше ты получаешь, чем отдаешь, в той степени, в которой она есть на самом деле. Вот. Если говорить с точки зрения мира, да, там для них ограничения, потому что они теряют свои какие-то временные удовольствия, ну а если делать на них акцент, в принципе, потеряют и вообще жизнь.

0: I do what floats my boat, but God tells the wind everywhere to flow, and it flows. Макс Лукада. Лежа на больничной койке, я услышал, как, стоя над ним, два врача начали спорить о том, кто из них будет вставлять дренажную трубку в его грудную клетку. Постепенно спор перерос в потасовку, и, наконец, один врач стал угрожать другому, что сейчас он вызовет полицию. «Пожалуйста, кто-нибудь спасите меня!» – взмолился Пол, видя, как врачи дерутся около его койки. Но те продолжали ссориться, не внимая его мольбам. Наконец, пока они продолжали ругаться, двое их коллег занялись пациентом и спасли ему жизнь. Верится с трудом, не правда ли? Люди спорят о мелочах, в то время как самые насущные нужды остаются без внимания. Но такое происходит даже в церкви. Недавно мне позвонил один человек, который слушает мои радиопередачи. Он вырос в семье, где все были неверующими. Однако на работе у него есть двое сотрудников-христиан, принадлежащих к разным деноминациям. Я удивился, что он позвонил мне, несмотря на то, что работает бок о бок с христианами. На это он ответил: «Один говорит одно, другой другое, а я просто хочу узнать, как мне уверовать в Иисуса».
1: Вы слушаете «Свободное радио».

0: Письма Павла христианам в Риме.
1: «Не будьте никому должны ничего, кроме долга взаимной любви. Кто любит другого, тот исполнил закон. Потому что все заповеди, не нарушая супружескую верность, не убивая, не воруя, не желая чужого, и эти, и остальные заповеди заключены все в одной. Люби ближнего, как самого себя».
2: Свободное радио. Держим курс на вечное. Don't be deceived. My

Зинаида Миркина. Вся наша история — это, может быть, прежде всего история ошибок и преступлений человеческих. История их терпит до тех пор, пока не перейдена некая черта. За ней гибель, апокалипсис. Но апокалиптическое время — это не время, когда Бог придет откуда-то извне и будет что-то делать с нами. Это время, в которое обнаружится то, что мы сами сделали с Богом, с собой, со своей землей и со своими душами. Поэтому задача наша — осмыслить свои жизни и свою историю. Как мы допустили то, что мы допустили? Какое мы имеем ко всему отношение? Никакого? Неужели никакого? Все это они? Но на страшном суде так не ответишь. Кого бы ни возненавидел, ненависть будет сжигать тебя самого. И окажется, что надо ненавидеть только ненависть.

Привет, друзья! С вами Катя. Порой в жизни наступает момент, когда хочется, чтобы все в ней обновилось и пошло по-другому. «Се творю все новое», — говорит Господь в книге Откровения. «Новая земля и новое небо влекут нас к себе и заставляют двигаться вперед. Но порой нужно пройти через пропасть, чтобы оказаться на другом берегу. Это непросто, некомфортно, от этого захватывает дух». Но именно так начинается все новое. Сделать шаг веры и открыть новую страницу своей жизни страшно, но и необходимо. Будем поддерживать друг друга в этом пути, хорошо? Хорошо.

Присоединяйся к общению. Добро пожаловать в Телеграм-чат Свободного Радио. Телеграм-чат Свободного Радио.

0: Стих дня.
1: В том любовь, что не мы возлюбили Бога, а Он возлюбил нас и послал Сына Своего в умилостивление за грехи наши. Первое послание Иоанна, 4 глава, 10 стих.
2: Свободное радио. Делай, что должен, и будь, что будет.

0: Библейские чтения.
1: В том любовь, что не мы возлюбили Бога, но Он возлюбил нас и послал Сына Своего в умилостивление за грехи наши. 1 Иоанна 4:10. Апостол Иоанн ставит этот стих как мост между небом и землей. Перед ним идет 9 стих: «Бог послал Сына, чтобы мы получили жизнь». А сразу после него 11. «Если так возлюбил нас Бог, то и мы должны любить друг друга». Иоанн делает это намеренно. Без этой связи текст превращается в отвлеченную доктрину, но он хочет, чтобы у нас сформировалось правильное представление о любви. Любовь – это не религиозное чувство, не сентиментальность, не мистический подъем на собрание. Любовь – это Бог, действующий в истории ради спасения грешников. Эта любовь пришла первой. Бог не ждал, пока мы станем достойными. Мы были Его врагами. Что это значит на практике? Значит, и моя любовь к ближнему не должна ждать, пока он станет приятным, удобным или извинится. Я не жду перемен в человеке, чтобы начать его любить. Я делаю первый шаг, потому что Бог сделал первый шаг ко мне. Но где взять силы? Источник любви не во мне. Я не черпаю ее из своих эмоций. Я получаю ее от Бога и передаю дальше, как вода в трубе. Это значит, когда я чувствую, что не могу любить, я останавливаюсь и смотрю на крест. Я прошу: «Господи, Ты полюбил меня, когда я был врагом. Дай мне Твоей любви для этого человека прямо сейчас». Моя любовь становится делом веры, а не настроения. Почему она стоит таких усилий? Потому что Божья любовь стоила Ему всего. Он отдал самое дорогое – Единородного Сына. Если наша любовь нам ничего не стоит, значит, это не библейская любовь. Любовь значит отдать время, силы, деньги, комфорт, право на справедливость. Любовь значит нести тяготы другого. Любить значит отказаться от своих прав на благо ради другого. Любить значит прощать долги, как Бог нам простил. С вами был Золотов Александр, Церковь Сила Благодати, город Калининград.
0: Свободное радио.

Знаете, как находящийся на грудном вскармливании ребенок требует молока? Мамы знают это не понаслышке. Младенец кричит, отчаянно ищет грудь. Ему молоко нужно здесь и сейчас. Только попробуй не дать. В первом послании Петра мы читаем такие слова. «Как новорожденные дети, жаждете цельного духовного молока, чтобы с его помощью вырасти и достичь спасения». Вот с какой силой мы должны стремиться к познанию Бога. А еще мать, слыша крик младенца, тут же спешит к нему. Есть даже исследование, что детский плач – самый сильный раздражитель в мире. Мать не может его игнорировать. Так же и Бог, если мы жаждем его духовного молока, тут же дает его нам. В этом у него нет недостатка. С вами была Катя Ватуля, просто христианка.

Хорошее утро с чашкой музыкальной бодрости. Залог отличного, продуктивного дня. Присоединяйтесь каждый день с 7 до 12 утра. Утренний движ на свободном радио. Начни день с нами.

0: устала.
1: О, отлично. Весь город как на ладони.
0: Ой, ты не скажешь, наконец, зачем ты меня сюда на крышу приволок? На какой этаж? На девятый?
1: Держи бинокль.
0: Спасибо.
1: Вон, смотри, вон, видишь, вон там на центральном перекрестке авария.
0: Где?
1: Вон, вон, возле книжного магазина, видишь?
0: А, ну вижу. И что?
1: А, обрати внимание на шоссе.
0: Ну, пробка. Из-за аварии образовалась пробка. И что? Ты для этого меня сюда приволок? Я тащилась сюда. Я еле ноги приволокла.
1: Обрати внимание на водителя вон той красной BMW, которая сейчас с улицы Гагарина на шоссе сворачивает.
0: И что?
1: Как думаешь, ему известно об аварии?
0: По всей видимости, нет. Иначе бы он по окружной объехал. А так ему придется в пробке торчать, пока машина не отбуксует.
1: Смотри-ка, эвакуаторы уже подъехали. Скоро пробка должна рассосаться. Угу. Ждать только, что водитель вон той белой восьмерки об этом не знает.
0: Ага, похоже, устал ждать и свернул на окружную. Бедняге придется в два раза дольше домой ехать.
1: Угу.
0: Короче, колись, зачем ты меня сюда прибил?
1: Чтобы вывести тебя из депрессии.
0: Из чего? Из какой депрессии?
1: Я же вижу, что ты себе места не находишь.
0: Я?
1: Ты не можешь понять, как Бог мог закрыть дверь твоему служению после того, как Он так ясно показал тебе свою волю.
0: Ты хочешь сказать, моя проблема в том, что я просто не вижу того, что происходит впереди меня? И что Господь совсем и не закрыл дверь моему служению?
1: Более того, возможно, Он уже расчистил для тебя дорогу, а ты, устав ждать, сворачиваешь в сторону, ну, как водитель вон той восьмерки.
0: Бедняга. Если бы он только мог посмотреть на эту ситуацию сверху.
2: Свободное радио.

0: Чтобы провести вечер с пользой и получить пищу для духа и души, посмотрите хороший христианский фильм. Не знаете, что посмотреть? Тогда я расскажу вам о картинах, которые вышли на экраны в последнее время. Привет, это Катя. И сегодня мой рассказ о фильме «Острова» «The Islands», премьера которого состоялась 22 марта 2019 года. Это исторический фильм, основанный на реальной истории женщины по имени Капиолани. Она была женой вождя Наиха, старейшины деревни, расположенной на Гавайских островах. Капиолани, одной из первых среди знатных гавайек, приняла христианство. Больше всего на островах чтили богиню вулканов, поэтому Капиолани задумала доказать соотечественникам, что христианский бог могущественнее языческой властительницы огня. Именно благодаря ей и ее усилиям христианство утвердилось на Гавайских островах. Капиолани спустилась в действующий вулкан, чтобы продемонстрировать всем свою веру. Так началось христианство на Гавайях. Это фильм 2019 года «Острова».
1: Наш сайт свободная.медиа.

Знаете, как говорят, глаза боятся, а руки делают. Вот и с поддержкой радио также. Кажется, что помочь сложно. А на самом деле нажал пару кнопок, и ты уже часть команды. Попробуйте. Это весело. Зайдите на наш сайт свободная.медиа. Там как раз есть такая кнопка «Поддержать».

0: Классики о вере.
1: Исаак Ньютон. Небесный владыка управляет всем миром как властитель вселенной. Мы удивляемся ему по причине его совершенства.

совершенства, почитаем Его и преклоняемся пред Ним по причине Его беспредельной власти. Из слепой физической необходимости, которая всегда и везде одинакова, не могло бы произойти никакого разнообразия. И все соответственное месту и времени разнообразно сотворенных предметов, что и составляет строй и жизнь Вселенной, могло произойти только по мысли и воле существа самобытного, которое я называю Господом Богом.

0: Новый час на свободном.
1: Время слушать Бога. 28 сентября 1922 года ушел к Господу Уильям Сеймур, основатель миссии на Азуза-стрит, знаменитого движения пробуждения среди христиан, которое началось в 1906 году в миссии, а впоследствии церкви по адресу Лос-Анджелес, Азуза-стрит, 312. Именно это движение положило начало всемирному распространению современного пятидесятничества. Уильям Сеймур учил о важности для каждого верующего наполниться Святым Духом и в знак этого получить способность говорить на иных языках. Уильям Сеймур родился 2 мая 1870 года в семье бывших рабов Саймона и Филлис Сеймуров и был членом Методистской епископальной церкви. Переехав в Хьюстон, штат Техас, он поступил в библейскую школу Чарльза Пархэма. Но из-за закона о сегрегации, который не позволял чернокожему ученику находиться в одном классе с белыми учащимися, Пархэм поставил для Сеймура специальную парту в холле, чтобы он слушал лекции через открытую дверь. Именно в школе Чарльза Пархэма ученики пришли к выводу, что главным знамением Святого Духа является дар иных языков, и начали говорить ими. Сеймур приехал в Лос-Анджелес 22 февраля 1906 года и начал проповедовать здесь. Собрание его быстро росло, и прихожане стали искать новое место для проведения богослужений. Кто-то сообщил им о пустующем помещении по адресу Азуза-стрит 312, принадлежавшем Первой Африканской методистской церкви. После первого богослужения в новом здании в прессе появилась разгромная статья о нем. И в тот же день случилось разрушительное землетрясение в Сан-Франциско. Сторонники Сеймура связали эти два события и распространили тысячи листовок об этом, что привлекло в здание миссии огромное число любопытных зевак, репортеров и новых прихожан. Именно с этого момента принято начинать историю пробуждения на Азуза-стрит. В течение последующих 3 лет Уильям Сеймур ежедневно проводил по 3 богослужения в день. Иногда богослужения длились без перерыва 24 часа. Уильям Сеймур скончался 28 сентября 1922 года в возрасте 52 лет. Согласно медицинскому заключению, причиной смерти стала сердечная недостаточность. След в истории.

0: Привет всем! В каждом из нас есть немного от суперкара. Сообщения из человеческого мозга передаются по нервным соединениям со скоростью до 322 км в час. Правда, иногда кажется, что у детей этот механизм весьма замедлен, особенно когда пора укладываться спать или делать уроки. Ну, а если без шуток, Бог устроил нас удивительным образом.
1: Свободное радио. Держим курс на вечность.

0: золотые библейские стихи.
1: Даруй мне рано услышать милость Твою, ибо я на Тебя уповаю. Укажи мне, Господи, путь, по которому мне идти, ибо к Тебе возношу я душу мою. Псалтырь, 142 глава, 8 стих.
0: Глоток живой воды.
2: Новая музыка на свободном радио.

0: Свободное всегда рядом. Скачай приложение «Свободное радио» в App Store или Play Market, а также на сайте свободное.медиа.
1: Check, check, check. Эй, воу-воу, yeah, yeah.

0: Чак Смит. Мудрость на сегодня. Христианские чтения на каждый день. Бог мира. Потому что Бог не есть Бог неустройства, но мира. Так бывает во всех церквах у святых. 1 Коринфянам 14 глава 33 стих. В Коринфской церкви ситуация вышла из-под контроля. Они злоупотребляли даром языков, говоря на них без истолкования. Они перебивали друг друга. Иногда они говорили на языках одновременно, и Павел укорял их за то, что они проводили свои служения без порядка, говоря: «Послушайте, Бог не есть Бог неустройства». Все, что вам нужно сделать, это посмотреть на Вселенную, чтобы увидеть, что Бог есть Бог порядка. И в тех описаниях небес, которые у нас есть, мы можем увидеть, что поклонение там происходит в упорядоченной форме. И так не должно ли поклонение быть упорядоченным и в церкви? Бог силен создать порядок из хаоса, даже того хаоса, который мы творим в наших жизнях. Бог не Бог неустройства, но Бог мира. Неустройство, беспорядок и раздоры наполняют наши жизни, когда мы настаиваем на том, чтобы делать то, что мы хотим. Но когда мы следуем правилам, которые Бог устанавливает для нас в Своем Слове, правилам, которые говорят нам, как нам следует жить, тогда Бог мира начинает наполнять наше сердце. Вместо того, чтобы жить беспорядочными жизнями, мы можем жить спокойными, продуктивными, наполненными любовью жизнями. Беспорядок может сделать нас нетерпеливыми и обидчивыми. Но когда Божий мир начинает править вашим сердцем, Бог может помочь вам ответить другим любовью, прощением, миром и этим сохранить мир с теми, кто окружает вас. Это ваш выбор. Вы можете жить в неустройстве и хаосе, или можете жить жизнью, отмеченной любовью. Отец, мы благодарим Тебя, что мы приняли Твой мир, мир, который выше человеческого понимания. Во имя Иисуса мы молимся. Аминь.
1: Вы слушаете «Свободное радио».

0: Жемчужины архива нашего радио.
1: Вы когда-нибудь задумывались над тем, как много времени и сил уходит на то, чтобы вырастить ребенка и подготовить его ко взрослой жизни? Вы слушаете очередную передачу доктора Джеймса Добсона из цикла «В фокусе семья». Хомячки взрослеют всего за 3 недели, котята – за 2 месяца, и даже львенок превращается во взрослого хищника за 2 года. Мы же стараемся поставить на ноги сына или дочь, готовим их к независимой жизни, защищаем и лелеем, развиваем умение принимать разумные и взвешенные решения в течение 20 лет, а то и больше. Может быть, нам пойти в зоопарк и там поучиться уму-разуму? А если серьезно, то никакой короткой дороги, конечно, в воспитании нет и быть не может. Известная писательница как-то рассказала: «Не было в истории человечества ни дня, когда воспитание ребенка не требовало бы огромных жертв и самодисциплины родителей». Будем откровенны. Воспитание ребенка – самый длительный из всех наших проектов. Более длительное, чем строительство дома, защита докторской диссертации или что угодно еще. Именно этот факт должен заставить нас понять то, что мы должны быть особенно настойчивы и последовательны, чтобы добиться желанного результата. Почему я завел об этом разговор? Потому что я слышу много голосов, советующих родителям махнуть на трудности рукой и жить только своей жизнью. Мол, сколько еще невзгод выпадет им на долю. Но как отец 2 детей, я хочу сказать вам, что детство ваших малюток пролетит как один миг, а наградой за воспитание достойного ребенка вам будет радость. Вы прослушали очередную передачу из цикла «В фокусе семья».

0: выдержка из первого письма Иоанна.
1: «Всякий, кто верит, что Иисус есть Христос-помазанник, рожден Богом, и всякий, кто любит родителя, любит рожденного им». Вот как мы можем узнать, любим ли мы детей Бога. Мы любим их, если любим Бога и соблюдаем Его заповеди. Ведь вот что значит любовь к Богу. Это когда мы соблюдаем Его заповеди. А заповеди Его не тяжелы, потому что всякий, кто рожден Богом, побеждает мир. А та победная сила, что победила мир, и есть наша вера. Кто побеждает мир? Только тот, кто верит, что Иисус — Сын Бога.

0: Новый час на свободном.
1: Время дарить.
2: Час хвалы и поклонения на свободном радио.

0: Стих дня.
1: В том любовь, что не мы возлюбили Бога, а Он возлюбил нас и послал Сына Своего в умилостивление за грехи наши. Первое послание Иоанна, 4 глава, 10 стих.
0: Свободное радио.

0: Библейские чтения.
1: В том любовь, что не мы возлюбили Бога, но Он возлюбил нас и послал Сына Своего в умилостивление за грехи наши. 1 Иоанна 4:10. Апостол Иоанн ставит этот стих как мост между небом и землей. Пред ним идет 9 стих: Бог послал Сына, чтобы мы получили жизнь. А сразу после него 11. Если так возлюбил нас Бог, то и мы должны любить друг друга. Иоанн делает это намеренно. Без этой связи текст превращается в отвлеченную доктрину, но он хочет, чтобы у нас сформировалось правильное представление о любви. Любовь – это не религиозное чувство, не сентиментальность, не мистический подъем на собрание. Любовь – это Бог, действующий в истории ради спасения грешников. Эта любовь пришла первой. Бог не ждал, пока мы станем достойными. Мы были Его врагами. Что это значит на практике? Значит, и моя любовь к ближнему не должна ждать, пока он станет приятным, удобным или извинится. Я не жду перемен в человеке, чтобы начать его любить. Я делаю первый шаг, потому что Бог сделал первый шаг ко мне. Но где взять силы? Источник любви не во мне. Я не черпаю ее из своих эмоций. Я получаю ее от Бога и передаю дальше, как вода в трубе. Это значит, когда я чувствую, что не могу любить, я останавливаюсь и смотрю на крест. Я прошу: Господи, Ты полюбил меня, когда я был врагом. Дай мне Твоей любви для этого человека прямо сейчас. Моя любовь становится делом веры, а не настроения. Почему она стоит таких усилий? Потому что Божья любовь стоила Ему всего. Он отдал самое дорогое – Единородного Сына. Если наша любовь нам ничего не стоит, значит, это не библейская любовь. Любовь значит отдать время, силы, деньги, комфорт, право на справедливость. Любовь значит нести тяготы другого. Любить значит отказаться от своих прав на благо ради другого. Любить значит прощать долги, как Бог нам простил. С вами был Золотов Александр, Церковь Сила Благодати, город Калининград.

66-й псалом. «Будь милостив к нам, Боже, и благослови нас, озари нас лицом Своим, чтобы земля познала Твои пути, все народы — Твое спасение. Да прославят Тебя народы, Боже, да прославят Тебя все народы. Пусть племена ликуют, поют от радости, потому что Ты судишь народы по справедливости и управляешь племенами земли. Да прославят Тебя народы, Боже, да прославят Тебя все народы. Земля приносит свой урожай, да благословит нас Бог, наш Бог. Да благословит нас Бог, чтобы боялись Его все концы земли».

44-й псалом. «Сердце мое прекрасной речью полнится. Для царя исполню я эту песнь, мой язык – перо искусного писаря. Ты прекраснее всех людей, благодатная речь сходит с твоих уст, ведь Бог навеки благословил тебя. Могучий, припаяшься мечом, облекись в славу и величие, и величие полон, победоносно поезжая верхом, ради истины, смирения и праведности. Пусть рука твоя вершит грозные подвиги, пусть острые стрелы твои пронзают сердца врагов царя. Пусть народы падут под ноги твои. Вечен престол твой, Боже, твой царский скипетр, скипетр правосудия. Ты возлюбил праведность, а беззаконие возненавидел. Поэтому, о Боже, твой Бог помазал тебя маслом радости больше, чем твоих сотоварищей. Благоухают твои одежды мирой, алоэ и кассией. Из дворцов, украшенных костью слоновой, музыка струн тебя веселит. Среди твоих придворных женщин царские дочери. По правую руку от тебя царица в золоте и зафира. Выслушай, дочь, обдумай и прислушайся. Забудь свой народ и дом отца твоего. Царь возжелал твоей красоты, покорись ему. Он твой Господь. Жители Тира придут с дарами. Богатейшие из народа будут искать твоей милости. Внутри этих покоев дочь царя, невеста. Ее одежда золотом расшита. В многоцветных одеждах выводят ее к царю. Девушек ее подруг ведут к царю вслед за ней. Их ведут с весельем и радостью. Они вступают в царский дворец. Место предков твоих, о царь, займут твои сыновья. По всей земле вождями ты их поставишь. Я сделаю памятным имя твое в поколениях, и народы будут славить тебя вовек». Свобода.

0: Время подумать.
1: Мне нравится тот факт, что первым описанным в Библии чудом, чудом Иисуса, было чудо, совершенное во время брака в Кане Галилейской. И тот факт, что это было именно превращение воды в вино, мне лично тоже очень чрезвычайно симпатизирует. На мой взгляд, это такое ответное опережение в сторону законников и всех тех, кто привык о Боге рассуждать с крыши высотного здания, убеждая прохожих, что, чтобы стать ближе к Богу, им якобы надо обязательно подняться на крышу той же высотки, что и они, и лучше сделать это без лифта, пешком, и так, чтобы на каждую ногу еще грузы навесить, 50 кг. И вот, мол, только тогда вы имеете право смотреть в сторону неба. Иисус был на свадьбе в Галилейской Кане. Вот это как будто говорит о том, что ничто человеческое ему не чуждо. И если он был на той свадьбе, у меня к вам вопрос. А на вашей свадьбе он был? Вы его приглашали? Когда апостол сравнивает таинство брака между мужчиной и женщиной с тайной единения Христа с его невестой, церковью, это сравнение, оно трудное. Мы о нем говорим, мы его повторяем, мы его знаем, но это не отменяет того факта, что для понимания такое сравнение является достаточно труднопостижимым, во всяком случае, нашим человеческим умом. Значит, и единение между мужчиной и женщиной, и глубина этого единения – это такое же таинство, и оно во многом превышает категории нашего разума. Может быть, любовь – это все-таки не когда она возникает между двумя половинками одного целого. Ну, знаете, да, все эти истории, там мы две половины, разбросанные по миру, встретились, ура. Может быть, настоящее вот, чувство, настоящие отношения у людей возникают тогда, когда встречаются два целых человека. Они просто узнают в друг друге себя и больше уже никуда друг друга от себя не отпускают. Потому что вот эта радость взаимного узнавания друг друга, это, конечно, ни с чем не поддельное светлое чувство. И в отношениях, конечно, надо ли говорить, все всегда зависит от двоих. Это и особая награда, и особые риски. Все зависит от двоих, но отвечать в отношениях вы можете только за себя. За те самые свои личные 100%, которые вы вкладываете в свою семью. Именно поэтому я и спрашивала, и продолжаю спрашивать именно вас, а не вашу вторую половину, в чем ваше служение в браке. И если затрудняетесь ответить, обещайте над этим подумать.
0: Вы подумали? А мы сказали.

музыка на свободном радио.

Сколько бы ни твердили нам, что мир лежит во зле и что хорошего ждать от него бессмысленно, мы все равно покорно топаем по одним и тем же граблям. Мы постоянно связываем свои мечты и надежды с ненадежным и ускользающим. Ждем, когда все станет как раньше. Надеемся на позитивное преобразование и светлое будущее. Ищем островки стабильности и защиты в условиях тотальной уязвимости и изменений. Логика Царства Божия выглядит как-то иначе. Но постичь ее в полноте, находясь в этом мире, мы, наверное, не в силах. Хотя попытаться точно стоит.

каждый день с 7 до 12 утра. Заряд бодрости на весь день. Утренний движ. На свободном радио.

Петр Мамонов. Для меня Господь – это постоянная радость Его присутствия. Я хочу жить так. Мне так очень хорошо, крепко, плотно, сильно. А если я в грехе, то сразу чувствую – я один. Этот день прожит мимо. Схема очень проста. С Богом жизнь, без Бога смерть.

Всем привет, друзья! С вами Андрей Стародубцев. Зачем перечитывать Библию, если вы ее уже читали? Слышали такой аргумент? Но это так же, как «зачем есть, ведь ты уже ел на прошлой неделе?» Или «зачем говорить, что любишь жену, если однажды ты ее об этом уже известил?» Мы нуждаемся в отдыхе, питании и напоминании о главном каждый день. И «Свободное радио» занимается именно этим. Мы помогаем отдохнуть душой, насытить дух и напоминаем о евангельских истинах. Верно и каждый день. Много лет подряд. И сегодня «Свободное радио» нуждается в вашей финансовой помощи. Оформите подписку или пожертвуйте единовременно. Зайдите на сайт donatefree.ru и узнайте о всех способах поддержки.

0: выдержка из первого письма Иоанна.
1: Бог — это любовь. Кто живет в любви, тот живет в Боге, и Бог живет в нем. Любовь достигла среди нас совершенства, так что мы смело встретим день суда, потому что мы в этом мире таковы, каков он. В любви нет страха. Совершенная любовь изгоняет страх, потому что страх связан с наказанием, и тот, кто боится, не достиг совершенства в любви.
2: Это «Свободное радио».

0: Новый час на свободном.
1: Время держать слово.
2: А мы и держим слово. Мы же обещали выйти в эфир в 10 утра 28 сентября и начать утреннее шоу.
1: Да, у нас анонс даже про это был. Поэтому привет тебе, Андрей. И, дорогие слушатели, вам здравствуйте.
2: Всем привет. Всем любовь.
1: Всем любовь. Love. Есть такое,
2: потому что
1: да,
2: на этой неделе мы говорим про любовь. Peace, love и все такое. Друзья, сегодня тоже будем говорить про любовь. Расскажите свою историю любви. Вот да. Я предлагаю. Если у вас есть история любви, кто вас любит, кого вы любите, вот все про любовь, вот прям все в наш чат вываливайте. Можно признаваться в любви, я считаю, да? Давай откроем сегодня окошечко признания в любви.
1: Так, мы еще скоро службу знакомств, да,
2: заведем. Без проблем. Давайте, смотрите, я придумал сейчас прям. Вы нам пишите в чате или можно в личку свободному радио. Пишите. А мы... в эфире объявляем, передаем ваше признание в любви. Представьте, вот вы нам напишите, включаете радио дома.
1: Так.
2: И вдруг звучит, значит, признание в любви от вас, вот, вашему супругу, вашей супруге. Вашим детям, вашим родителям.
1: Интересное у нас будет сегодня, да.
2: А почему бы особенность. Нет, я считаю?
1: Попробуем. Про любовь. Кто смелый, давайте, признавайтесь в ваших чувствах, а мы их будем на весь мир.
2: Точно.
1: На весь крещеный мир. Приготовила я пир.
2: И некрещённый тоже. Вот. А еще, конечно, мы будем говорить сегодня про любовь. Расскажите о том, чувствуете ли вы, что вас любят. И вообще такой вот вопрос. А как почувствовать и осознать Божью любовь?
1: И, конечно, сами-то вы как вообще любите? То, что вас окружает, то тех, кто вас окружает? Или все они как-то, ух, не очень? В общем, будем со всех сторон смотреть на этот непростой вопрос. Конечно же, у нас есть рояль в кустах, но мы ни за что вам не расскажем ответ правильный. Если он у вас уже есть...
2: У меня пока нет.
1: Нет. Держитесь до конца эфира. Отвечайте на все ваши наши вопросы.
2: Хорошо. Ну, а как всегда в начале нашего эфира мы начнем с новостей, которые мы не могли не заметить ближе к середине. Мы продолжим чтением Евангелия от Иоанна. И сегодня история, поистине история любви. История любви Спасителя.
1: Да, мы узнаем, как ближайший друг Иисуса, один из ближайших друзей Иисуса, Лазарь, почувствовал себя плохо. И что сказал Иисус на это?
2: Да, не просто плохо, а даже очень
1: при
2: плохо.
1: При смерти он был. Вот.
2: Но мы с тобой будем в течение нескольких эфиров эту тему, да, разворачивать, наверное, три.
1: Мы решили, что да, за один эфир мы так все не опишем.
2: И хотя, на первый взгляд, эта история не похожа на любовь Иисуса, ведь обвиняли в том, что ты что же, не любишь своего друга, что ты не пришел. Угу. На самом деле, глубина — это история любви.
1: А почему?
2: Мы а почему? Расскажем. Мы сейчас не скажем, мы скажем вам потом. Вот. Ну и слушаем новиночки музыкальные в начале этого часа тоже по нашей доброй традиции. For King and Country выпустили альбом.
1: Ух,
2: два
1: молодцы.
2: Брата-акробата, наших любимчика-красавчика, не устают писать альбомы.
1: Не устают нас радовать, да. Порадуемся вместе.
2: Порадуемся, послушаем.

0: Вдохновляйся. Свободное радио.
1: Ну, я знаю, что ты очень готовилась к этому выпуску.
2: Да.
1: Даже специально не пошла кофе пить со мной.
2: Да, потому что
1: работала.
2: Сейчас у нас очень важная часть нашего эфира. Мы делимся новостями.
1: Да, и ты прям подготовил для нас что-то сногсшибательное и умопомрачительное.
2: Конечно, всегда. Вот давай. Я знаю, как все любят фотографировать. Ты любишь фотографировать?
1: Нет. Ты знаешь, я фотографирую в последнее время только счетчики, электрические счетчики.
2: Это что, то есть твоя фотолента?
1: Практически вся она состоит просто из счетчиков, да.
2: Но ты любишь смотреть всякие красивые фоточки, я думаю. Это самое большое потребление.
1: Это связано с моей работой.
2: Фото, видео.
1: Я ведь подбираю визуал для свободного радио, поэтому да, я смотрю много фоточек.
2: Да, ты столь многогранен. Мы думали, что ты только музыку подбираешь, а ты вообще собираешь все. Так вот, новость важная. Королевская обсерватория в Гринвиче определила призеров ежегодного конкурса. Вот, понимаешь, в Гринвиче проходят не только наблюдения за звездами, но еще и конкурсы звезд. Конкурс ежегодно у них «Астрономический фотограф года». Вот так вот. То есть, представляешь, есть у нас телескоп «Хаббл», который там фотографируют, а есть еще и люди, которые этим занимаются. И у них много всяких приемчиков. И, конечно, красивых фоточек очень много. Победителем стал фотограф с самым английским именем Али Аль-Абейдли. Он представил детализированный снимок туманности «Акула». Вот. Уже само название туманности, мне кажется, тянет на призовое место. Как он это сделал? Вообще, снимал он туманность акулы с помощью телескопа «Оскар» 140 АПО, а также астрокамеры специальной с длинным названием и модульной камеры. 28 часов заняла эта работа. Снимок туманности акулы был в динамике, так сказать, заснят. Накопился сигнал две ночи в пустыне Кувейта. И вот сделал потрясающий он снимок. Еще был один номинант и победитель. Номинация «Молодой астрономический фотограф года» победил, чтоб ты был сейчас впечатлен, 15-летний Николаос Стримпопулос из Греции.
1: Ну что, логично, да. Ты знаешь, это самое... Даже, видишь, у всех есть шансы. Даже у 15-летнего ребенка есть шансы победить.
2: Да.
1: Это радует.
2: Вот и Гринвичская обсерватория заметила таланты фотографа.
1: Что подарили?
2: Опубликовала снимки. Снимки опубликовали?
1: Ну,
2: что подарили?
1: Что ли, подарили?
2: Это не важно уже, не важно. Наверное, что-то подарили. В моей новости есть много фоточек, но я их тебе покажу с экрана компьютера.
1: Раз уж про фотки ты сказала, случайный снимок туристки помог ученым открыть новый вид растений.
2: Так, то есть они ее разглядели и поняли, о, вот этого мы
1: что-то
2: не
1: мы
2: видели.
1: Такое видели. Да, да, туристка из Германии сфотографировала цветок во время отдыха в португальском регионе и разместила снимок на платформе iNaturalist, где пользователи со всего мира фиксируют наблюдения за растениями и животными. А вот фотография привлекла внимание португальского ботаника, и выяснилось, что растений-то такого
2: не бывает.
1: Не было, ну, еще не записано, не зафиксировано, не описано. Вот благодаря случайному снимку, просто туристическому.
2: О, сколько нам открытий чудных, да, вот вообще непознанный мир природы. До сих пор люди начинают, вернее,
1: регулярно
2: продолжают.
1: Да, причем не только где-то
2: продолжают открывать
1: глубоко под водой, знаешь, там обычно никто не бывает. Понятно, что там еще много всего неизведанного, вот в темноте кто там будет шариться на такой глубине. А тут просто вот цветок посреди бела дня растет.
2: А может, это мутант какой-то? Может, это новая комбинация чего-то?
1: Да.
2: Так, а я тебе расскажу новость очень важную из мира звука. Потому что мы же тут звуками все занимаемся, радио изучаем. А вот исследователи физики впервые наблюдали в реальном времени квантовый скачок звука. Это явление, которое аналогично квантовым переходам в атомах, но касается звуковых фанонов. Вот так. Это может, между прочим, стать основой для новых технологий квантовых, включая акусто-оптические системы, распознающие голосовые команды. У нас в жизни сейчас так много новинок технологий. Звуковых команд вообще, мне кажется, скоро люди перестанут писать, читать, только звуками будут общаться. А
1: потом уже и звуков уже не будет.
2: Силой мысли.
1: Считывать будет просто
2: с головой. Ну, это следующее. Вот еще пока что квантовый скачок мыслей не распознали, вот, но зато звуки. Да, это, ты, конечно, хочешь меня спросить, что же такое квантовый скачок звука?
1: Конечно.
2: Потому что этот вопрос не
1: А я вообще ничего не понимаю практически.
2: Набор звуков.
1: Когда я слышу квантовый, все, мозг отключается у меня.
2: Это мгновенный, на самом деле, скачкообразный переход энергии колебаний из одного состояния в другое. Вот, например, когда мы хоть какой-то звук слышим, даже на уровне 1 фонон, а затем 0 фононов, полная тишина. Вот это и есть квантовый скачок. Фундаментальное, между прочим, открытие, как и первое наблюдение квантовых скачков в атомах и фотонах, оно открывает нам новую страницу. Ура! Новая страница. Вот видишь, у нас было новое растение, теперь новая страница в науке и технологиях. Угу. Чем ты будешь крыть мою новость?
1: Ученые выяснили, почему земные сутки колеблются на миллисекунды.
2: Ага, действительно.
1: Чего во-первых, они посчитали, что земные сутки то, понимаешь, больше на миллисекунду,
2: вот
1: то
2: это,
1: меньше.
2: Кстати, странно. Я понимаю, если бы всегда было там увеличение, а если вдруг то вот. Больше, то меньше.
1: Туда-сюда, туда-сюда. И они, значит, решили озадачиться этим вопросом, подумали крепко и решили. Спустя 30 лет. 30 лет они думали об этом.
2: Наблюдали.
1: Да. Угу. Они считают, что расплавленный металл во внешнем ядре нашей планеты периодически меняет скорость движения. И поэтому, хотя по законам физики суммарный момент вращения должен оставаться постоянным, вот из-за
2: ты
1: вот
2: потерял
1: этого,
2: меня
1: из-за вот этого вот внутреннего жидкого, да, приходится мантии, приходится эта мощная
2: королевская
1: каменная оболочка
2: мантия.
1: Компенсировать движение недр. И поэтому поверхность планеты то ускоряется, то тормозит.
2: То есть она такая саморегулирующаяся, да, система? То есть она... Что-то я разогналась, надо замедлиться, да, вот так
1: ты
2: вот.
1: Ты представляешь?
2: Помедленнее,
1: это еще вот в копилочку
2: кони.
1: Тому, насколько все сложно устроено. Это не просто камень, который заброшен и влетает себе в космосе. Это сложная система, да, с ядром, с мантией, с оболочкой.
2: Какая-то разумность
1: с атмосферой.
2: Тут уже...
1: которая регулирует скорость и подстраивается все время, вот возвращается на необходимую скорость. Потому что если бы она не регулировала, она бы разгонялась,
2: разгонялась,
1: да, и там возможность какой-то геометрической прогрессии, это все увеличивалось бы. В конце концов, мы бы отлетели от Солнца и замерзли бы.
2: А нам не надо это.
1: Вот.
2: А у меня тоже очень важная новость для тебя. Ученые не устают придумывать себе занятия. Мне вот очень нравится это. И было исследование, где ученые сравнивали реакцию мозга взрослых людей и взрослых собак. Потому что это же очень интересно и важно для нашей жизни. Правильно?
1: Да.
2: Давали им послушать выдуманные трехсложные слова. И вот что выяснили, что собаки распознают речь так же, как люди. Но только маленькие, как младенцы после года. Вот такая вот у нас есть теперь важная научная информация. Собаки используют согласные звуки, чтобы выделять отдельные слова из потока нашей человеческой речи. Вот была ли у тебя собака, Андрей, скажи?
1: Нет.
2: Никогда в жизни не было собак. Было. Даже у бабушки, у тети, дяди, брата.
1: Нет, только кошки.
2: А ты видел собак?
1: Я видел. Я даже
2: как
1: гладил.
2: Гладил. Да. А они могут понять твою речь, понимаешь? Потому что они почти как люди. И это исследование университета имени Этвеша Лоранда в Будапеште.
1: Я тут узнал недавно, и все про собак, я тут узнал, что кокоду самые музыкальные животные в мире. Они очень любят музыку, у них есть чувство ритма, они любят танцевать, правда.
2: О.
1: Есть много видосиков в интернете, где кокоду под музыку просто танцует.
2: А я вспоминаю, заставка в «Мире животных» передачи, там танцевали эти журавли какие-то.
1: Да, да, это тоже, конечно, известный факт. Ведь это настоящие
2: кокоду,
1: журавли.
2: Ну, конечно, тут...
1: Ну, кокоду реально танцуют, прям много видео есть.
2: А у них какой стиль? Брейк-данс? Или...
1: Они по-разному, причем, от характера.
2: Танго?
1: Кто-то крыльями любит помахать, кто-то просто вверх-вниз.
2: Хорошо.
1: Я тебя найду, покажу потом.
2: Так, ну что, расскажешь
1: ученые,
2: мне еще что-то.
1: Ученые тут снова мучают людей, проводят свои бесчеловечные эксперименты, общественные, социальные. Выяснилось, что наблюдатели оценивали отказ выполнить просьбу по-разному, в зависимости от наличия у них опыта общения с человеком, который отказывал. Если ранее этот человек помог, то его плохая репутация усиливало негативную оценку донора наблюдателям. Сложно, да?
2: Так, если я что-то запуталась.
1: У реципиента была хорошая репутация, и он отказывал наблюдателю в помощи, отказ оценивали более позитивно. Ну, то есть, люди, две, значит, группы с разной репутацией изначально.
2: Так, давай, да, переводи нас.
1: Разный простой опыт общения с ними. И если тебе человек с плохой репутацией отказывает, угу, то ты говоришь: это несправедливо, так нельзя, я этого не заслуживаю. Угу. Если тебе отказывает человек, которому, ну, ты доверяешь, у которого хорошая репутация в твоих глазах, ты думаешь: ну, наверное, да, действительно,
2: угу,
1: не заслужил.
2: Действительно, это важный момент. Надо было исследовать и понять.
1: Они вот заморочились.
2: Молодцы ученые. Так они, я считаю,
1: все эмпирически доказывают.
2: Да, это не просто нам так кажется, а это доказанный факт. Благодарю за информацию.
1: У меня последнее. 81% россиян экономят на еде в этом году. Показал опрос.
2: Угу.
1: Это так, это грустно. Ты экономишь на еде?
2: Конечно, нет. На утро креветки, на обед, фуагра. А на ужин все, что душа пожелает.
1: Все мы, значит, экономим на еде.
2: Поэтому, да, что-то 81% как-то маловато.
1: А, видимо, 29% не экономят. Едят все подряд вообще, что захотят. Но мы хотели с тобой рассказать о том, что будет на Свободном радио
2: вот,
1: в этом декабре.
2: Вот важная информация, да,
1: вот
2: которую научные
1: новость.
2: Исследования должны были подтвердить, что мы тут посовещались и решили, что скоро Новый год. Вот, это первая новость.
1: Да, это мы решили.
2: И раз скоро конец года, надо готовиться к этому. И на Свободном радио, как мы готовимся? Мы подводим итоги, мы ведь музыкальное радио, и новые имена нам наш музыкальный редактор, спасибо большое, открывает. Музыкальный редактор — это Андрей Стародубцев. И он много отслушал музыки в этом году. И на ваш суд отдается определить песню года. Какая же все-таки песня года по версии слушателей Свободного радио будет?
1: Есть две новости. Хорошая и плохая.
2: Так.
1: Нет, начнем с плохой. Плохая и хорошая. Плохая новость в том, что в этом году выходило меньше песен, чем в прошлом году, русскоязычных песен. Прям дефицит был в этом году.
2: То
1: я не знаю, с чем
2: это связано.
1: Не только
2: на еде экономят, да, но и на нотах.
1: Очень много иностранной музыки, как обычно. Очень много англоязычной музыки выходило. Русскоязычных песен, к сожалению, выходило меньше. И даже те наши друзья-музыканты, которые нам, ну, периодически присылают музыку, что-то прям притихли многие в этом году. Но
2: может, они
1: хорошие.
2: Иишки испугались?
1: Может, Иишка побеждает, давит.
2: Но мы пока конкурс среди Ии-песен не устраиваем, нет.
1: Не устраиваем. Но есть и хорошая новость, что все равно были замечательные песни, была замечательная музыка. Вот, многое попало в наш эфир. Самое лучшее, безусловно, попало. И мы будем с тобой в течение наших эфиров
2: Слушать
1: вот эту всю музыку замечательную. Вот, будем уже начнем представлять наших номинантов. А давай с ноября запустим голосовалку уже прям.
2: А давай. Давай. Вот хорошая идея. Дать побольше времени на голосование. Не только в декабре будем голосовать. Начнем уже с ноября.
1: Да.
2: Десятку лучших, по мнению редакции, выберем. Ну, а вы, друзья, выберите уже вашим голосованием песню года на Свободном радио. Конечно, у нас будет и приз, и какую-нибудь церемонию вручения устроим.
1: Церемонию прям даже.
2: Ну, посмотрим. Но приз-то точно будет красивый. И нарядный.
1: Мне тут наши победители прошлого года, это были белые кирпичики, рассказывают, что они очень ценят этот приз и даже периодически друг другу дают, чтобы он дома постоял на полочке.
2: Это очень правильное решение.
1: Спасибо, нам приятно. Ну, а мы начинаем и представляем вам первого номинанта среди отобранных лучших песен 2026 года. Это группа «Миро», которые выпустили прекрасный альбом. И мы сегодня будем слушать песню, которая еще и в тему нашей темы недели и сегодняшней темы — про любовь. Песня называется «Все, что нам нужно». Угадайте, что нам нужно? А вот сейчас узнаете, нам
2: ты
1: сейчас расскажут.
2: Не открыл нам секрет, не открыл, да.
3: Все, что нам нужно.

0: Хорошее утро с чашкой музыкальной бодрости. Залог отличного, продуктивного дня. Присоединяйтесь. Утренний движ на свободном радио. Начинайте ваш день вместе с нами.
1: Вот так вроде недавно начали читать Евангелие от Иоанна, уже 11 глава. Уже начинаем подбираться к развязке, на самом деле, да?
2: Да, всего 21 глава у нас, да, или 20 глав Евангелия от Иоанна. Поэтому мы на середине.
1: Ну да, но вот по смыслу, знаешь, по событиям, 11 глава – это начало кульминации. Потому что здесь происходит, наверное, самое великое чудо Иисуса, и оно вызывает самое мощное противодействие. И уже будет окончательно принято решение, что все, от Иисуса мы избавляемся.
2: Да, оно такое резонансное, потому что воскрешал несколько раз Иисус, но вот это было воскрешение, которое повернуло уже точку на этих вот весах, или что там сделало, когда церковники местные.
1: Храмовники,
2: да. Тоже, кстати, другое. Да, уже не могли молчать.
1: Ну, давайте почитаем, будем разбираться, почему так, да, почему именно это чудо стало поворотной точкой. Прочитаем, да, с первого стиха, 11 главу, я прошу вас.
2: Итак, был болен некто Лазарь из Вифании, из селения, где жили Мария и Марфа, сестра ее. Мария же, которой брат Лазарь был болен, была та, которая помазала Господа миром и отерла ноги его волосами своими. Сестры послали сказать ему: «Господи, вот, кого ты любишь, болен». Иисус, услышав это, сказал: «Эта болезнь не к смерти, но к славе Божьей, да прославится через нее Сын Божий». Иисус же любил Марфу и сестру ее, и Лазаря. Когда же услышал, что он болен, то пробыл 2 дня на том месте, где находился. После этого сказал ученикам: «Пойдем опять в Иудею». Ученики сказали ему: «Рави, давно ли иудеи искали побить тебя камнями, и ты опять идешь туда?» Иисус отвечал: «Не 12 ли часов во дне? Кто ходит днем, тот не спотыкается, потому что видит свет мира сего. А кто ходит ночью, спотыкается, потому что нет света с ним». Сказав это, говорит им потом: «Лазарь, друг наш, уснул, но я иду разбудить его». Ученики его сказали: «Господи, если уснул, то выздоровеет». Иисус говорил о смерти его, а они думали, что он говорит о сне обыкновенном. Тогда Иисус сказал им прямо: «Лазарь умер. И я радуюсь за вас, что меня не было там, дабы вы уверовали. Но пойдем к нему». Тогда Фома, иначе называемый Близнец, сказал ученикам: «Пойдем, и мы умрем с ним».
1: Прекрасное завершение сегодняшнего отрывка. «Пойдем, и мы умрем с ним».
2: Неожиданно, да, мы с тобой остановились? Потому что обычно эту историю не дробят, да, от начала до конца
1: слишком
2: читать.
1: Уж

0: Она хороша, чтобы попытаться проглотить ее целиком, не прочувствовав весь ее вкус. Итак, мы встречаем друзей Иисуса в этой главе. Мы уже их знаем, мы уже с ними встречались. По крайней мере, с Марией и Марфой мы хорошо знакомы, потому что это те самые Мария и Марфа, которые символизируют созерцательное восприятие такое, Господа и деятельное восприятие. Ну, то есть служение созерцания, служение деятельности, которые и тогда столкнулись, и на самом деле по жизни до сих пор, и всю историю церкви сталкиваются, да, потому что кто-то говорит, надо делать. Бедных кормить, там, не знаю, проекты какие-то мучить. А кто-то говорит, надо Господа познать.
1: Надо созерцать, надо да, уединяться.
0: И славить Господа надо. А вы? Да нет, вы не поняли. Вон там люди на вокзале, калеки больные. А вы? Да нет же, Господу славу воздай. Там, настройся на правильную волну, а все твои дела не нужны Богу, пока ты его не познаешь. Ну и так далее. Вот. А тут еще у них брат был Лазарь. И заболел Лазарь. И вот, интересно, да, Мария послала...
1: За Иисусом, да?
0: Не Марфа, кстати, что интересно. И причем тут сказано, что Мария, которая там помазала Господа миром, но она, по-моему, еще не помазала, потому что мы в следующей главе только узнаем о том, что она помазала.
1: Да, вот это
0: Иисуса.
1: Особенность у Иоанна. У него время, оно так вот нелинейно идет, и когда он пишет свое Евангелие, он разные такие вот аллюзии у него возникают. Он говорит, ну, кстати, вот это же та, которая помазала. Ну, правда, я еще про это не рассказал, ну, я вам потом расскажу. Но это вот уже будет. Слушай, вы и так про это все знаете.
0: Честно говоря, да, ощущение, что он пишет тем, кто знает, в принципе...
1: Всю эту историю,
0: да? Да, в разнобой может идти истории, какие-то сказания, где-то кто-то что-то слышал об Иисусе. А он будто бы их все собирает вместе и расставляет их именно вот с точки зрения богословской. Он развивает идею о Иисусе как о Боге.
1: Да, у него есть прямо идея, зачем он это пишет, почему это будет сейчас звучать. И вот тоже хочется сказать о том, что, конечно, семья Марии, Марфы и Лазаря – это очень близкая Иисусу семья. Он часто у них останавливается, когда приходит в Иерусалим, потому что недалеко от Иерусалима Вифания находится. И он ночует там, когда приходит в Иерусалим. И неоднократно мы об этом читаем в разных местах Евангелия. То есть это близкий такой круг, действительно, его людей таких. Да.
0: Я ошибся, сестры послали сказать ему, то есть не только Мария, сестры. Ну, то есть самые близкие люди, да, вот у них брат болеет, они посылают за Иисусом, потому что, видимо, действительно имели с ним близкое общение, могли вот так вот взять и попросить его прийти. Имели такую вот дерзость, да, как попросить Рави, учителя, прийти. И смотри, болен Лазарь, близкий человек Иисусу, и многие могут спросить, а как так, почему Господь допускает, что люди, которые его знают, которых он знает, они вообще страдают и болеют? Причем тут болезнь-то серьезная, потому что если бы это, не знаю, был легкий насморк, вряд ли бы они послали за Иисусом. Было видно, что Лазарь в тяжелом состоянии, поэтому они срочно вызывают Иисуса. А мы напомним, что Иисус-то вообще-то скрывался. Помнишь, что, чем закончилось наше предыдущее повествование? Тем, что Иисус сталкивается со своими оппонентами в храме, да, после исцеления. У них там долгий-долгий разговор, потом этот вот спор про овечий двор был. И Иисус их, в общем-то, обвиняет в том, что вы вообще не из моего двора. Вообще Господь вас не знает, и вы вообще не спасены. Так-то. И они хотели его побить камнями, когда он сказал, что он от Бога не шел, да, с небес. Вот. И он как-то скрылся от них, как-то сбежал, и уходит он от них довольно далеко. У комментатора пишет, там около 100 километров это место находится.
1: Ничего себе. По тем временам, это вообще как это будто далеко. В Питер уехать из Москвы.
0: Да. Вот. И он скрывался от преследований. А тут Мария, Марфа и Лазарь, они жили в 3 километрах от Иерусалима, недалеко от храма. То есть, в общем-то, они его вызывали и подвергали опасности этим. Видимо, действительно, ситуация была кризисная, экстренная, поэтому иначе бы они не стали его беспокоить. Вот. И Иисус, услышав это, говорит, это болезнь к смерти, да, но к славе Божией. И мы иногда вопрошаем, Господь, почему это происходит? Да? За что? Во-первых, первый вопрос, за что? То есть мы хотим причинно-следственной связи, мы хотим логику, чтобы сделал, заслужил, не сделал, не заслужил. И мы хотим понимать, за что мы страдаем. Вот. Кстати, идея страданий за что-то, она популярна и в том числе и в исторических церквях. В православной церкви есть идея спасения через страдания. Угу. Души наши страданием спасаем, так там говорится. Поэтому вот этот вопрос, он действительно живет в каждом из нас, за что. Вот. А тут, ну, Иисус мог бы сказать, ну, страдает, чтобы душа его спаслась. Но так не говорит. Он говорит, что это болезнь к славе Божией. И конкретно вот то, что там происходило, оно действительно прославило Христа, и многие уверовали через это. Ну, наверное, не про всякую болезнь, так можно сказать.
1: Это уж точно. И нам такая, не знаю, теология чужда говорить о том, что болезни даются за что-то или даже для чего-то. Угу. Хотя исторически даже вот первые мученики так шли на смерть, думая, что страданием они получают угу. спасение. И ради этого церкви даже пришлось отдельно выступать и говорить, что не надо.
0: На рожон лезть. Лезть.
1: Да, угу. и вот специально подвергать себя опасностям ради
0: спасения.
1: Идея
0: живет до сих пор, приобретает извращенные формы, когда в католической церкви люди бьют себя, да, хлыстами. Знаешь, это целое шествие есть в Испании, в католической церкви.
1: Есть, они... даже распинают себя, да, вот на Филиппинах.
0: Ну, это совсем край.
1: Вот. Ну, это, конечно же, то, к чему мы не стремимся да. и не советуем. Да.
0: И отдельно Иоанн подчеркивает, что Иисус любил Марфу и сестру ее, и Лазаря. Близкие у них были отношения, да, не просто для него. Это люди, он с ними особенно был близок и проводил с ними много времени. Вот. Но, тем не менее, остался на том месте, где находился. Прочитал я в комментариях, что это день пути, если прям... Ну, если, ну, день типа за сутки можно дойти. Вот. Но если посчитать все дни, получается, что человек, который с этой вестью вышел, он вышел, и Лазарь умер практически сразу же после этого. Mm-hmm. Потому что когда Иисус приходит, уже 3 дня, как он был в гробе. Mm-hmm. То есть на 4-й день, получается, после его смерти, Иисус только приходит. Вот. Поэтому, когда этот человек приходит к Иисусу, Лазарь уже мертв, на самом деле. И я думаю, что Иисус в курсе. Да?
1: Ну, он-то знает.
0: Никто не знает,
1: все.
0: А Иисус знает уже. Вот. И человек этот отправляется обратно, приходит, Иисус ему говорит, это все к славе Божией. Он приходит такой, у меня для вас окей, извините, неловко получилось.
1: Да, вот интересно, что с точки зрения обычного человека, когда ты читаешь стих «Иисус же любил Марфу и сестру ее и Лазаря», то ты ждешь. Ну, и тогда он, конечно же, бросив все, побежал спасать Лазаря. Да, и следующий стих. И когда услышал, то...
0: Пробыл там.
1: Остался. Остаемся.
0: Да, на день еще остался. И он мог бы вообще на расстоянии исцелить так-то.
1: Был, ну, кстати, было в его практике такое. Кстати, да, слуга царедворца у нас так.
0: Иди, он там исцелился. И он мог бы сказать, да, возвращайся, Лазарь выздоровеет. Спасибо, что сказал. Но он сказал, что это болезнь к славе Божией, иди возвращайся. И пробыл там еще день. Ему ученики говорят,
1: да, интересная реакция учеников.
0: О чем ты? Это же близко с Иерусалимом. Вот же за тобой охотятся, там тебя схватить хотели, побить камнями, а ты опять на рожон полезешь. Отсидись! Мы же залегли на дно. Да? Залечь на дно в брюгге. Вот они залегли на дно, а поэтому они советуют ему туда не ходить. Иисус говорит, что, ну, во-первых, Богу все это известно, да? Здесь такая метафора, как бы ходить во свете, то есть ходить по плану Божьему. Вот. И тот, кто ходит во свете, не спотыкается. Вот поэтому, если со мной свет, то я иду, и как бы я знаю, куда иду, и все это согласно с волей Божьей. А вот кто ночью ходит, кто Бога не знает, тот натыкается постоянно, спотыкается, падает, сам не понимает, куда идет. Вот. Иисус говорит, что он в курсе происходящего, он знает, куда идет, и с ним есть свет, который ему указывает, куда наступать. Так что не беспокойтесь. Вот. А потом им говорит, что Лазарь уснул, я иду его разбудить.
1: Такие обычная человеческая реакция. Ну, все хорошо, значит, да, с ним спит, почивает.
0: Пусть, да, пусть спит, потом поест, поспит, выздоровеет, значит, все нормально.
1: Тоже мы знаем это. Все, у кого есть дети, все знают, что когда ребенок заснул, значит, выздоравливает. Ну и вот такая реакция, да.
0: Не поняли Иисуса. Угу. Интересно, что Иоанн часто, да, рассказывает о том, как ученики не понимают Иисуса. Он не стесняется об этом рассказывать. Ну, чаще про Петра он, конечно, все-таки. Но тут просто ученики некие абстрактные не поняли Иисуса. Даже самый ближний круг Иисуса, который с ним ходил, слушал его проповеди. И вроде бы, знаешь, чем больше ты с человеком общаешься, тем больше ты должен его понимать. Не понимали они его. Вот он про сон сказал, значит, выздоровеет.
1: Вот. Вообще здесь очень живая картинка такая. Прям вижу этих учеников, которые сначала, когда Иисус вроде не пошел сразу исцелять, они такие, ну все, хорошо, ладно, да, вроде хорошо. Пронесло.
0: Потом говорит, я собираюсь все-таки пойдем. Пойти. Не-не-не, ты че? Не надо туда ходить, там тебя камнями хотят побить.
1: Да, и потом так эмоционально Фома, да, заканчивается вот наш сегодняшний фрагмент. Он такой, ну все, помирать пошли тогда, давайте. Да, сказал им, пойдем, и мы умрем с ним, да.
0: Но Иисус им прямо говорит, Лазарь умер, но я радуюсь, что меня не было там. Как можно радоваться тому, что тебя не было там, и Лазарь умер, да? Вообще дико, на самом деле, это звучит. Но я радуюсь, чтобы вы уверовали, потому что все это, как еще раз он же говорил, это все к славе Божьей. Все это по плану. Я иду во свете. Я в курсе, что происходит. Я даже радуюсь, что это произойдет, потому что я знаю, к чему это приведет. Да, Иисус здесь действительно ведет себя как Бог, всезнающий Бог. Он знает, что к чему. Вот. Но пойдем, и вы посмотрите, и увидите нечто, что укрепит вашу веру. Вот что сообщает им Иисус. И да, действительно, Фома, конечно, отжег. Это панч просто на панче. Ну да, пойдем и умрем с ним. Окей, отлично, угу. Давайте.
1: Ведешь нас помирать. Вот спасибо, да. Учитель, это, да, там, говорит он ему.
0: Кто такой, мы, пассивно-агрессивные, чего мы хотим? Надо было уже догадаться самим, да? И вот здесь Фома по прозвищу Близнец, уж не знаю, чем там Близнецом был. Возможно, да, интересно, что он ходил с Иисусом, а его Близнец нет, да?
1: Да, остается, да, за кадром.
0: Вот. Он говорит, ну окей, пойдем, умрем с ним. Может, он серьезно, кстати, говорит. Веры у него маловато, но вот верности и смелости у него достает.
1: Во всяком случае, идет.
0: Да, он идет.
1: Не хорошо. Разворачивается, не говорит, что все,
0: слушайте,
1: я...
0: без меня, ребят.
1: Это, да.
0: Это без меня. Ты выкажешь, как хотите, но нет, встает и идет.
1: Ну, это тоже, кстати, проявление любви. Верность.
0: Угу. Даже в непонимании. Оттуда. Даже он не понимает, что происходит и почему... А все равно идет, потому что любит.
1: Такой у нас сегодня кусочек из истории. Да? Дали затравочку, да, предвкушение. Дальше будем следующий понедельник читать дальше.
0: И будет картина.
1: И картина будет уже.
0: Но сегодня, простите, пока без картины. Зато песни про любовь, потому что про любовь мы будем говорить в следующем часе.
1: Да.

0: Та-та-та.
1: Вас любят, друзья, как вы думаете? Вы чувствуете любовь? И вообще, как понять, что тебя любят?
0: Наверное, знаки внимания начинают появляться. Когда кто-то тебя любит, то у тебя, например, цветы на столе. У тебя были какие-нибудь цветы на столе?
1: Никто не дарит мне цветов. Значит, так. Меня не любят, получается?
0: Может, конфетка в кармане появляется?
1: Конфетка? Да. Мне иногда дети подкладывают конфеты в сумку.
0: Значит, тебя любят дети. Улыбка, например, обращенная к тебе со стороны человека.
1: Угу.
0: Доброе слово, которое даже кошке приятно. Ну, что там тебе перечислять-то? Языков любви, нам сказал Гэри Чепмен. 5? Угу. Вот, или перечисляй, называется.
1: Ну, хорошо, давай тогда по языкам любви. Раз уж старина Гэри провел такое исследование и... Ну, это неплохое наблюдение, на самом деле. Оно действительно работает. Хорошо, язык первый.
0: Подарки.
1: Хорошо, смотри, ты сама первая сказала подарки, значит, это твой язык любви.
0: Нет.
1: Раз это пришло к тебе в голову самое первое.
0: Но цветы, конечно, нужны женщинам.
1: Подарки, то есть, ну, подарок, он что символизирует? Он означает, на самом деле, деятельное проявление внимания. То есть, что о тебе подумали, заморочились, купили тебе подарок и доставили его тебе, да? То есть, о тебе думают. Ты не безразличен.
0: Проявление, да.
1: Причем деятельное. То есть это еще и, ну, ведь подарок нужно приобрести. Вот. А если приобрести, значит потратить деньги. А деньги — это что? Это сублимация нашей жизни. Мы меняем свою жизнь на деньги. Значит, кто-то кусочек своей жизни взял и отдал тебе.
0: И выдумку какую-то. Мне до сих пор вспоминается мой пастор в Санкт-Петербурге много лет назад рассказывал, как он ухаживал за своей будущей женой, когда она еще этого не подозревала. Угу. И вот он ей наполнял конфетами это самое, карманы куртки, которые она любила конфеты.
1: А представляешь, они на жаре потекли и испортили.
0: В Питере не бывает жары.
1: А, да, но в Питере с этим проблем нет.
0: Нет, там сосалки, по-моему, были. Ну, неважно. Да, это такой универсальный язык любви, очень древний, да, когда ты даешь какое-то значимое, да, древний, стародавний яблоко. Так не об этом мы сейчас не будем говорить.
1: А там не совсем знак любви был. Там скорее я вляпалась в проблему, ну-ка давай со мной вляпаемся. Не хочу одна быть плохой.
0: Да. Ну, следующий язык у нас какой любви?
1: Прикосновение?
0: Да, вот тоже тактильный контакт, это очень важно. Конечно, даже объяснять, наверное, не стоит про язык любви, который понятен всем. Но некоторые люди, значит, уклоняются
1: не
0: от объятий.
1: Не все, кстати,
0: да.
1: Тактильные. Вот у меня дети разные. У меня моя младшая дочь супер тактильная. Она даже в порыве гнева, если она сейчас... Ей сейчас кажется, что ее никто не любит, и вообще все назло ей, и она прям злится. Можно ее хватить, обнять прямо в этот момент. Главное, не бояться. Вот. И она сразу же...
0: Главное, чтобы руки в другую сторону ее торчали.
1: И она сразу успокаивается. Она обмякает, обнимает в ответ, и все, конфликт сходит на нет. Очень тактильный ребенок. Вот, а старшая моя дочь совершенно другая в этом плане. Ее, если, ну, иногда ей хочется обняться, но это, как правило, коротко, недолго, дозированно. Обнялись, все, спасибо, я к себе в дупло обратно пошла.
0: Третий важный язык – это, конечно же, время, проведенное вместе. То есть вот любые события, любые какие-то мероприятия, когда человек чувствует себя увиденным, услышанным. Это язык любви. То есть для кого-то достаточно оставить на столе подарок и удалиться. И будет уже понятно, что тебе сказали спасибо, там, я тебя люблю. А кому-то надо обязательно словами проговорить и провести время, сходить в кино, на прогулку. В поездку.
1: Неважно куда, просто вместе провести время.
0: Да, чаю попить, просто вот сидя вместе, глядя в глаза, важный язык любви.
1: Недавно мы разговаривали в чате, да, мне такая мысль пришла, что можно подружиться в любом возрасте, но на самом деле тебе будут более близки люди, с которыми ты провел много времени, с которыми ты съел пуд соли. Особенно, если на вашу долю выпали какие-то испытания, вы вместе прошли какой-то общий стресс, да, то вы особенно будете близки. Поэтому, наверное, да, вот язык один из универсальных языков любви, который на нас влияет. Как говорится, как там поговорка-то? Один старый друг лучше новых двух, да?
0: Угу.
1: Это действительно так. Как бы здорово не было знакомиться с новыми людьми и дружить, вот такой вот крепкой связи, как со старыми друзьями, все-таки не будет. Потому что у вас есть какой-то фундамент, база, что-то вы вместе прошли, и это уже никак не стирается. Ну, разве что амнезии там, может, старческая.
0: Ну да, вот, то есть время, проведенное вместе, это точно совершенно язык любви, когда вы что-то делаете просто вот рядом.
1: Угу.
0: Ты про дружбу, да, из детства вспоминаешь, да, вы вместе там сидели в этой песочнице или на уроках. То есть вы были в одной лодке, и это вас спаяло.
1: Ну, вместе, не знаю, убегали от хулиганов там. Или там пришлось подраться с кем-то там. Нос сломали тебе. И ты, вот другана, с которым ты, за которого ты впрягся там, или который за тебя впрягся, вы будете друг друга помнить всю жизнь.
0: Угу.
1: Потому что вы это вместе прошли.
0: Да, язык любви тоже, ну, мы его немножко смешали, тут слова поощрения, то есть это как отдельный язык выделяется. Угу. То есть когда тебе говорят спасибо, когда тебе говорят, что ты молодец, это очень важные, угу, конечно, моменты, которые показывают тебе, что тебя любят.
1: Ты все время мне говоришь, что я молодец.
0: Мой язык поощрений. А зато подарков тебе не дарю.
1: Подарков не даришь, кстати, да. Вот. Ну, это правда важно. Знаешь, некоторые люди могут годами молчать и типа, а в чем проблема? Я же ничего тебе плохого не говорю. А вот важно, чтобы что-нибудь тебе сказали доброе. Прям хочется услышать поощрение, похвалу, какую-то словесную поддержку.
0: Ну, значит, твой язык любви тоже, да?
1: Да.
0: Ну и последнее, что я вам скажу, какой есть язык любви по Гэри Чепмену, это помощь. Да, вот хозяйственная, угу, любая помощь, когда тебе любовь, получается, доказывается поступком.
1: Угу.
0: Вот произошло у тебя, опять же, какое-то там вот событие. Тебе нужна просто физическая помощь в этот момент.
1: Угу.
0: Человек без слов, без лишних, так сказать, реверансов и сантиментов просто делает, угу, это и все. Это важный язык. Для некоторых в браке тоже. Это прям единственный язык бывает. Когда плохо бывает, когда не понимается этот язык.
1: Угу.
0: Например, один человек говорит, ну я же всегда делаю то-то, то-то и то-то. Да? Говорит, ну и что? Зато ты не смотришь мне в глаза, не сидишь со мной, не пьешь чай. Но это тоже язык любви. Один из.
1: Ну, комплексно, наверное, все-таки должны языки вместе идти.
0: Желательно, да.
1: Потому что если ты только на одном языке говоришь, да, например, у мужчины там, не знаю, слова поддержки, он женщине говорит, ты такая у меня замечательная, ты такая хозяйственная. Это
0: вообще нетипично для мужчин.
1: Ты такая, ну, держишь дом весь в порядке, я это очень ценю, ты супер. Но при этом...
0: Сам ничего не делаешь.
1: Сам взял, не помог.
0: Да, это мы к чему, друзья, говорим-то? О том, что любовь мы можем чувствовать самыми разными способами. Да, вот есть как минимум 5 вариантов, mm-hmm, которые мы тут долго с Андреем перечисляли.
1: Ну, и они комбинируются там, понятное,
0: да,
1: дело, что нет чистого,
0: друзья,
1: одного языка.
0: Вы, друзья, чувствуете себя любимыми? И если да, то расскажите. А если нет, то тоже расскажите. Ну и, конечно же, интересно, как вы проявляете свою любовь, есть ли на кого излить свои потоки, так сказать, признательности, приятия. У нас есть варианты, как вы можете об этом рассказать. Вы можете нам написать в Телеграме, в ВК. У нас есть канал в ВК. Кстати, мы уже тут получаем признание в любви. Очень приятно. Мы это обязательно озвучим в эфире. Такие трогательные рассказы. И можете рассказать свою личную историю любви. И всегда мы это любим.
1: Так что чувствуете ли вы, что вас любят, и любите ли вы? Ну и можно конкретизировать кого. И как сильно. Вот, то есть придумайте...
0: Шкала.
1: Придумывайте признание, пишите нам, включайте радио
0: тому,
1: при человеке. Там, или если вы далеко, там говорите, а включи-ка вот радио и ссылочку ему киньте. Там что-то сейчас очень интересное будет. И хоп-она, и мы тут в прямом эфире передаем ваше признание. По-моему, классный способ начать эту неделю вообще.
0: Да, понедельник.
1: Понедельник.
0: Понедельник, день не тяжелый.

0: утро на свободном радио.
1: Я тут подумал, что мы свои отношения с Богом, раз уж, коль уж мы христианская радиостанция, про это тоже
2: расскажем
1: будем
2: сразу.
1: Да, мы тоже выстраиваем по похожей модели, по вот этим разным языкам любви. То есть кто-то скажет, что чтобы Бога познать, нужно с ним время проводить. Да, и отсюда вот эти идеи о том, что в молитве нужно проводить не меньше, кто-то говорит, там, час в день, два часа, три часа в день. Я читал такие экстремальные вещи, да, там, до пяти часов в день, типа, нужно встать утром в 4 утра.
2: Но и больше уже ничем молиться. Не заниматься.
1: Ну, может, миссионеры могут себе позволить такое, не знаю. Но человек с детьми, с двумя работами, ну, с трудом себе могу такое представить.
2: Это параллельно надо делать.
1: Да. Кто-то скажет, что, ну, что Бога он познает, не знаю, в словах поощрения, в Писании. Он читает в Писании какие-то ободряющие вещи. Что там Бог нас любит, как Он спасал, как Он исцелял. И видит в этом ободрение. Ну, и слова поощрения для него важны. Он говорит, слово читайте, вот где любовь-то Божья. А кто-то ищет вот такого вот ощущения прикосновения, раз уж мы говорим про язык любви, прикосновения. А правда же, многие люди ищут и говорят про то, что Бог прикоснулся, я прям почувствовал его прикосновение.
2: Ну, вот в прославлении, там, когда ты действительно...
1: Дуновение духа,
2: да, чувствуешь.
1: Мурашки по коже побежали, и люди ищут снова и снова вот этих мурашек.
2: Переживаний таких,
1: ищут,
2: да.
1: А эти уже не торкают, надо еще усилить, так сказать.
2: А есть люди, которые каждое событие в жизни воспринимают как подарок. И рассказывают, я вот, например, шла, а тут красный листочек на дереве оказался, и это было прямо сердечко для меня, например. Или я иду, а мне вот тут, не знаю, нашелся рубль на земле. Это прям как подарок был для меня. Ну и так далее. Ну, прямо много так люди тоже воспринимают.
1: Есть это. И негативная сторона. То есть люди воспринимают Бога как источник подарков и требуют от него подарков. И то есть, типа, знаешь, доказательство любви Бога ко мне, это ответил он мне на молитву или нет? Ответил, значит, он меня любит. А если не ответил, не любит, получается.
2: Что-то пошло не так.
1: Или я что-то
2: пробежала какая-то черная кошка, да, значит, в наших отношениях.
1: Ну и, соответственно, помощь то же самое, да? То есть он, я воззвал к нему, он ответил мне или нет. И если мы подмечаем, как он отвечает, и на этом строим свои отношения с Богом, ну, значит, наш язык любви.
2: Да, это вопрос, на самом деле, для нас с вами тоже, друзья. Если у вас есть желание, можете нам написать и ответить на него, а можете просто поразмышлять над тем, как вы воспринимаете Божью любовь в отношении себя, как вы ее чувствуете. Вот если задуматься об этом, как в вашей жизни она проявляется, или как вы ее замечаете, если вы... Слушайте христианское радио, значит, вы не чужды этому пониманию, что Господь вообще-то нам любовь свою излил и проявляет ее в нашей
1: проявляет
2: жизни.
1: Проявляет разными способами.
2: Да.
1: Но так как мы склонны воспринимать кто-то в одной там мере, кто-то в другой мере, то мы и отношения с Богом строим на разных восприятиях. Но это неплохо, это нормально. Может, даже конфессии разные на этом строятся, да? Там, не знаю, харизматическая церковь — это вот больше прикосновения, вот ощущения. А не знаю, там какая-нибудь церковь, ну, не знаю, кто там Писание любит прям изучать.
2: Методисты.
1: Не знаю, методисты. Они именно на слове, вот на букве настаивают. Так и хорошо, просто разные люди по-разному ощущают этот мир. Но плохо, когда мы начинаем пальцем грозить и говорить, что вот вы неправильно, нужно только как мы.
2: Вот ну, мы плохо. Люди, мы всегда хотим вот, поделиться своими знаниями с соседом.
1: Или как,
2: да, и заставить его делать так, как мы.
1: В браке бывает, да, когда вот муж говорит, да я же делом доказываю, я же обеспечиваю, я же вот зарабатываю, да. Или там, да я же тебе подарками задариваю, а ты чего не понимаешь, а ей другое надо.
2: А жена она... говорит, а я вот готовлю обеды постоянно тебе, да, и убираюсь тут с утра до ночи, а ты почему-то недоволен. Говоришь, что я тебя люблю мало, а я тебя очень даже люблю.
1: Вот и все. Разные языки и отказ воспринимать, ну, как бы понять друг друга, что ли, да? Что другой человек — это другой человек. Это не ты точно такой же, только снаружи. Это просто какой-то другой человек. Вот. Точно так же мы, наверное, и в межцерковных отношениях должны друг друга стараться понять. Вот какая тема вдруг всплыла.
2: Неожиданная, да, повороты у нас. Потому что мы, конечно, хотим любить и хотим быть любимыми. Даже не знаю, что мы больше
1: хочу
2: хотим.
1: Хочу любить, хочу страдать. Нет, страдать не хочу. Любить хочу. Я думаю, что мы хотим быть любимыми. Это базовая такая вещь. Все ищут счастья, все ищут любви.
2: Но готовы ли мы ее отдавать? Вот вопрос.
1: А это уже следующий этап. Готовы ли мы отдавать? Ты знаешь, у меня тут буквально на этих выходных два разговора состоялось с людьми совершенно разного социального слоя, уровня, просто очень сильно разного. Один человек находится на социальном дне практически, да? Но мы когда с ним встречаемся в церкви, он говорит о себе и только о себе. И где-то вот он может часами просто рассказывать о себе, о своем жизненном пути, о своих переживаниях. Это даже порой не прям непросто для меня. Но на этой неделе мы с ним общались. Я говорю, слушай, ты заметил, что ты все время говоришь про себя? Вот обрати внимание, видишь, ты, ну, все твое сердце занято только тобой, а ты впусти в свое сердце что-то другое. То есть когда ты начинаешь другим служить, то как будто бы Бог и тебе начинает служить. Оно как-то вот работает так в комплексе. Он задумался, да. Вот. Это про отдавание. Про то, что не только принимать, искать, кто меня там любит. А как насчет тебя? А ты готов отдавать? Вот когда ты отдаешь, ты начинаешь расти. Ты можешь вот прям застопориться и в кольце в одном крутиться, когда только принимаешь. А когда начинаешь отдавать, начинаешь расти. И буквально вчера состоялся другой разговор с человеком, ну, успешным и таким движовым молодцом, у которого все получается, вот все, за что не берется, все супер. Замечательный там семьянин, там дом красивый построил, все классно. Но он вчера мне говорит, ты знаешь, ты сталкивался с кризисом среднего возраста. И мы с ним на эту тему беседовали. И вот я уже какое-то время знаю, человек постоянно ищет чего-то, добивается чего-то, достигает какой-то вершины и понимает, что опять пустота. Опять нет, значит, мне нужно купить новую машину. Он покупает крутую новую машину, и потом через месяц надоело. Что-то надо другое. Хочу переехать куда-нибудь. И вот он постоянно ищет. Я говорю, понимаешь, я ему посоветовал, почитай книгу «Экклесиаст». Все потому, что ты как бы ищешь себе счастье. Это нормально, мы все ищем себе счастье. Но ты заметил, что ты находишься вот в таком кольце, как хомячок, который бегает, да? Ты все время за поворотом. И разочарование, снова и снова. Я говорю, а ты переключись, смотри на ближних. Потому что вот оно как-то так работает. Но вот он со мной не согласился. Если первый человек со мной согласился, сказал, да, слушай, ты прав. Вот этот сказал, нет, каждому свое, это не моя тема.
2: Это интересно,
1: я буду добиваться,
2: да,
1: своего.
2: Разные какие люди, а проблема на самом деле и там одинаковая абсолютно.
1: Да. Хотя социальные слои совершенно разные.
2: Да, потому что вот это все равно реакция, что мне должно быть хорошо, мне должно быть внимание. С одной стороны, это тупик, с другой стороны, это точка, с которой можно начинать движение, но когда вот твой второй знакомый, да, разочаровывается в достигнутом, ведь люди также точно разочаровываются и в том, что они имеют, например, в отношениях, да, то есть здесь ничего нет, неинтересно, а я хочу любви, да, у нас же
1: поиск.
2: Индустрия вообще развлечений заточена на то, чтобы вот эту романтическую часть любви так максимизировать, да, ее раздуть до невероятных пределов, и поэтому нам всем ее так хочется, нам она нужна, а вот это уже какая-то рутина, это все неинтересно, тут, понимаешь, 10-20 лет, и все, понимаешь,
1: все
2: я знаю.
1: Все,
2: да.
1: Мы уже это попробовали.
2: А хочется вот эти, чтобы и бабочки там в животе, и все остальное. И начинаются поиски. Как все-таки остановить этот бесконечный бег по кругу? Друзья, без вас не разобраться.
1: Есть пару сообщений, давай прочитаем и пойдем на музыкальную паузу. Я спрашиваю, чувствуете ли вы себя любимыми? Пишет Антон, да, чувствую по поведению, по общению, по поступкам. Как и симпатию чувствую, так и любовь чувствую. В 95% случаев я прав, что меня действительно любят. Это чувство не обман. Люблю я сейчас кого-то? Вряд ли. Влюблен ли я? Да, влюблен на свою голову.
2: Вот так вот, да? То есть влюблен, но не любит?
1: Нет, а вот влюблен,
2: ничего,
1: да.
2: Ничего себе.
1: А разница в глубине чувств. То есть он сам понимает, что это просто влюбленность.
2: Честность.
1: Которая вскружила голову, но это не назвать любовью.
2: Это мы, кстати, с тобой отдельную под тему в нашем сегодняшнем разговоре не выделили. Чем отличается любовь и влюбленность? Ну, оставим пока. Подвесим.
1: Сколько копий сломано.
2: Да.
1: И пишет нам Марина. Я чувствую симпатию. Про любовь, пока человек не признается в чувствах, боюсь и думать, а вдруг это просто симпатия, а я тут себе навоображаю. Сама люблю своего мужа уже много-много лет. В следующем году будет уже 30. Лучше него для меня мужчины на свете нет.
2: Класс. Я тогда прочитаю тоже признание в любви. Нам написал в нашем канале в ВК Дмитрий Родионов. Говорит, хочу признаться в любви моей жене Нине Родионовой, которая мне или нам подарила 5-го ребеночка. Мы тоже присоединяемся. Андрюшу, привет всем из церкви в поселке Соснова. Спасибо, свободные. И вам свободное радио благословений. Вот, спасибо, Дмитрий, вам большое.
1: Илья, прям стало. Илья пишет нам «Свободное радио с новым днем». Мы познакомились с Ульяной на поминальном обеде в Тушинской евангельской церкви.
2: Ничего себе.
1: Вот так. Поженились 4 апреля этого года. Любим друг друга и счастливы.
2: Супер. Вот где можно даже, да, это в копилочку наших необычных вот историй знакомства. Да, и как мы вообще находим половинки. Или не половинки?
1: Ну, нет половинок.
2: Нету половинок.
1: Так, если мы половинки, значит,
2: мы
1: это
2: не
1: уже,
2: целые.
1: Это уже неправильное начало отношений, скажем так. Я думаю, мы должны быть целостными людьми, чтобы вступать в отношения. Покуда мы не целостны, мы будем что-то от человека искать. Ты давай-ка восполни мою половинку. Это уже нездоровая история. Но это совсем другая история. Хотя, может быть, и не другая. Может быть, про это тоже стоит поговорить.
0: Новая музыка на свободном радио.

0: Друзья, «Свободное радио» — это не просто голоса в эфире. Это работа большой команды, часть которой — это вы. Мы делаем программы, которые помогают жить и верить. А вы помогаете нам это делать. Если вы с нами сердцем, спасибо. Если можете поддержать финансово, вы просто герой. Станьте другом радио, и мы вместе сделаем эфир еще ярче. Помочь «Свободному радио» можно на нашем сайте свободная.медиа. Кнопка «Поддержать». Ну что, друзья, вы готовы поддержать «Свободное радио»? Сила есть, любовь есть. Тогда сжимаем кнопку. Такой вот у меня призыв.
1: Деятельная помощь, тоже проявление любви.
0: Да, или можете написать нам сообщение доброе. Нам тоже нравится.
1: А еще Иисус сказал, что где сокровище ваше, там будет и сердце ваше.
0: А доброе слово и кошке приятно.
1: Это уже из другой оперы. Я имею в виду, если вы вложите свою часть в «Свободное радио», если вы станете частью вот такой, да, финансовой команды, то, соответственно, я верю, что мы поселимся и в ваших сердцах, и в вашу молитву тоже войдем. Вот да. И таким образом глобально наша сеть, такая молитвенная сеть, будет больше и сильнее. Я считаю, это круто, это важно.
0: И я хочу сказать, что сейчас у нас на дворе 28 сентября. Для вещания в следующем месяце мы собрали 58%. И надеемся, что эта цифра увеличится до конца месяца.
1: Это не предел.
0: Да.
1: Я верю.
0: Есть еще 42%, которые можно собрать.
1: А
0: что
1: можно
0: это
1: больше?
0: Даст? Вот что это даст? Знаешь, что это даст?
1: Рассказывай.
0: Что у нас будет больше прямых эфиров, будет больше сотрудников, которые работают над подкастами, над созданием контента, который будет радовать и приносить пользу и вечный смысл в эфире «Свободного радио». Сейчас мы работаем в ограниченном режиме, но очень хотим развернуться.
1: Хотим работать в неограниченном режиме.
0: В большом количестве. Да. Вот, вот такая у меня к вам обращенная речь.
1: Хорошо. Ну и давай закруглять нашу тему. Потихонечку заворачивать к роялю. Куда-то,
0: ну-ка.
1: Да? Мы говорили про то, что нужно не только чувствовать любовь, обращенную к тебе, хотя это тоже важно, это такая базовая вещь принятия, да, ты должен понимать, что тебя любит кто-то хотя бы в этом мире, хотя бы кошка твоя, ты нужен кому-то.
0: Кошка никого не любит.
1: Кошка не любит. Но важно и самому тоже давать эту любовь.
0: Но, знаешь, я тебе сразу твою загогулину хочу развернуть.
1: Ну, давай.
0: Дело в том, что вот мы все хотим любви и хотим ей давать ее или там принимать, но что-то нам мешает. Вот у нас есть барьеры, которые мешают нам и принимать любовь, и любить. Как бы это ни звучало парадоксально, многим людям сложно принять положительное отношение к себе. Даже со стороны близких людей, со стороны далеких людей, со стороны общества, когда тебе говорят даже банальный комплимент, сразу хочется сказать, нет, ну что вы, это вообще, это просто вам показалось, а на самом деле вы вовсе не такой. И у нас есть и страх отвержения внутри, и есть опыт, уже определенный опыт предательства со стороны людей. У нас мешает и низкая самооценка, и занятость нам мешает, и гордость.
1: Это какая-то такая шизофрения, что ли? То есть мы одновременно очень себя любим, но при этом очень себя не любим.
0: Не надо говорить психиатрические диагнозы. Тут, конечно, не шизофрения.
1: Ну, окей, я не знаю, как это называется, я не силен в этом. Ну, то есть какая-то раздвоенность. Мы действительно себя любим и ищем принятие, но при этом, когда мы его получаем, мы его не можем... Его не можем принять.
0: Да, и отвергаем, вот что самое удивительное.
1: Потому что, ну, кто я такой, я недостоин этого принятия. Ну, хочется, но не могу принять.
0: Да, то есть мы просим любви, мы хотим любви, но открываться для того, чтобы ее принять, мы не готовы. То есть вот вы дайте нам, но только мы не знаем, как. И в ответ мы точно так же, мы не знаем и сами тоже, как показать любовь. Так, чтобы и нам самим было при этом не больно, не обидно, не страшно. Да? И чтобы другой человек при этом тоже не обиделся, не, не оскорбился и так далее. Какой-то прям вот у нас получается, не знаю, патовая ситуация. Тупик. Что делать-то? Как жить-то, братцы?
1: Я в разговоре со своим знакомым, вот со вторым,
0: так.
1: Мы вышли вот еще на какую-то
0: знакомый
1: тему.
0: Номер два.
1: Без имен. Он говорит, как ты вообще выгребаешь? То есть он говорит, я переживаю кризис, я такой жил, сейчас не понимаю, ну типа жил, развивался, рос, взрослел, а сейчас не понимаю, зачем я вообще все это делал. То есть у человека действительно классический кризис такого разочарования, пересмотра идеалов, пересмотр вообще образа жизни. То есть если ты раньше жил, чтобы финансово расти, а потом ты такой, а это вообще не радует. Ну а смысл? Какой смысл делать то, что тебя не радует? И ты не знаешь, как жить, потому что ты до этого только так умел. А теперь надо как-то по-новому, а ты не знаешь, как это делать. И он меня спрашивает, а как ты вообще вот выгребаешь, если ты, ты сталкивался с подобным? Я говорю, ну да, сталкивался с разочарованием. Как ты в этом выживаешь? Я говорю, ну, честно говоря, я тебя понимаю, как человек, как мужчина, как хочешь, я тебя понимаю. И я переживаю схожие вещи, которые ты описываешь. Но мне, как верующему человеку, это, ну, моя вера мне помогает, потому что моя вера дает мне ощущение собственной ценности, значимости и, не знаю, цели какой-то. Вот, потому что если мы... Ну, то есть нам нужен вот этот базис, понимание, что я ценен. Я ценен не потому, что я финансово там независим, что я чего-то добиваюсь, что я там молодец в чем-то, а я ценен по какой-то другой причине. Понимаешь?
0: Вот и этот вопрос, и этот момент, конечно же, ключевой. Потому что ну, любовь — это на самом деле риск всегда. Да? То есть ты открываешься, и ты готов получить в ответ что-то. И без этого риска любви не случится. То есть вот так. Если ты будешь искать любви, но не будешь готов ее принять, ты, в общем-то, ее никогда и не получишь.
1: Слушай, а вот Евангелие и принятие Евангелия — это как раз способность принять любовь.
0: Да.
1: Когда тебе говорят, Бог тебя любит, ты такой, да ну брось, не может быть. Да ерунда какая-то. Да где я, где он, как бы, почему он меня вообще любит? Да? Человек не способен эту весть вообще услышать, даже теоретически хотя бы присмотреться, хотя бы подумать, а что если это правда? Нет! Только не это.
0: Да, то есть это про кого-то, но только не про меня. Это событие, если оно правда, то все равно оно не касается как будто моей личной жизни. Но ведь Бог-то как раз и пошел на этот риск, вот открывая себя, открывая свое сердце для мира, для человечества с полной, не знаю, с полным пониманием, что его могут отвергнуть и отвергнут. И тем не менее он это делает. Да, то есть он открывает себя для нас. И вот тут как раз мы переходим к тому совершенно другому состоянию. Если человеческая любовь, она непостоянна, да, она сегодня есть, завтра ее нет, то с Богом совсем по-другому.
1: И тот отрывок, который мы сегодня читали, он на самом деле тоже откликается, потому что люди ждали от Иисуса мгновенной реакции. Типа, вы же, ну, ты же любишь Лазаря, Лазарь любит тебя, и почему ты не сорвался, не побежал, почему ты не исцелил его? Они ждали от него вот такой моментальной помощи. Но Иисус как Бог, а он Бог, и он даже себя называет «Я есть воскресение и жизнь», он смотрит как будто бы на нас, ну, не знаю, дальше, выше, целостнее, да? Он знает, что на самом деле пойдет на пользу. Он знает, как, в чем на самом деле будет более сильное проявление любви. И люди же ожидают от него одного, он проявляет себя по-другому. Хотя, ну, но мы можем не понимать, мы можем быть не готовы к такому Богу.
0: Ну, мы вот часто, когда с детьми общаемся, вспоминаем тоже вот такой прием. Например, ребенок просит от тебя конфету. Да, а ты знаешь, что сейчас эта конфета не на пользу этому ребенку. И ребенок, может быть, обижается, что ты конфету эту ему не даешь.
1: Зажал.
0: Да.
1: У тебя же,
0: ну,
1: есть.
0: Что ж ты за...
1: Ну, есть же у тебя, я же знаю.
0: Что ж ты за мама такая? Конфеты не даешь мне, да, когда я прошу. У тебя что, нету? Есть. Ты меня не любишь?
1: Значит,
0: люблю.
1: Да, значит, жалко. Либо жадина, либо не любит, не хочет сделать мне приятно.
0: Да. А то, что есть какая-то причина, вот мы...
1: В этот момент ребенок не понимает. Он ослеплен в этот момент желанием. Вот. Не может вообще это вместить, что конфета может быть ему во вред, что у него заболит живот.
0: Как может быть конфета во вред? Ну
1: как? Это же удовольствие. Удовольствие не может быть мне во вред, говорит ребенок.
0: А десятая конфета, почему нельзя съесть десятую?
1: Вот и мы так же точно себя ведем по отношению к Богу, да? То есть он нас реально любит и заботится о нас, и говорит, что это не к болезни, это к славе моей, да? И заботится о спасении нашей души глобально-то. А мы говорим, ну нет, ты нас не любишь, раз ты нам вот эту конфету ты не дал.
0: Да, и любовь Божья, она действительно превышает наш разум, наше понимание. И что самое прекрасное, она не зависит от наших заслуг, от mm-hmm. наших, не знаю, ошибок, в том числе и настроения. То есть вот это сложно иногда нам принять. Но mm-hmm. можно. Да, то есть мы, опять же, как в наших отношениях с детьми, мы любим их как константа, да, но наши дети могут нас расстраивать, mm-hmm. могут ранить наше сердце. И будут ли они от этого себя вести менее плохо, это уже зависит от следующих факторов, но не может повлиять на наше отношение и на нашу любовь. Mm-hmm. И даже если на нашу человеческую любовь это влияет, а действительно бывает такое, даже в Библии сказано, даже если мать забудет свое дитя, как пример, да, и это действительно случается. Материнская или отцовская любовь не идеальна. Идеальна только Божья mm-hmm. любовь.
1: Апостол Павел просил избавить его от жала в плоти, которая его мучила, досаждала. И, может быть, апостолу Павлу казалось, что оно мешает его служению, мешает благому делу. И он говорил: «Господь, избавь меня». Но трижды просил, но Бог ответил ему: «Нет, моя сила совершается в немощи». То есть ты увидишь мое действие, когда ты сам не сможешь выгребать. Но если ты своими силами сможешь, ты просто меня не увидишь, и это будет для тебя хуже. Да, поэтому терпи, но это поможет тебе видеть мое действие и тебе, и окружающим.
0: А я обязательно хочу прочитать историю. Нам написала Ирина, и спасибо большое. Такая прям развернутая будет. Ирина говорит, что эта тема прямо для меня. Много восклицательных знаков. Со мной случилось невероятное чудо. Я даже не ожидала такого от себя. Я много лет была замужем в очень неправильных стрессовых отношениях, которые привели к тяжелым заболеваниям. После развода, в поисках понимания, что же я делала не так, случилось самое важное событие в моей жизни. Я пустила в свою жизнь Бога. И стало происходить со мной бесконечное количество чудес. Я абсолютно здорова. Все в моей жизни устроилось так, что я каждый день благодарю Бога. И вот месяц назад случилось чудо, которого я совершенно не ожидала. Я влюбилась. И неожиданно было, потому что это случилось в тот день, когда я думала, что, наверное, надо расставаться с человеком, так как я не хочу отношений без чувств. Я просила Бога помочь мне решением. И вот, сидя в театре рядом, я почувствовала такое сильное чувство и желание быть с этим человеком. И теперь я просто уверена, что любить кого-то – это гораздо лучше, чем когда любят тебя. Это невероятное счастье. И мне не страшно совсем. В любом случае, то, что происходит со мной сейчас, говорит Ирина, это уже большое счастье. И вот я раньше и вправду не верила, когда мне говорили, что любят, потому что сама не любила. Вот какое замечательное у нас завершение эфира. Прям спасибо большое, Ирина, за такой прям подробный, развернутый комментарий. Мы любим, и Господь посылает это чувство. На самом деле, любовь действительно от Бога. А любовь есть Бог, как сказано. Но не каждая человеческая любовь есть Божья любовь. Тут тоже не надо переворачивать одно на другое. Но та любовь, которая приходит от Бога, она действительно исцеляющая и наполняющая.
1: Да и аминь. Все?
0: Все. До свидания, что еще сказать в этот момент?
1: Да? Все, больше ничего не
0: добавишь. Мы оставляем вас с этой чудесной историей и желаем вам всем любви.
1: Всем пока.
0: Пока-пока.

0: Новый час на свободном.
1: Время победить страх. 28 сентября 1922 года ушел к Господу Уильям Сеймур, основатель миссии на Азуза-стрит, знаменитого движения пробуждения среди христиан, которое началось в 1906 году в миссии, а впоследствии церкви по адресу Лос-Анджелес, Азуза-стрит, 312. Именно это движение положило начало всемирному распространению современного пятидесятничества. Уильям Сеймур учил о важности для каждого верующего наполниться Святым Духом и в знак этого получить способность говорить на иных языках. Уильям Сеймур родился 2 мая 1870 года в семье бывших рабов Саймона и Филлис Сеймуров и был членом Методистской епископальной церкви. Переехав в Хьюстон, штат Техас, он поступил в библейскую школу Чарльза Пархэма. Но из-за закона о сегрегации, который не позволял чернокожему ученику находиться в одном классе с белыми учащимися, Пархэм поставил для Сеймура специальную парту в холле, чтобы он слушал лекции через открытую дверь. Именно в школе Чарльза Пархэма ученики пришли к выводу, что главным знамением Святого Духа является дар иных языков, и начали говорить ими. Сеймур приехал в Лос-Анджелес 22 февраля 1906 года и начал проповедовать здесь. Собрание его быстро росло, и прихожане стали искать новое место для проведения богослужений. Кто-то сообщил им о пустующем помещении по адресу Азуза-стрит 312, принадлежавшем Первой Африканской Методистской Церкви. После первого богослужения в новом здании в прессе появилась разгромная статья о нем. И в тот же день случилось разрушительное землетрясение в Сан-Франциско. Сторонники Сеймура связали эти два события и распространили тысячи листовок об этом, что привлекло в здание миссии огромное число любопытных зевак, репортеров и новых прихожан. Именно с этого момента принято начинать историю пробуждения на Азуза-стрит. В течение последующих 3 лет Уильям Сеймур ежедневно проводил по 3 богослужения в день. Иногда богослужения длились без перерыва 24 часа. Уильям Сеймур скончался 28 сентября 1922 года в возрасте 52 лет. Согласно медицинскому заключению, причиной смерти стала сердечная недостаточность.
2: След в истории.

Если ничто не способно задеть тебя за живое, значит, ты давно умер. Авессалом Подводный, российский писатель.

0: книги Евангелия от Матфея.
1: В то время приходят к Иисусу из Иерусалима фарисеи и учителя закона. «Почему твои ученики нарушают предание отцов, не омывают рук перед едой?» — спрашивают они. «А вы почему нарушаете заповедь Бога ради своего предания?» — возразил он. «Бог сказал: чти отца и мать. И всякий, кто оскорбит отца или мать, должен быть предан смерти. А вы говорите: если кто скажет отцу или матери: что ты мог бы иметь от меня, то мой дар Богу, ему уже не нужно почитать отца. Этим вы отменяете слово Бога ради вашего предания. Лицемеры! Хорошо сказал о вас пророк Исаия: этот народ чтит меня устами, но сердце его далеко от меня. Тщетно их поклонение. Они учат человеческим заповедям, как моим».
2: Новая музыка на свободном радио.

0: Чак Смит. Мудрость на сегодня. Христианские чтения на каждый день. Бог мира. Потому что Бог не есть Бог неустройства, но мира. Так бывает во всех церквах у святых. 1 Коринфянам, 14 глава, 33 стих. В Коринфской церкви ситуация вышла из-под контроля. Они злоупотребляли даром языков, говоря на них без истолкования. Они перебивали друг друга. Иногда они говорили на языках одновременно, и Павел укорял их за то, что они проводили свои служения без порядка, говоря: «Послушайте, Бог не есть Бог неустройства». Все, что вам нужно сделать, это посмотреть на Вселенную, чтобы увидеть, что Бог есть Бог порядка. И в тех описаниях небес, которые у нас есть, мы можем увидеть, что поклонение там происходит в упорядоченной форме. Итак, не должно ли поклонение быть упорядоченным и в церкви? Бог силен создать порядок из хаоса, даже того хаоса, который мы творим в наших жизнях. Бог не Бог неустройства, но Бог мира. Неустройство, беспорядок и раздоры наполняют наши жизни, когда мы настаиваем на том, чтобы делать то, что мы хотим. Но когда мы следуем правилам, которые Бог устанавливает для нас в Своем Слове, правилам, которые говорят нам, как нам следует жить, тогда Бог мира начинает наполнять наше сердце. Вместо того, чтобы жить беспорядочными жизнями, мы можем жить спокойными, продуктивными, наполненными любовью жизнями. Беспорядок может сделать нас нетерпеливыми и обидчивыми. Но когда Божий мир начинает править вашим сердцем, Бог может помочь вам ответить другим любовью, прощением, миром и этим сохранить мир с теми, кто окружает вас. Это ваш выбор. Вы можете жить в неустройстве и хаосе или можете жить жизнью, отмеченной любовью. Отец, мы благодарим Тебя, что мы приняли Твой мир, мир, который выше человеческого понимания. Во имя Иисуса мы молимся. Аминь.
1: Слушай, делись, поддерживай. Свободная точка медиа.

Светлого дня и отличного настроения всем, кто слушает «Свободное радио». С вами Катя. Хочу напомнить вам сегодня один стих из Священного Писания, из 117-го псалма. «Господь за меня, не устрашусь. Что сделает мне человек?» Пусть эти слова поддержат вас сегодня. «Господь за меня».

Хорошее утро с чашкой музыкальной бодрости. Залог отличного, продуктивного дня. Присоединяйтесь каждый день с 7 до 12 утра. Утренний движ на свободном радио. Начинайте ваш день вместе с нами.

0: Открытый микрофон. Кто ты и откуда?
1: Я Сухонин Андрей, я из Нижнего Новгорода.
0: Почему ты поверил в Христа?
1: В определенный момент своей жизни я осознал, что этот мир, он...

0: поэтому как-то так.
1: Твой любимый библейский стих.
0: «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного за нас, дабы каждый верующий не погиб, но имел жизнь вечную».
1: Христианство – это свобода или ограничение?
0: Для меня это и свобода, и ограничение. Но ограничение в хорошем значении. Оно меня, так сказать, стесняет и уводит от греха, потому что я чувствую то, что это мне не нужно, хотя мир за этим следует. А свобода в том, что сделав что-то не так и попросив у Бога прощения или уверовав в Бога, я понимаю, что какие-то вещи неправильны, и поэтому, не поступая так, как это меня хочет, так, как хочет мир, я чувствую себя свободнее, и мне легче становится при общении с неверующими людьми или вообще в этой жизни.
2: Свободное радио.

0: Макс Лукада. Во время Первой мировой войны один немецкий солдат, приметив в стороне воронку от артиллерийского снаряда, решил укрыться в ней от пуль. В воронке он увидел раненого противника. Тот истекал кровью и был уже при смерти. Тронутый его страданиями, немец предложил умирающему воды. Благодаря этому пустячному одолжению между ними установился контакт. Неприятельский солдат показал на карман своей гимнастерки. Достав оттуда бумажник, немец нашел в нем семейные фотографии. Он подержал их так, чтобы умирающий мог в последний раз взглянуть на своих близких. Под свистом пуль, в горниле войны, эти двое врагов стали, хотя и на несколько мгновений, друзьями. Что произошло в той воронке? Исчезло ли все зло на земле? Была ли восстановлена справедливость во всем? Нет. Произошло всего лишь следующее. Двое врагов увидели друг в друге просто людей, нуждающихся в помощи. Это прощение. Прощение начинается с того, чтобы подняться над войной, посмотреть не на мундир, а в глаза, и попытаться увидеть в другом человеке хотя бы не врага. Пусть не друга, но просто такого же солдата, который тоже хочет вернуться домой.
1: Вы слушаете «Свободное радио». Свет во тьме светит.

0: Новый час на свободном.
1: Время жить здесь и сейчас.
2: Они спокойно плывут в лодках, но я видел впереди.

Они привыкли обувать всех тех, у кого обуви нет. Они потратили море, но по трубам все ушло в никуда. Но мне хочется...

0: Стих дня.
1: В том любовь, что не мы возлюбили Бога, а Он возлюбил нас и послал Сына Своего в умилостивление за грехи наши. Первое послание Иоанна, 4 глава, 10 стих.
0: Свободное радио.

0: Пришел также Никодим, приходивший прежде к Иисусу ночью, и принес состав из смирной алоэ литр около 100. И так они взяли тело Иисуса и обвили его пеленами с благовониями, как обыкновенно погребают иудеи. На том месте, где он распят, был сад, и в саду гроб новый, в котором еще никто не был положен. Там положили Иисуса ради пятницы иудейской, потому что гроб был близко.
1: Свободное радио. В каждом звуке дыхание.

0: Притчи Соломона.
1: Уста чужой жены сочатся медом, и речь ее мягче масла. Но под конец она горька, как полынь, остра, как меч обоюдоострый. Нисходят ноги ее к смерти, ее шаги ведут в мир мертвых. О стезе жизни она и не думает. Кривы ее стопы она и не знает.

0: Ой, Гриш, привет! Не знал, что ты начал бегать. Удивил ты меня.
1: Да, решил регулярно спортом заниматься. По утрам бегаю, зарядку делаю по выходным, на велосипедах с семьей катаюсь.
0: Зарядку? На велосипедах? У тебя что, времени свободного много?
1: Почему много? Как у всех. Только самое важное хватает.
0: Ну не смеши меня. Неужели ты считаешь, что зарядка это самое важное? Знаешь, в Библии написано, что телесные упражнения мало полезны, а благочестие на все полезно. Я вот, например, люблю почитать духовную литературу. Приляжешь на диванчик после обеда, чипсов пакетик возьмешь и читаешь часок другой. Ой, хорошо.
1: Подожди, в Библии же также написано, кстати, тем же Павлом, что тело — это храм Духа Святого, и что мы должны проявлять заботу об этом храме.
0: Да зачем это? Ведь это все равно дольше, чем Бог определил, не проживешь.
1: Зато запросто можешь прожить меньше и не исполнить его воли, потому что у тебя не будет ни сил, ни энергии, ни здоровья, чтобы кому-то помочь, например.
0: Ой, подожди, что-то Бог колет. Я не успеваю за тобой.
1: Слушай, Игорь, извини мне, пора. Надо Настю школу сейчас забрать, а потом мы в детский сад подарки и мебель.
0: Ну ты даешь. За тобой не угнаться.
1: С нами поехали, кстати?
0: Да нет, знаешь, что-то у меня ноги устали и бок болит. Лучше я домой.
1: Ну, как хочешь, я побежал. Пока.
0: Полежу. Отдохну немного. Я такую книгу купил в христианском магазине. О служении. Почитаю. Потом расскажу тебе, если хочешь. Очень интересная книга.
2: Бог с тобой. Не бойся. Свободное радио.

0: 100 нескучных историй. Волнующий вопрос.
1: Пап, а пап?
2: Что, сынок?
1: Я тут на днях взялся за Библию.
2: Ты начал читать Священное Писание? Хорошее дело, хвалю. И что, есть какие-то вопросы?
1: Всего один, но он меня очень волнует. Видишь ли, в Библии сказано, что люди созданы по образу и подобию Божьему.
2: Так и есть. А что тебя смущает, сын?
1: Но ведь получается, что и я тоже сотворен по образу Божьему, правильно?
2: Ну да, ты же человек.
1: А скажи, папа, разве дерзая изменять человека, мы не нарушаем волю и замысел Творца? Разве это не богохульство покушаться на данный нам свыше образ, цельный и абсолютный в своей соразмерности?
2: Теперь ясно, к чему ты клонишь. Скажи уж сразу, что тебе не хочется идти стричься.
0: Человек столь лукав по натуре, что даже Божье Слово, Библию, он умудряется использовать для оправдания своих слабостей и пороков.
2: Да, при желании любой ее отрывок можно перетолковать в свою пользу. Некоторые, например, всю жизнь, как ни в чем не бывало, грешат, ведь Библия говорит, что Бог любящий, прощающий, а значит, в конечном итоге он все простит. Кто-то спокойно предается пьянству, ведь написано, что Иисус пил вино. А вот про курение, наркотики, азартные игры, непристойные фильмы в Библии ничего не написано, значит, это не запрещено. Но не Библию нужно приспосабливать под себя, а себя под Библию. Это путь к спасению и благословенной жизни.
3: Свет любви и надежды в каждом слове. Свободное радио.

Для вещания свободного радио важен каждый. Вместе мы несем свет Божьей любви. Присоединяйтесь к тем, кто поддерживает христианское радиослужение на свободное.медиа.

0: книги Евангелия от Матфея.
1: Когда они ели, Иисус сказал: «Верно вам говорю, один из вас предаст меня». Они сильно опечалились и стали один за другим спрашивать: «Но ведь не я же, Господь!» Но он сказал им: «Меня предаст человек, опустивший руку в одно блюдо со мной. Да, Сын Человеческий уходит, как о том говорится в Писании. Но горе тому человеку, который предаст Сына Человеческого. Лучше было бы не родиться вовсе тому человеку». Тогда Иуда, предатель, спросил у него: «Но ведь не я же, Рабби?» «Это ты говоришь», — отвечает ему Иисус.
2: Друзья, всем привет! Я Миля Шаламова из Valorus Worship. И это...

0: те испытания, которые мы пережили. Это было для меня, чтобы я познала Бога.
1: За все благодарим Бога сейчас, и за эти испытания, и за эти страдания мы благодарим просто. И видим, что это нам на пользу и никак не во вред. Следование за Христом – это не мучение, это приключение.
2: Приключений в жизни избежать не может ни один человек. И одни живут наобум, напролом, на ощупь во мгле, а другие выбирают свет и, что бы ни случилось, держатся Бога. Свадьба Игоря и Марины стала их первым приключением. Они не надеялись, что проживут долго и счастливо, просто решили рискнуть.
1: Бог нас еще до того, как мы его нашли, он уже нашел нас, да? Слава Богу, что вот он нас так свел. Одного послал из Украины в Прибалтику, а меня из России в Прибалтику. Именно там мы нашли друг друга, у нас в Прибалтике свадьба была. На свадьбу нам первое, что подарили, самый первый подарок – это Библия.
0: Это был, наверное, как Бог стучится, да, несколько раз в сердце. Вот это первый стук был.
2: Желание почитать Библию у Марины было давно. По ее мнению, каждый образованный человек должен знать, что написано в Библии. Но читать ее оказалось сложно. А Игорю Библия и вовсе была неинтересна.
1: Библия – это для бабушек. Я тогда пытался найти этот так называемый высший разум там в космосе, через какие-то оккультные явления потусторонние, мантры наизусть учил, абры-кабры-трабры-драмбры, что-то непонятное, значит, должно что-то действительно тут действовать. Для меня Бог был такой, Богостой, которого надо вот настолько залезть глубоко, что он непонятный, а вот человек должен туда лезть. А такой Бог, что ты берешь и видишь просто любовь, которая на тебя изливается, ну, это слишком просто.
2: Понять высший разум не всякому дано, так считал Игорь. Но Бог на самом деле близок каждому, и особенно в беде. Марина испытала первый Божье присутствие, когда их годовалая дочь была на грани смерти.
0: Вот когда она лежала под капельницей, ребенок вот годик, а он не движется вообще. Вот я сижу и смотрю на нее, и вдруг я почувствовала внутри себя крик. Просто говорила: «Господи, прости, но сохрани мне этого ребенка».
3: А почему именно «Господи, прости»?
0: Почему «прости», не знаю. Я так считаю, что это просто Бог коснулся. Когда Бог касается, человек понимает, что он грешный. Как будто меня пронзило что-то, да, вот через сердце что-то прошло. И в этот момент наступил какой-то мир, и я смотрю, она зашевелилась. Но это было настолько вот просто чудо, да, что я даже не могла это как-то понять даже. Я никак не могла понять, вот что вообще произошло.
1: Я уже стал понимать, что что-то делает Бог.
2: Господь – ревнитель, и Он хочет, чтобы те, кому Он открывается, следовали за Ним. Но человек, как правило, желает идти самостоятельно. Со временем Игорь и Марина, переехав на Украину, стали посещать церковь, но пытались понять Бога все больше разумом. И когда вновь случилась беда, теперь уже с пятимесячным сынишкой, они снова встали перед выбором – надеяться на свои силы или уповать на Бога.
1: Когда мы опять поняли, что тут не лекарствами, не хорошими врачами, которых мы искали, пытались договориться. А когда я встал под окном реанимации, стал молиться, просить у Господа прощения, и снова мы поняли, что нам нужно идти за Ним, служить Ему.
3: Ну почему в вашей семье именно вот такое идет на детей?
0: Потому что,
3: почему?
0: Ну как-то Бог учит нас через детей доверять Ему, понимаешь?
1: Мы нашли Бога и остановились.
0: А доверие должно быть.
1: У нас даже, по-моему, такое откровение было, да, что я вас учу через детей. И если вы хотите, чтобы дети ваши не болели, вы должны всегда бодрствовать, вы должны идти за мной.
2: Игорь был уже пастором, Марина в женском служении. В духовных вопросах они не стояли, а двигались вперед. Они твердо приняли решение в любых испытаниях доверять Богу.
1: Просто если в этот момент не уповать на Бога, действительно можно с ума сойти от таких испытаний.
0: И дети вот так вот, они перестали болеть.
3: Вот сейчас перед вами сидит мать, у которой дети без конца болеют, и очень тяжело. Что бы вы ей посоветовали?
1: Посоветовали, во-первых, покаяться, попросить у Бога прощения, а потом обратиться к Нему от всего сердца с искренней молитвой. «Боже, открой Твою волю, Боже, открой Твой путь. Дай мне принять его и исцели моих детей». Бог, потому что хочет от нее шагов, и ее покаяние. Дети моментально выздоровеют, я просто это вижу по своим детям.
2: Бог не жестокий, испытывая нашу веру через болезнь детей. До кого-то Он только так и может достучаться. Если ваш ребенок болен, остановитесь и поразмышляйте, что хочет сказать вам Бог. Слышите, Он желает, чтобы ваша вера возрастала. Доверьтесь Ему. Это была программа «Вечность в миниатюре». До встречи!

0: Петр Мамонов. А был такой один случай. Когда иду, денег нету, а подать надо. Человек сидит больной, бледный. Так я что сделал? Нашелся тут же. Подошел к нему спокойнейшим образом, поднял его, обнял и сказал: «Брат, прости меня, у меня ни копейки денег нету. Но я тебя чрезвычайно уважаю, люблю и буду помнить всю свою жизнь». У него слезы потекли в два ручья, и у меня. И мы ушли, расстались. Двое уязвимых, я уже в геройском виде, как в кинофильмах, а он вот здесь. Мы братья в уязвимости. Вот в чем дело.
1: Верь, живи, молись.

0: Открытый микрофон.
1: Кто ты и откуда?
2: Андрей из Смоленска.
1: Почему ты поверил в Христа?
2: Ну, потому что он есть, как-то с ним встретился, он мне проговорил, и с тех пор я с ним общаюсь, и было бы странно не верить. Тут, наверное, даже не вопрос веры, а вопрос знания. То есть я познал, что он есть, он мне открылся, и, ну, соответственно, теперь у нас с ним очень замечательные отношения.
1: Как вера помогает тебе в жизни?
2: Нам целую лекцию можно, наверное, рассказать, как это проявляется. Но, по сути, просто само отношение другое. То есть Бог или нет, живешь ты для того, чтобы умереть и больше как бы исчезнуть, или у тебя есть будущее гораздо более великое, чем здесь на Земле жизнь. Это очень большая разница даже для обычных поступков. Ты живешь просто по-другому, потому что у тебя есть будущее другое.
1: Твой любимый библейский стих?
2: Ну, на данный момент, наверное, 114-й псалом, да. Я радуюсь, что Господь услышал голос мой, моление мое, я наконец-таки в отпуске.
1: Христианство – это свобода или ограничение?
2: Ну, конечно, свобода. Свобода как раз от собственных хотелок, которые вредят. Многие наши желания, они смертельны для нас, собственно, самих. И от них, в общем-то, и есть свобода. Но ограничение как раз от того, что может нам повредить. Все правильно, все логично.

0: а Павла христианам в Колоссах.
1: Так облекитесь в милосердие и сострадание, в доброту, скромность, кротость, долготерпение, раз вы избранники Бога, Его святой и любимый народ. Переносите терпеливо друг друга и прощайте, если кто-то на кого-то в обиде. Как Господь простил вас, так и вы прощайте. А поверх этих одежд облекитесь в любовь. Она все связует и все направляет к совершенству.

На днях нам написала одна женщина. «Я включила свободное в 3 часа ночи, когда не могла уснуть от тревоги. И впервые за месяц я улыбнулась и поняла, что Бог рядом, и смогла уснуть». Друзья, такие сообщения — наша главная награда. И ваша тоже. Потому что без вас нас бы не было. Помогите свободному оставаться голосом надежды. Зайдите на сайт свободная.медиа, нажмите кнопку «Поддержать». Давайте менять мир к лучшему вместе.

0: Привет всем! Подсчитано, что 47% людей видят кошмарные сны не реже раза в месяц. Надеюсь, что вы в других 53%. Впрочем, тем, кто доверяет Богу и живет с надеждой на Него, и спится лучше. Проверено на личном опыте.
1: Вникай в себя и в учение. Каждый день читаем Библию и разбираем прочитанное вместе с богословами, пасторами и служителями христианских церквей. Стих дня и библейские чтения в эфире, на сайте и в социальных сетях Свободного радио.

0: Евангелие от Луки.
1: Когда же возвратился Иисус, народ принял Его, потому что все ожидали Его. И вот пришел человек именем Иаир, который был начальником синагоги, и, пав к ногам Иисуса, просил его войти к нему в дом, потому что у него была одна дочь, лет 12, и та была при смерти. Когда же он шел, народ теснил его. И женщина, страдавшая кровотечением 12 лет, которая, издержав на врачей все имение, ни одним не могла быть вылечена, подойдя сзади, коснулась края одежды его, и тотчас течение крови у нее остановилось. И сказал Иисус:
2: «Кто прикоснулся ко мне?»
1: Когда же все отрицались, Петр сказал и бывший с ним:
3: «Наставник, народ окружает тебя и теснит, и ты говоришь, кто прикоснулся ко мне?»
1: Но Иисус сказал:
2: «Прикоснулся ко мне некто, ибо я чувствовал силу, исшедшую из меня».
1: Женщина, видя, что она не утаилась, с трепетом подошла и, пав пред ним, объявила ему пред всем народом, по какой причине прикоснулась к нему и как тотчас исцелилась. Он сказал ей:
2: «Дерзай, тщерь! Вера твоя спасла тебя. Иди с миром».

ищут реальность, когда пальцы ищут вен. Я давно просох от ясности, глядя в стекла прошлых дней. Там старик от жизни сгорбился, там ребенок песни пел. Мокрый пес с цепью смирившийся, над ним аист гнездо вил. Да, если б...

0: Стих дня.
1: В том любовь, что не мы возлюбили Бога, а Он возлюбил нас и послал Сына Своего в умилостивление за грехи наши. Первое послание Иоанна, 4 глава, 10 стих.
0: Вы слушаете «Свободное радио». «Свободное радио» в ритме твоего сердца.

0: Библейские чтения.
1: В том любовь, что не мы возлюбили Бога, но Он возлюбил нас и послал Сына Своего в умилостивление за грехи наши. 1 Иоанна 4:10. Апостол Иоанн ставит этот стих как мост между небом и землей. Пред ним идет 9 стих: Бог послал Сына, чтобы мы получили жизнь. А сразу после него 11. Если так возлюбил нас Бог, то и мы должны любить друг друга. Иоанн делает это намеренно. Без этой связи текст превращается в отвлеченную доктрину, но он хочет, чтобы у нас сформировалось правильное представление о любви. Любовь – это не религиозное чувство, не сентиментальность, не мистический подъем на собрание. Любовь – это Бог, действующий в истории ради спасения грешников. Эта любовь пришла первой. Бог не ждал, пока мы станем достойными. Мы были Его врагами. Что это значит на практике? Значит, и моя любовь к ближнему не должна ждать, пока он станет приятным, удобным или извинится. Я не жду перемен в человеке, чтобы начать его любить. Я делаю первый шаг, потому что Бог сделал первый шаг ко мне. Но где взять силы? Источник любви не во мне. Я не черпаю ее из своих эмоций. Я получаю ее от Бога и передаю дальше, как вода в трубе. Это значит, когда я чувствую, что не могу любить, я останавливаюсь и смотрю на крест. Я прошу: Господи, Ты полюбил меня, когда я был врагом. Дай мне Твоей любви для этого человека прямо сейчас. Моя любовь становится делом веры, а не настроения. Почему она стоит таких усилий? Потому что Божья любовь стоила Ему всего. Он отдал самое дорогое – Единородного Сына. Если наша любовь нам ничего не стоит, значит, это не библейская любовь. Любовь значит отдать время, силы, деньги, комфорт, право на справедливость. Любовь значит нести тяготы другого. Любить значит отказаться от своих прав на благо ради другого. Любить значит прощать долги, как Бог нам простил. С вами был Золотов Александр, Церковь Сила Благодати, город Калининград.
0: Свободное радио. Правильный

0: Привет, друзья! С вами Катя. В своей известной молитве Франциск Ассизский просил, чтобы Бог сделал его орудием в своих руках, чтобы там, где царит ненависть, он сеял любовь, где есть сомнения, дарил веру, а вместо отчаяния — надежду. В этом же состоит и самое горячее стремление и смысл служения каждого христианина — быть орудием Божьей любви, примирения и надежды.
1: Свободное радио. Ритм твоего сердца.

0: Классики о вере.
1: Евгений Трубецкой, русский философ. Если человек есть только временное, приходящее сочетание атомов материи, то проповедь уважения к человеческой личности, к ее достоинству и свободе есть чистейшая бессмыслица. Об уважении к человеку можно говорить только в том предположении, что человек есть сосуд безусловного, носитель вечного, неприходящего смысла жизни.

0: «Послушай, Гарик, я бы хотел передать тебе некоторые наши семейные ценности».
1: «Дорогая, ты слышала? У дедули есть для нас подарки».
2: «Очень кстати, дорогой».
1: «Итак, что ты хотел дедуле нам дать?»
0: «Ну, во-первых, вот наша семейная Библия. Ее читала еще моя бабушка».
1: «Антиквариат, неплохо. Дорогая, сколько, думаешь, за нее дадут?»
2: «Не больше сотни».
1: «Так, что там у тебя еще?»
0: «Так, вот еще два обручальных кольца. Их носили твои прабабушка и прадедушка».
1: «Ну-ка, дай-ка, золотые?»
0: «Не, серебряные. Они ж были бедные».
1: «Понятно. Что думаешь, дорогая?»
2: «Сойдет для распродажи».
1: «Распродажа? А это что за книженция?»
0: «Это наш семейный фотоальбом. Я составлял его 27 лет».
1: «Дорогая, что думаешь?»
2: «На чердаке ему самое место».
1: «Точно. Ну, давай, дедуля, спасибо, что зашел».
3: Бог так возлюбил мир, что отдал своего единородного сына Иисуса. А как вы поступили с его даром?
4: Новая музыка на свободном радио.

сын мой, если будут склонять тебя грешники, не соглашайся. Вы бывали в такой ситуации, когда предлагают что-то, и вроде звучит заманчиво, и вроде «а чё такого?», а на душе как-то гаденько, необъяснимо муторно, одним словом, неспокойно. У многих, я знаю, есть такое рабочее правило. Мол, если сомневаешься, значит, говори «нет». Это правило трудно назвать универсальным, потому что жизнь, она все-таки пошире, и не всегда и не все ситуации умещаются в узкие рамки какого-то одного жизненного принципа. Но как вам вот такой ориентир? На внутреннее состояние, а точнее на внутренний покой. Потому что бывает, перебираешь решение, раздумываешь, как правильно поступить, и находится такое решение, вместе с которым приходит, может быть, поначалу относительный, но все-таки уже покой. И если внутри спокойно, значит, вы, мой дорогой друг, на верном пути. Всем тем, у кого все в порядке с жизненными ориентирами, большой привет!

Всем привет, друзья! Меня зовут Андрей Стародубцев. Я музыкальный редактор «Свободного радио». А еще я работаю в сфере благотворительности уже много лет. И не понаслышке знаю, что быстрее всего средства на лечение собирают дети с диагнозами, которые можно победить одной операцией. Схема «Помог, спас» действительно выглядит просто и привлекательно. Совсем по-другому обстоят дела с болезнями, требующими постоянной или длительной многоэтапной борьбы. И подобная длительная борьба с финансовым недостатком – это то, что сопровождает «Свободное радио» с самого появления. И вместе с нашими слушателями мы продолжаем грести в нашей лодке по бурной реке жизненных обстоятельств. Сегодня я снова напоминаю о необходимости этой помощи. Зайдите на сайт donatefree.ru и узнайте о всех способах поддержки.

0: Хорошее утро с чашкой музыкальной бодрости. Залог отличного, продуктивного дня. Присоединяйтесь каждый день с 7 до 12 утра. Утренний движ на свободном радио. Начни день с нами.
1: Take the pain away, take the pain away. Still another day.

0: крутые библейские стихи.
1: А теперь прибывают сидры. Вера, надежда, любовь. Но любовь из них больше. Первое послание к Коринфянам, 13 глава, 13 стих.
0: Глоток живой воды.

0: книге «Евангелие от Иоанна».
1: После этого ушел в Капернаум и он сам, и с ним его мать, братья и ученики. Там они пробыли несколько дней. Приближалась иудейская Пасха, и Иисус отправился в Иерусалим. Во дворе храма он обнаружил людей, которые продавали быков, овец и голубей. Сидели там и те, кто менял деньги. Иисус, сделав из веревок бич, выгнал их всех из храма вместе с овцами и быками и перевернул столы менял, рассыпав их деньги. А продавцам голубей он сказал: «Уберите это отсюда! Не превращайте дом отца моего в дом торговли!» Его ученики вспомнили, что в Писании сказано: «Обида за храм твой гложет меня». Но тут вмешались иудеи. «Какой знак ты явишь нам, чтобы доказать свое право так поступать?» — спросили они. «Разрушьте этот храм, и я в 3 дня воздвигну его», — сказал им в ответ Иисус. 46 лет строился этот храм, а ты воздвигнешь его в 3 дня?» — сказали тогда они. А он, говоря о храме, имел в виду свое тело, и когда он воскрес, ученики его вспомнили эти его слова и поверили Писанию и тому, что сказал Иисус.
2: Я видел войну до края земли. Песок, поросший вереском, со слезами собак. И веткам лозы постоянно нужен сок. И нелегко найти тропу за множеством широких дорог. Но Бог придет, когда надежды нету. Бог придет,

скажет: «Я люблю тебя». В ночной тишине есть непременно чья-то боль. Прохожие глаза прячут страх.

0: Новый час на свободном.
1: Время беречь друг друга.
0: 28 сентября 1922 года ушел к Господу Уильям Сеймур, основатель миссии на Азуза-стрит, знаменитого движения пробуждения среди христиан, которое началось в 1906 году в миссии, а впоследствии церкви по адресу Лос-Анджелес, Азуза-стрит, 312. Именно это движение положило начало всемирному распространению современного пятидесятничества. Уильям Сеймур учил о важности для каждого верующего наполниться Святым Духом и в знак этого получить способность говорить на иных языках. Уильям Сеймур родился 2 мая 1870 года в семье бывших рабов Саймона и Филлис Сеймуров и был членом Методистской епископальной церкви. Переехав в Хьюстон, штат Техас, он поступил в библейскую школу Чарльза Пархэма. Но из-за закона о сегрегации, который не позволял чернокожему ученику находиться в одном классе с белыми учащимися, Пархэм поставил для Сеймура специальную парту в холле, чтобы он слушал лекции через открытую дверь. Именно в школе Чарльза Пархэма ученики пришли к выводу, что главным знамением Святого Духа является дар иных языков, и начали говорить ими. Сеймур приехал в Лос-Анджелес 22 февраля 1906 года и начал проповедовать здесь. Собрание его быстро росло, и прихожане стали искать новое место для проведения богослужений. Кто-то сообщил им о пустующем помещении по адресу Азуза-стрит 312, принадлежавшем Первой африканской методистской церкви. После первого богослужения в новом здании в прессе появилась разгромная статья о нем. И в тот же день случилось разрушительное землетрясение в Сан-Франциско. Сторонники Сеймура связали эти два события и распространили тысячи листовок об этом, что привлекло в здание миссии огромное число любопытных зевак, репортеров и новых прихожан. Именно с этого момента принято начинать историю пробуждения на Азуза-стрит. В течение последующих 3 лет Уильям Сеймур ежедневно проводил по 3 богослужения в день. Иногда богослужения длились без перерыва 24 часа. Уильям Сеймур скончался 28 сентября 1922 года в возрасте 52 лет. Согласно медицинскому заключению, причиной смерти стала сердечная недостаточность.
2: След в истории.

0: Вы слушаете радиостанцию «Новая жизнь», и библейский стих на сегодня у нас из Евангелия от Марка, 13 глава, начиная с 21 стиха. «Тогда, если кто вам скажет, вот здесь Христос или вот там, не верьте, ибо восстанут лжехристы и лжепророки, и дадут знамения и чудеса, чтобы прельстить, если возможно, и избранных». Ну а на очереди у нас группа «Новый Иерусалим», «День как день».
1: День как день.
2: Вы сейчас эфир ведете.
0: Да, в чем дело?
2: Объявляйте меня сейчас в эфир. Я здесь. Я пришел.
0: Простите, с кем имею честь говорить?
2: Неужели не узнаете? Я же он.
0: Кто он?
2: И зачем вас тут таких только держат? Кто он? Христос я. Включайте же микрофон скорее.
0: Но в Библии написано, что Христос возвратится таким же образом, как он оставил землю.
2: Ну правильно. Вот я и возвратился таким же образом.
0: А кто это может подтвердить?
2: Никто. Никто не видел. Я через черный ход сразу к вам в студию, а то пришлось бы долго раздавать автографы. Ну, вы понимаете?
0: Но когда Христос уходил с земли, были свидетели. Он сказал, что вернется таким же образом.
2: Ну, что сказал? Что вы заладили? Сказал. Передумал я. Куда мне садиться?
0: Странно. До сих пор Христос не нарушил ни одного своего обещания.
2: Да Христос! Я могу сделать все, что захочу. Чего у тебя тут сейчас? Новый Иерусалим? Давай сразу после песни объявляй меня.
0: Не спеши, приятель.
2: Приятель? Это так ты обращаешься к Божьему Сыну?
0: Сначала докажите, что вы Божий Сын. Пока что, кроме того, что вы не держите обещания, мне о вас ничего не известно.
2: Тебе нужно доказательство, ты его получишь. Ну давай, спроси, сколько мне лет.
0: Ну и сколько вам лет?
2: Я старше, чем горы.
0: Не впечатляет.
2: Я помню время, когда Красное море было еще только розовым.
0: До свидания.
2: Я помню время, когда Мертвое море еще только заболело.
0: Слушайте, давайте с этим делом как-то...
2: А ну давай, уводи эту идиотскую песню и объявляй меня, а то не видать тебя небесных обителей.
0: Знаете, Христос предупреждал, что в последние времена многие придут и скажут, что они мессии. Вот сдается мне, что вы один из них.
2: Все, ты меня довел. Когда я вознесу свою церковь, ты, тупица, останешься на земле.
0: Иисус сказал, что если я верю в Него, Он дарует мне жизнь вечную.
2: Серьезно? Он так сказал? В смысле, я так сказал?
0: И еще Он сказал, что никто не похитит меня из рук Отца Небесного.
2: Ладно, вознесешься с нами, но самый последний.
0: Первые будут последними, а последние первыми.
2: Что ты всю Библию цитируешь?
0: Исследуйте Писание, ибо через них думаете иметь жизнь вечную, а они свидетельствуют о мне.
2: Это что, тоже из Библии?
0: Вам лучше знать, это ж вроде ваши слова.
2: А, точно. Как же это я неудивительно, что забыл. Я ведь тогда сразу два дела делал. Потоп на землю посылал, когда Авраам ковчег построил.
0: Ной это был, Ной.
2: Ной, конечно. Я что сказал, Авраам?

Всем привет! На связи Андрей Стародубцев. Там работа, сям работа, беготня, рутина, что-то сломалось, а что-то надо обновить. А тут еще эти новости, ну просто хоть волком вой. От всего этого чувствуешь, будто бы не хватает воздуха. И свободное радио помогает открыть форточку. Свежая прохлада нашего эфира помогает прийти в себя и настроиться на правильный лад. Об этом говорят многие слушатели, да и мы сами чувствуем то же самое. Так что мы с вами делаем нужное дело. Ведь ваши пожертвования помогают нам оставаться на плаву. Зайдите на сайт donatefree.ru и выберите удобный для вас способ поддержки.

0: Евангелие от Матфея.
1: Вы слышали, что сказано: «Люби ближнего твоего и ненавидь врага твоего». А я говорю вам: любите врагов ваших, благословляйте проклинающих вас, благотворите ненавидящим вас и молитесь за обижающих вас и гонящих вас. Да будете сынами Отца вашего Небесного, ибо Он повелевает солнцу своему восходить над злыми и добрыми и посылает дождь на праведных и неправедных. Ибо если вы будете любить любящих вас, какая вам награда? Не то же ли делают и мытари? Если вы приветствуете только братьев ваших, что особенного делаете? Не так же ли поступают язычники? Итак, будьте совершенны, как совершен Отец ваш Небесный.
2: Свободное радио.
3: Сейчас, когда приходит тьма, никогда надежды нет, чувство одиночества не дает не видеть свет.

0: Чак Смит. Мудрость на сегодня. Христианские чтения на каждый день. Бог мира. Потому что Бог не есть Бог неустройства, но мира. Так бывает во всех церквах у святых. 1 Коринфянам, 14 глава, 33 стих. В Коринфской церкви ситуация вышла из-под контроля. Они злоупотребляли даром языков, говоря на них без истолкования. Они перебивали друг друга. Иногда они говорили на языках одновременно, и Павел укорял их за то, что они проводили свои служения без порядка, говоря: «Послушайте, Бог не есть Бог неустройства». Все, что вам нужно сделать, это посмотреть на Вселенную, чтобы увидеть, что Бог есть Бог порядка. И в тех описаниях небес, которые у нас есть, мы можем увидеть, что поклонение там происходит в упорядоченной форме. Итак, не должно ли поклонение быть упорядоченным и в церкви? Бог силен создать порядок из хаоса, даже того хаоса, который мы творим в наших жизнях. Бог не Бог неустройства, но Бог мира. Неустройство, беспорядок и раздоры наполняют наши жизни, когда мы настаиваем на том, чтобы делать то, что мы хотим. Но когда мы следуем правилам, которые Бог устанавливает для нас в Своем Слове, правилам, которые говорят нам, как нам следует жить, тогда Бог мира начинает наполнять наше сердце. Вместо того, чтобы жить беспорядочными жизнями, мы можем жить спокойными, продуктивными, наполненными любовью жизнями. Беспорядок может сделать нас нетерпеливыми и обидчивыми. Но когда Божий мир начинает править вашим сердцем, Бог может помочь вам ответить другим любовью, прощением, миром и этим сохранить мир с теми, кто окружает вас. Это ваш выбор. Вы можете жить в неустройстве и хаосе или можете жить жизнью, отмеченной любовью. Отец, мы благодарим Тебя, что мы приняли Твой мир, мир, который выше человеческого понимания. Во имя Иисуса мы молимся. Аминь.
1: Это свободное радио.

Первой страной, принявшей христианство в качестве государственной религии, стала Армения. Это случилось в 301 году. Христианизация Римской империи началась лишь 12

0: Кто-то надеется на деньги и стабильность, кто-то на максимально долгое удовольствие от жизни, кто-то изо всех сил держится за власть. Но верующий человек понимает, что ни то, ни другое, ни третье не является действительно крепким основанием, способным пережить не то что смерть, но легко рушится даже посреди жизни. Хотите, чтобы фундамент прослужил вечно? Тогда используйте вечные материалы, а именно веру в воскресение Иисуса.
1: Радость есть всегда. Свободное радио.
2: They say life is just a state of mind, and that you create your own reality within your mind. Therefore, you are in control.

0: Стих дня.
1: В том любовь, что не мы возлюбили Бога, а Он возлюбил нас и послал Сына Своего в умилостивление за грехи наши. Первое послание Иоанна, 4 глава, 10 стих.
0: Вдохновляй. Свободное радио.

0: Библейские чтения.
1: В том любовь, что не мы возлюбили Бога, но Он возлюбил нас и послал Сына Своего в умилостивление за грехи наши. 1 Иоанна 4:10. Апостол Иоанн ставит этот стих как мост между небом и землей. Пред ним идет 9 стих: Бог послал Сына, чтобы мы получили жизнь. А сразу после него 11. Если так возлюбил нас Бог, то и мы должны любить друг друга. Иоанн делает это намеренно. Без этой связи текст превращается в отвлеченную доктрину, но он хочет, чтобы у нас сформировалось правильное представление о любви. Любовь – это не религиозное чувство, не сентиментальность, не мистический подъем на собрание. Любовь – это Бог, действующий в истории ради спасения грешников. Эта любовь пришла первой. Бог не ждал, пока мы станем достойными. Мы были Его врагами. Что это значит на практике? Значит, и моя любовь к ближнему не должна ждать, пока он станет приятным, удобным или извинится. Я не жду перемен в человеке, чтобы начать его любить. Я делаю первый шаг, потому что Бог сделал первый шаг ко мне. Но где взять силы? Источник любви не во мне. Я не черпаю ее из своих эмоций. Я получаю ее от Бога и передаю дальше, как вода в трубе. Это значит, когда я чувствую, что не могу любить, я останавливаюсь и смотрю на крест. Я прошу: Господи, Ты полюбил меня, когда я был врагом. Дай мне Твоей любви для этого человека прямо сейчас. Моя любовь становится делом веры, а не настроения. Почему она стоит таких усилий? Потому что Божья любовь стоила Ему всего. Он отдал самое дорогое – Единородного Сына. Если наша любовь нам ничего не стоит, значит, это не библейская любовь. Любовь значит отдать время, силы, деньги, комфорт, право на справедливость. Любовь значит нести тяготы другого. Любить значит отказаться от своих прав на благо ради другого. Любить значит прощать долги, как Бог нам простил. С вами был Золотов Александр, Церковь Сила Благодати, город Калининград.
0: Свободное радио. Свет всегда побеждает тьму.

0: Когда-то мне было непонятно, как вообще здравомыслящий современный человек может верить во всякую религиозную чушь. Эти мысли я стала записывать в специальный блог «Меньше ада».
1: Дарья Косинцева, автор популярного блога «Меньше ада».
0: И по сей день читатели этого блога спрашивают меня, мол, как же ты все-таки умудрилась стать христианкой?
1: Дневник бывшей атеистки.
0: А вот так.
2: Знаете, когда-то я до тошноты боялась смерти. Страх смерти рисует как боязнь потерять радости жизни. Мол, вот живешь ты такой, наслаждаешься, радуешься жизни, а потом раз и конец. Неприятно, страшно, неохота. Но на самом деле все работает совсем не так. Страх смерти гораздо больше похож на вот такие мысли. Как и это все? Счастья нет, смысла нет и любви. И вот это вот будет бессмысленно тянуться и также бессмысленно прервется. Нет, нет, нет, нет, не может быть. То есть страх смерти — это скорее страх бессмысленности и жестокости жизни. Сейчас, когда я верю и когда я счастлива, я больше не боюсь смерти. И вовсе не потому, что там боженька, цветочки, рай и сахарная вата. А потому, что я уже пережила столько счастья, испытала столько любви, ощутила такую осмысленность жизни, что мне кажется, что я уже получила гораздо больше, чем заслуживаю. Жизнь дала мне так бесконечно много, что передо мной даже отдаленно не стоит вопрос. Смерть так внезапно и жестока, как же так? Мне кажется, что я и так уже прожила бесконечную жизнь и получила бесконечно много. Я чувствую себя счастливой и совершенно спокойной. Франц Кафка писал: «Кто познал всю полноту жизни, тот не знает страха смерти. Страх перед смертью — лишь результат неосуществившейся жизни».
1: Дарья Косинцева. Дневник бывшей атеистки.
3: Держим курс на вечное. Свободное радио.

0: книги Евангелия от Луки.
1: Каждое дерево узнается по его плодам. С колючек не собирают инжира, с терновника не срезают гроздей. Добрый человек выносит доброе из хранилища добра в своем сердце. Злой человек выносит злое из хранилища зла. Ведь из уст человека исходит то, чем полно его сердце.

Иногда в нас поселяются вопросы, которые совершенно некуда деть. В семье не поймут, на работе насмех поднимут, а в церкви могут даже осудить. В итоге мы можем ходить с ними целыми годами. На «Свободном радио» мы не боимся задавать такие вопросы вслух. «Свободное радио» — это место, где не осуждают за неудобные или даже крамольные мысли. Мы верим, что такая площадка для общения помогает каждому нашему слушателю бороться с непониманием и внутренним одиночеством, потому что, излив душу в атмосфере понимания и свободы, каждый может рассчитывать на поддержку. Может быть, получается так не всегда, но мы верим, что здесь есть за что бороться.

бы нет. Совсем не важен твоей кожи цвет, не важно даже то, насколько круто ты одет, не важно, сколько на твоем счету побед. Солнце правды дарит всем одинаково свет. Свет, свет, свет, свет, свет, свет, свет, свет, свет.

0: Наталья Мелешко. Пробуждение души. Присытилась душа от явств, которыми всю жизнь питалась. Среди пустых мирских богатств в насущном хлебе понуждалась. Ей захотелось простоты, где нет лжи, где все понятно. Ей захотелось чистоты, где все светло, исчезли пятна. Где нет ни зависти, ни зла, где нет предательства и лести, свободной, чтобы быть могла, где ей найти такое место? И стала душенька искать среди людей и книг и храмов, и стала к небу вопиять, чтоб до глубин дойти, до самых. Вдруг перед ней Христос предстал, распятый за нее, воскресший. Душа, тебя давно я ждал, искал в долине этой грешной. Я есть и истина, и жизнь. Во мне найдешь ты исцеление. Я хлеб и путь, я свет и смысл, и я твое благословение.
1: Вы слушаете «Свободное радио».

100 нескучных историй. Два монаха. Два монаха приготовились перейти вброд бурную речку. Рядом на берегу стояла красивая юная девушка. Она тоже хотела переправиться через реку, но боялась. Увидев монахов, девушка обратилась к ним за помощью. «Простите, мне бы на тот берег, но уж очень страшно, все не решаюсь. Не могли бы вы мне как-нибудь помочь?» Один из иноков молча взял ее на руки и перенес на другой берег. Второй же негодовал про себя. Вслух он ничего не сказал, но внутри весь кипел от негодования. «Это же запрещено! Нам нельзя даже прикасаться к женщине! А этот не только прикоснулся, но и нес ее на своих руках!» Когда они пришли в монастырь, на дворе был уже вечер. Тут раздраженный монах не выдержал, повернулся к первому и сказал: «Учти, я должен рассказать о случившемся настоятелю. Я просто обязан сообщить. Это же запрещено! Ты не должен был так поступать!» Первый монах удивленно спросил: «О чем ты говоришь? Что запрещено?» «Ты забыл? Да ведь ты на собственных руках перенес через реку женщину!» Первый монах рассмеялся и ответил: «Я перенес девушку на другой берег за одну минуту и сразу же оставил ее там. А вот ты несешь ее до сих пор». Священное Писание говорит: «Для чистых все чисто, но для людей испорченных и неверующих нет ничего чистого, потому что и разум их, и совесть испорчены. Праведен не тот, кто внешне кажется таковым, а кто внутри таков. Поступки могут быть правильными, образцовыми даже, а мотивы при этом нечистые. Намерения корыстные, эгоистичные, себелюбивые и так далее. И только Бог может изменить нас по-настоящему внутренне. Иначе при всей нашей внешней, вроде бы правильной, в кавычках, жизни, мы будем мучиться от того, что у нас внутри. От этих дурных наклонностей, страстей, обид, злобы, зависти, гордыни и прочее. Это все может жить глубоко внутри нас. Давайте вникнем в себя, в свои чувства, в свои мотивы, намерения. Быть может, у нас тоже не все чисто внутри. И тогда самое время попросить Бога, чтобы Он вошел в наше сердце и очистил его».

0: Выдержка из первого письма Петра.
1: «Пусть будут у вас одинаковые мысли и чувства, одинаковая любовь к братьям, сострадание и скромность. Не воздавайте злом за зло и оскорблением за оскорбление, наоборот, воздавайте благословением, потому что вы к этому призваны, и вам в наследие обещано благословение».

каждый день с 7 до 12 утра. Заряд бодрости на весь день. Утренний движ. На свободном радио.

0: Литерный вагон. Читаем не спеша.
1: Ханс фон Бальтазар. Сердце мира. Вы суть в Боге, ценою моего божества. Вам доступна любовь, я потерял ее из-за вас. Эта потеря есть мое царство. Царство мое не от мира сего, но этот мир в моих царственных пределах. Когда сердце мое истекло на кресте, как виноград под Давилом, когда были уже растрачены все силы и оставались лишь пустота и беспомощность, когда из сердца капля за каплей исходило лишь более невозможно, и вряд ли это по силам. Когда из него изошла вся кровь и дух оставил душу, то начало кровоточить уже само ничто. А когда копье нанесло свой зримый удар в плоть сердца и незримый в душу, дух и Бога, из сердца изошла вода полной исчерпанности. Ибо во мне был исчерпан сам Бог, было вычерпано неисчерпаемое. Море бытия иссохло. Жизнь была изжата, любовь отлюблена. Все это было моей победой. На кресте совершилась Пасха. Смертью была взорвана гробница мира. Падение в ничто стало вознесением. Ныне я наполняю собою мир, и всякая душа жива моей смертью. И там, где человек решается на то, чтобы отречься от самого себя, отказаться от своей узости, воли, власти, от своих оград и чистоколов, там растет мое царство. Но по собственной своей воле люди не способны на это и предпочитают все, что угодно, только не мою благодать. И потому я должен сопровождать их на долгом, длящемся всю жизнь пути, пока они не осознают истину, пока не осмыслят то, что должны осмыслить, пока не разожмут судорожно сжатые пальцы и не упадут в глубины моего сердца, пока почва у них под ногами не станет настолько зыбкой, что они перестанут отталкиваться от беспочвенного, не будут запирать незакрываемое, не станут искать в бесхитростном самопожертвовании хитроумного убежища, и не перестанут считать божественное неразумие особо утонченной премудростью. Пока они, отвыкшие вглядываться в себя, не увидят наконец-то меня так, как будто видят впервые. Пока для тех, кто думает, что знает о христианстве все, не забрежет вдалеке горизонт моего царства. Пока те, что устали от своей зрелости и своей расчетливости, в первый раз в жизни не начнут понимать, что значат слова, пока не будете как дети. Дети же беззащитны. Дети подобны никем не направляемым лодкам во время приливов и отливов души. Если ребенок плачет, то плачет все его существо. Он весь предается слезам. Он не пытается подавить свою печаль, у него нет крепостной башни, в которой он мог бы укрыться от потопа. Он плачет столько, сколько должен плакать, подобно тому, как небеса посылают дождь до тех пор, пока не растает облако. И если ребенок радуется, он полностью преображается в радость. Он живет всецело погрузившись в нее, погрузившись безгранично и безотчетно. Если он испытывает страх, это всеохватывающий страх. И тут ребенок недостаточно научен. О, это всеубивающая наука, чтобы воздвигнуть между своей душой и охватившим ее ужасом стеклянную стену. Мудрецы мира сего возвещают вам: блаженны построившие себе убежище, упакованное асбестом, ибо туда не прорвутся ни вода, ни огонь этой жизни. Блаженны размерившие свои страсти и приручившие их, ибо те образуют неприступный вал вокруг цитадели, которую не возьмет штурмом судьба. А я говорю вам, блаженны поддавшиеся, подобно детям, никогда и никем непобедимому бытию, те, кто не пытается победить его, но ищет приюта в моей всегда побеждающей благодати. Блаженны не те, кто просвещен и сам просвещает, кому довольно собственного величественного света, кто подобен плодам, падающим с дерева, поскольку ничего другого им не остается. Блаженны обеспокоенные и испуганные, ибо каждый день они стоят пред моей загадкой и не могут разгадать ее. Блаженны нищие духом, духовно обнищавшие. Горе богатым, и горе вдвойне богатым духовно. И хотя нет ничего невозможного у Бога, духу едва удается расшевелить их разжиревшее сердце. Бедные же неприхотливы и податливы. Подобно щенкам, они не отрывают глаз от руки своего хозяина. Может быть, он бросит им какую-нибудь корку со своей тарелки. И также внимательно следят бедные за каждым моим знаком. Они вслушиваются в порывы ветра, того ветра, что веет где хочет. И даже когда он меняет направление, они знают, что за погода на небесах, и истолковывают знамения времени. Поэтому на свою трапезу я призвал бедных, нищих, калек и убогих, а заодно и тех, что сами себя, смеясь, сдвинули на самый край порядочного общества. Бродяг, грабителей с большой дороги, люмпинов и взломщиков решеток. Они мои дорогие и почитаемые гости. Мне доставляет удовольствие общаться с ними. Я поддерживаю доверительные отношения со сборщиками подати и потаскухами, и они прежде вас войдут в Царство Небесное. Симон, видишь ли ты эту женщину? Она шлюха. Она возлюбила много, мнила же о себе мало, поэтому простится ей многое и всякое, и я отпускаю ее с дарами мира моего». Я хочу наполнить пустые сосуды всей моей полнотою. Я хочу наполнить потерявшие надежду сердца зернами новой надежды. Я хочу, чтобы в бесплодном лоне Сары было зачато дитя обетования. Что значит для меня ваше благочестие, выдуманная вами духовная жизнь? Милости хочу

Вы хотите пожертвовать собою, помочь им силою вашей любви. Пытаетесь ли вы очистить ваши сердца, так как закон предписывает это для агнцев и овнов, уготовленных для всесожжения на том месте, где согрешил народ? И вы чувствуете, пока мое собственное сердце привязано к золоту мира сего, должны ли мне верить братья, которым я проповедую бедность? Пока мое тело творит дела плоти, может ли от него исходить целомудрие, которого хотят мои братья? Пока мой дух заслуженно наслаждается своей личной свободой, можно ли верить его речам о мироискупительном послушании Господа? Пусть все это будет для вас лишь средством для того, чтобы вы сами стали средством любви и ее послушным инструментом. Ибо если вы и достигли всяческого совершенства, и ваши небесные закрома доверху заполнены вашими заслугами, но нет в вас любви, нет во всем этом никакой пользы.

0: Притчи Соломона.
1: Пути человека открыты Господу, и Он наблюдает за всеми его тропами. Грехи нечестивого ловят его в западню, крепко держат его узы собственного греха. Гибнет он, не получив наставления, и сбивается с пути по великой своей глупости.

0: Новый час на свободном.
1: Время держать слово.
2: А мы и держим слово. Мы же обещали выйти в эфир в 10 утра 28 сентября и начать утреннее шоу.
1: Да, у нас анонс даже про это был. Поэтому привет тебе, Андрей. И, дорогие слушатели, вам здравствуйте.
2: Всем привет. Всем любовь.
1: Всем любовь. Есть такое,
2: потому что на этой неделе мы говорим про любовь. Peace, love и все такое. Друзья, сегодня тоже будем говорить про любовь. Расскажите свою историю любви, я предлагаю. Если у вас есть история любви, кто вас любит, кого вы любите, вот все про любовь, вот прям все в наш чат вываливайте. Можно признаваться в любви, я считаю, да? Давай откроем сегодня окошечко признания в любви.
1: Так, мы еще скоро службу знакомств заведем.
2: Без проблем. Давайте, смотрите, я придумал сейчас прям. Вы нам пишете в чате или можно в личку свободному радио, пишите. А мы... в эфире объявляем, передаем ваше признание в любви. Представьте, вот вы нам напишите, включаете радио дома.
1: Так.
2: И вдруг звучит, значит, признание в любви от вас, вот, вашему супругу, вашей супруге. Вашим детям, вашим родителям.
1: Интересное у нас будет сегодня, да.
2: А почему бы особенность. Нет, я считаю?
1: Попробуем. Кто смелый, давайте, признавайтесь в ваших чувствах, а мы их будем на весь мир.
2: Точно.
1: На весь крещеный мир. Приготовила я пир.
2: И некрещённый тоже. Вот. А еще, конечно, мы будем говорить сегодня про любовь. Расскажите о том, чувствуете ли вы, что вас любят. И вообще такой вот вопрос. А как почувствовать и осознать Божью любовь?
1: И, конечно, сами-то вы как вообще любите? То, что вас окружает, то тех, кто вас окружает. Или все они как-то, не очень. В общем, будем со всех сторон смотреть на этот непростой вопрос. Конечно же, у нас есть рояль в кустах, но мы ни за что вам не расскажем ответ правильный. Если он у вас уже есть...
2: У меня пока нет.
1: Нет, держитесь до конца эфира. Отвечайте на все наши вопросы.
2: Хорошо. Ну, а как всегда в начале нашего эфира мы начнем с новостей, которые мы не могли не заметить ближе к середине. Мы продолжим чтением Евангелия от Иоанна. И сегодня история, поистине история любви, Спасителя.
1: Да, мы узнаем, как ближайший друг Иисуса, один из ближайших друзей Иисуса, Лазарь, почувствовал себя плохо. И что сказал Иисус на это?
2: Да, не просто плохо, а даже очень
1: плохо. При смерти он был. Вот.
2: Но мы с тобой будем в течение нескольких эфиров эту тему, да, разворачивать, наверное, три.
1: Мы решили, что да, за один эфир мы так все не опишем.
2: И хотя, на первый взгляд, эта история не похожа на любовь Иисуса, ведь обвиняли в том, что ты что же, не любишь своего друга, что ты не пришел. На самом деле, глубина — это история любви.
1: А почему?
2: Мы сейчас не скажем, мы скажем вам потом. Вот. Ну и слушаем новиночки музыкальные в начале этого часа, тоже по нашей доброй традиции. For King and Country выпустили альбом.
1: Ух,
2: два
1: молодцы.
2: Брата-акробата, наших любимчика-красавчика, не устают писать альбомы.
1: Не устают нас радовать. Да, порадуемся вместе.
2: Порадуемся, послушаем.

0: Вдохновляйся. Свободное радио.
1: Ну, я знаю, что ты очень готовилась к этому выпуску.
2: Да.
1: Даже специально не пошла кофе пить со мной.
2: Да, потому что
1: работала.
2: Сейчас у нас очень важная часть нашего эфира. Мы делимся новостями.
1: Да, и ты прям подготовил для нас что-то сногсшибательное и умопомрачительное.
2: Конечно, всегда. Вот давай. Я знаю, как все любят фотографировать. Ты любишь фотографировать?
1: Нет. Ты знаешь, я фотографирую в последнее время только счетчики, электрические счетчики.
2: Это что, то есть твоя фотолента?
1: Практически вся она состоит просто из счетчиков, да.
2: Но ты любишь смотреть всякие красивые фоточки, я думаю. Это самое большое потребление.
1: Это связано с моей работой.
2: Фото, видео.
1: Я ведь подбираю визуал для свободного радио, поэтому да, я смотрю много фоточек.
2: Да, ты столь многогранен. Мы думали, что ты только музыку подбираешь, а ты вообще собираешь все. Так вот, новость важная. Важная. Королевская обсерватория в Гринвиче определила призеров ежегодного конкурса. Вот, понимаешь, в Гринвиче проходят не только наблюдения за звездами, но еще и конкурсы звезд. Конкурс ежегодно у них «Астрономический фотограф года». Вот так вот. То есть, представляешь, есть у нас телескоп «Хаббл», который там фотографируют, а есть еще и люди, которые этим занимаются. И у них много всяких приемчиков. И, конечно, красивых фоточек очень много. Победителем стал фотограф с самым английским именем Али Аль-Абейдли. Он представил детализированный снимок туманности «Акула». Вот. Уже само название туманности, мне кажется, тянет на призовое место. Как он это сделал? Вообще, снимал он туманность акулы с помощью телескопа «Оскар» 140 АПО, а также астрокамеры специальной с длинным названием и модульной камеры. 28 часов заняла эта работа. Снимок туманности акулы был в динамике, так сказать, заснят. Накопился сигнал две ночи в пустыне Кувейта. И вот сделал потрясающий он снимок. Еще был один номинант и победитель. Номинация «Молодой астрономический фотограф года» победил, чтоб ты был сейчас впечатлен, 15-летний Николаос Стримпопулос из Греции.
1: Ну что, логично, да. Ты знаешь, это самое... Даже, видишь, у всех есть шансы. Даже у 15-летнего ребенка есть шансы победить. Это радует.
2: Вот и Гринвичская обсерватория заметила таланты фотографа.
1: Что подарили?
2: Опубликовала снимки. Снимки опубликовали?
1: Ну,
2: что
1: все,
2: подарили?
1: Что ли, подарили?
2: Ну, это не важно уже, не важно. Наверное, что-то подарили. В моей новости есть много фоточек, но я их тебе покажу с экрана компьютера.
1: Раз уж про фотки ты сказала, случайный снимок туристки помог ученым открыть новый вид растений.
2: Так. То есть они ее разглядели и поняли, о, вот этого мы
1: что-то
2: не
1: мы
2: видели.
1: Такое видели. Да, да, туристка из Германии сфотографировала цветок во время отдыха в португальском регионе и разместила снимок на платформе iNaturalist, где пользователи со всего мира фиксируют наблюдения за растениями и животными. А вот фотография привлекла внимание португальского ботаника, и выяснилось, что растения-то такого
2: не бывает.
1: Не было, ну, еще не записано, не зафиксировано, не описано. Вот благодаря случайному снимку, просто туристическому.
2: О, сколько нам открытий чудных, да, вот вообще непознанный мир природы. До сих пор люди начинают, вернее, регулярно продолжают.
1: Да, причем не только где-то
2: продолжают открывать
1: глубоко под водой, знаешь, там обычно никто не бывает. Понятно, что там еще много всего неизведанного, в темноте кто там будет шариться на такой глубине. А тут просто вот цветок посреди бела дня растет.
2: А
1: себе.
2: Может, это мутант какой-то? Может, это новая комбинация чего-то?
1: Да.
2: Так, а я тебе расскажу новость очень важную из мира звука. Потому что мы
1: давай
2: же тут звуками все занимаемся, радио изучаем. А вот исследователи физики впервые наблюдали в реальном времени квантовый скачок звука. Это явление, которое аналогично квантовым переходам в атомах, но касается звуковых фанонов. Вот так. Это может, между прочим, стать основой для новых технологий квантовых, включая акусто-оптические системы, распознающие голосовые команды. У нас в жизни сейчас так много новинок технологий. Звуковых команд вообще, мне кажется, скоро люди перестанут писать, читать, только звуками будут общаться.
1: А потом уже и звуков уже не будет.
2: Силой мысли.
1: Считывать будет просто
2: с головой. Ну, это следующее. Вот еще пока что квантовый скачок мыслей не распознали, вот, но зато звуки. Да, это, ты, конечно, хочешь меня спросить, что же такое квантовый скачок звука?
1: Конечно.
2: Потому что этот вопрос не...
1: А я вообще ничего не понимаю практически.
2: Набор звуков.
1: Когда я слышу квантовый, все, мозг отключается у меня.
2: Это мгновенный, на самом деле, скачкообразный переход энергии колебаний из одного состояния в другое. Вот, например, когда мы хоть какой-то звук слышим, даже на уровне 1 фонон, а затем 0 фононов, полная тишина. Вот это и есть квантовый скачок. Фундаментальное, между прочим, открытие, как и первое наблюдение квантовых скачков в атомах и фотонах, оно открывает нам новую страницу. Ура! Новая страница. Вот видишь, у нас было новое растение, теперь новая страница в науке и технологиях. Угу. Чем ты будешь крыть мою новость?
1: Ученые выяснили, почему земные сутки колеблются на миллисекунды.
2: Ага, действительно. Чего
1: во-первых, они посчитали, что земные сутки то, понимаешь, больше на миллисекунду,
2: вот
1: то
2: это,
1: меньше.
2: Кстати, странно. Я понимаю, если бы всегда было там увеличение, а если вдруг то вот больше, то меньше.
1: Туда-сюда, туда-сюда. И они, значит, решили озадачиться этим вопросом, подумали крепко и решили. Спустя 30 лет. 30 лет они думали об этом.
2: Наблюдали.
1: Да. Угу. Они считают, что расплавленный металл во внешнем ядре нашей планеты периодически меняет скорость движения. И поэтому, хотя по законам физики суммарный момент вращения должен оставаться постоянным, вот из-за
2: ты
1: вот этого...
2: Ты потерял меня сейчас.
1: Из-за вот этого вот внутреннего жидкого, да, приходится мантии, это мощная
2: королевская
1: каменная оболочка,
2: мантия,
1: компенсировать движение недр. И поэтому поверхность планеты то ускоряется, то тормозит.
2: То есть она такая саморегулирующаяся, да, система? То есть она... Что-то я разогналась, надо замедлиться, да, вот так
1: ты
2: вот.
1: Ты представляешь?
2: Помедленнее.
1: Это еще вот в копилочку
2: кони.
1: Тому, насколько все сложно устроено. Это не просто камень, который заброшен и влетает себе в космосе. Это сложная система, да, с ядром, с мантией, с оболочкой.
2: Какая-то разумность тут уже.
1: Которая регулирует скорость и подстраивается все время, вот возвращается на необходимую скорость. Потому что если бы она не регулировала, она бы разгонялась,
2: разгонялась,
1: да, и там возможность какой-то геометрической прогрессии, это все увеличивалось бы. В конце концов, мы бы отлетели от Солнца и замерзли бы.
2: А нам не надо это.
1: Вот.
2: А у меня тоже очень важная новость для тебя. Ученые не устают придумывать себе занятия. Мне вот очень нравится это. И было исследование, где ученые сравнивали реакцию мозга взрослых людей и взрослых собак. Потому что это же очень интересно и важно для нашей жизни. Правильно?
1: Да.
2: Давали им послушать выдуманные трехсложные слова. И вот что выяснили, что собаки распознают речь так же, как люди. Но только маленькие, как младенцы после года. Вот такая вот у нас есть теперь важная научная информация. Собаки используют согласные звуки, чтобы выделять отдельные слова из потока нашей человеческой речи. Вот была ли у тебя собака, Андрей, скажи?
1: Нет.
2: Никогда в жизни не было собак. Mm-hmm. Даже у бабушки, у тети, дяди, брата.
1: Нет, только кошки.
2: А ты видел собак?
1: Я видел. Я даже
2: как
1: гладил.
2: Гладил. Да. А они могут понять твою речь, понимаешь? Потому что они почти как люди. И это исследование университета имени Этвеша Лоранда в Будапеште.
1: Я тут узнал недавно, и все про собак, я тут узнал, что кокоду самые музыкальные животные в мире. Они очень любят музыку, у них есть чувство ритма, они любят танцевать, правда.
2: О-о-о.
1: Есть много видосиков в интернете, где кокоду под музыку просто танцуют.
2: А я вспоминаю, заставка в «Мире животных» передачи, там танцевали эти журавли какие-то.
1: Да, да, это тоже, конечно, известный факт. Ведь это настоящие журавли.
2: Ну,
1: кокоду реально танцуют, прям много видео есть.
2: А у них какой стиль? Брейк-данс? Или...
1: Они по-разному, причем от характера.
2: Танго.
1: Кто-то крыльями любит помахать, кто-то просто вверх-вниз.
2: Хорошо.
1: Я тебе найду, покажу потом.
2: Так, ну что, расскажешь
1: ученые,
2: мне еще что-то.
1: Ученые тут снова мучают людей, проводят свои бесчеловечные эксперименты, общественные, социальные. Выяснилось, что наблюдатели оценивали отказ выполнить просьбу по-разному, в зависимости от наличия у них опыта общения с человеком, который отказывал. Если ранее этот человек помог, то его плохая репутация усиливало негативную оценку донора. Наблюдателям сложно, да?
2: Так, если я что-то запуталась.
1: У реципиента была хорошая репутация, и он отказывал наблюдателю в помощи, отказ оценивали более позитивно. Ну, то есть, люди, две, значит, группы с разной репутацией изначально.
2: Так, давай, да, переводи нас.
1: Разный простой опыт общения с ними. И если тебе человек с плохой репутацией отказывает, угу, то ты говоришь: это несправедливо, так нельзя, я этого не заслуживаю. Угу. Если тебе отказывает человек, которому, ну, ты доверяешь, у которого хорошая репутация в твоих глазах, ты думаешь: ну, наверное, да, действительно,
2: угу,
1: не заслужил.
2: Действительно, это важный момент. Надо было исследовать и понять.
1: Они вот заморочились.
2: Молодцы ученые. Так, я считаю,
1: все эмпирически доказывают.
2: Да, это не просто нам так кажется, а это доказанный факт. Благодарю за информацию.
1: У меня последнее. 81% россиян экономят на еде в этом году. Показал опрос.
2: Угу.
1: Это так, это грустно. Ты экономишь на еде?
2: Конечно, нет. На утро креветки, на обед, фуагра. А на ужин все, что душа пожелает.
1: Все мы, значит, экономим на еде.
2: Поэтому, да, что-то 81% как-то маловато.
1: А, видимо, 29% не экономят. Едят все подряд вообще, что захотят. Но мы 19. Хотели с тобой рассказать о том, что будет на Свободном радио
2: вот,
1: в этом декабре.
2: Вот важная информация, да,
1: вот
2: которую научные
1: новости.
2: Исследования должны были подтвердить, что мы тут посовещались и решили, что скоро Новый год. Вот, это первая новость.
1: Да, это мы решили.
2: И раз скоро конец года, надо готовиться к этому. И на Свободном радио, как мы готовимся? Мы подводим итоги, мы ведь музыкальное радио. И новые имена нам наш музыкальный редактор, спасибо большое, открывает. Музыкальный редактор — это Андрей Стародубцев. И он много отслушал музыки в этом году. И на ваш суд отдается. Определить песню года. Какая же все-таки песня года по версии слушателей Свободного радио будет?
1: Есть две новости. Хорошая и плохая.
2: Так.
1: Нет, начнем с плохой. Плохая и хорошая. Плохая новость в том, что в этом году выходило меньше песен, чем в прошлом году, русскоязычных песен. Прям дефицит был в этом году.
2: То
1: я не знаю, с чем
2: это связано.
1: Не только
2: на еде экономят, да, но и на
1: нотах. Очень много иностранной музыки, как обычно. Очень много англоязычной музыки выходило. Русскоязычных песен, к сожалению, выходило меньше. И даже те наши друзья-музыканты, которые нам, ну, периодически присылают музыку, что-то прям притихли многие в этом году.
2: Но может, они ИИшки испугались?
1: Может, ИИшка побеждает, давит.
2: Но мы пока конкурс среди ИИ песен не устраиваем, нет.
1: Не устраиваем. Но есть и хорошая новость, что все равно были замечательные песни, была замечательная музыка. Вот. Многое попало в наш эфир. Самое лучшее, безусловно, попало. И мы будем с тобой в течение наших эфиров
2: Слушать
1: вот эту всю музыку замечательную. Вот. Будем уже начнем представлять наших номинантов. А давай с ноября запустим голосовалку уже прям.
2: А давай. Давай. Вот хорошая идея. Дать побольше времени на голосование. Не только в декабре будем голосовать. Начнем уже с ноября.
1: Да.
2: Десятку лучших, по мнению редакции, выберем. Ну, а вы, друзья, выберите уже вашим голосованием песню года на Свободном радио. Конечно, у нас будет и приз, и какую-нибудь церемонию вручения устроим.
1: Церемонию прям даже.
2: Ну, посмотрим. Но приз-то точно будет красивый. И нарядный.
1: Мне тут наши победители прошлого года, это были белые кирпичики, рассказывают, что они очень ценят этот приз и даже периодически друг другу дают, чтобы он дома постоял на полочке.
2: Это очень правильное решение.
1: Спасибо, нам приятно. Ну, а мы начинаем и представляем вам первого номинанта среди отобранных лучших песен 2026 года. Это группа «Миро», которые выпустили прекрасный альбом. И мы сегодня будем слушать песню, которая еще и в тему нашей темы недели и сегодняшней темы — про любовь. Песня называется «Все, что нам нужно». Угадайте, что нам нужно, а вот сейчас узнаете. Нам
2: ты
1: сейчас расскажут.
2: Не открыл нам секрет, не открыл, да.
3: Все, что нам нужно.

0: Хорошее утро с чашкой музыкальной бодрости. Залог отличного, продуктивного дня. Присоединяйтесь. Утренний движ на свободном радио. Начинайте ваш день вместе с нами.
1: Вот так вроде недавно начали читать Евангелие от Иоанна, уже 11 глава. Уже начинаем подбираться к развязке, на самом деле, да?
2: Да, всего 21 глава у нас, да, или 20 глав Евангелия от Иоанна. Поэтому мы на середине.
1: Ну да, но вот по смыслу, знаешь, по событиям, 11 глава – это начало кульминации. Потому что здесь происходит, наверное, самое великое чудо Иисуса, и оно вызывает самое мощное противодействие. И уже будет окончательно принято решение, что все, от Иисуса мы избавляемся.
2: Да, оно такое резонансное, потому что воскрешал несколько раз Иисус, но вот это было воскрешение, которое повернуло уже точку на этих вот весах, или что там сделало, когда церковники местные.
1: Храмовники.
2: Тоже, кстати, другое. Да, уже не могли молчать.
1: Ну, давайте почитаем, будем разбираться, почему так, да, почему именно это чудо стало поворотной точкой. Прочитаем, да, с первого стиха, 11 главу, я прошу вас.
2: Итак, был болен некто Лазарь из Вифании, из селения, где жили Мария и Марфа, сестра ее. Мария же, которой брат Лазарь был болен, была та, которая помазала Господа миром и отерла ноги его волосами своими. Сестры послали сказать ему: «Господи, вот, кого ты любишь, болен». Иисус, услышав это, сказал: «Эта болезнь не к смерти, но к славе Божьей, да прославится через нее Сын Божий». Иисус же любил Марфу и сестру ее, и Лазаря. Когда же услышал, что он болен, то пробыл 2 дня на том месте, где находился. После этого сказал ученикам: «Пойдем опять в Иудею». Ученики сказали ему: «Рави, давно ли иудеи искали побить тебя камнями, и ты опять идешь туда?» Иисус отвечал: «Не 12 ли часов во дне? Кто ходит днем, тот не спотыкается, потому что видит свет мира сего. А кто ходит ночью, спотыкается, потому что нет света с ним». Сказав это, говорит им потом: «Лазарь, друг наш, уснул, но я иду разбудить его». Ученики его сказали: «Господи, если уснул, то выздоровеет». Иисус говорил о смерти его, а они думали, что он говорит о сне обыкновенном. Тогда Иисус сказал им прямо: «Лазарь умер. И я радуюсь за вас, что меня не было там, дабы вы уверовали. Но пойдем к нему». Тогда Фома, иначе называемый Близнец, сказал ученикам: «Пойдем, и мы умрем с ним».
1: Прекрасное завершение сегодняшнего отрывка. «Пойдем, и мы умрем с ним».
2: Неожиданно, да, мы с тобой остановились? Потому что обычно эту историю не дробят, да, от начала до конца
1: слишком
2: читать.
1: Слишком уж она хороша, чтобы попытаться проглотить ее целиком, не прочувствовав весь ее вкус. Итак, мы встречаем друзей Иисуса в этой главе. Мы уже их знаем, мы уже с ними встречались. По крайней мере, с Марией и Марфой мы хорошо знакомы, потому что это те самые Мария и Марфа, которые символизируют созерцательное восприятие такое, Господа, и деятельное восприятие. Ну, то есть служение созерцания, служение деятельности, которые и тогда столкнулись, и на самом деле по жизни до сих пор, и всю историю церкви сталкиваются, да, потому что кто-то говорит: надо делать. Бедных кормить, там, не знаю, проекты какие-то мучить. А кто-то говорит: надо Господа познать.
2: Надо созерцать, надо, да, уединяться.
1: И славить Господа надо. А вы? Да нет, вы не поняли. Вон там люди на вокзале, калеки больные. А вы? Да нет же, Господу славу воздай. Там, настройся на правильную волну, а все твои дела не нужны Богу, пока ты его не познаешь. Ну и так далее. Вот. А тут еще у них брат был Лазарь. И заболел Лазарь. И вот, интересно, да, Мария послала...
2: За Иисусом, да?
1: За Иисусом, да. Не Марфа, кстати, что интересно. И причем тут сказано, что Мария, которая там помазала Господа миром, но она, по-моему, еще не помазала, потому что мы в следующей главе только узнаем о том, что она помазала.
2: Да, вот это
1: Иисуса.
2: Особенность у Иоанна. У него время, оно так вот нелинейно идет, и когда он пишет свое Евангелие, он разные такие вот аллюзии у него возникают. Угу. Он говорит, ну, кстати, вот это же та, которая помазала. Ну, правда, я еще про это не рассказала, ну, я вам потом расскажу. Но это вот уже будет. Слушай, ну, вы и так про это все знаете.
1: Честно говоря, да, ощущение, что он пишет тем, кто знает, в принципе,
2: всю эту историю. Все, да?
1: Ну, да, в разнобой может идти истории, какие-то сказания, где-то кто-то что-то слышал об Иисусе. А он будто бы их все собирает вместе и расставляет их именно вот с точки зрения богословской. Он развивает

0: сестры послали.
1: Свети ярко. Вдохновляй. Свободное радио.

0: Та-та-та-та-та-та.
1: Вас любят, друзья, как вы думаете? Вы чувствуете любовь? И вообще, как понять, что тебя любят?
0: Наверное, знаки внимания начинают появляться. Когда кто-то тебя любит, то у тебя, например, цветы на столе. У тебя были какие-нибудь цветы на столе?
1: Никто не дарит мне цветов. Значит, так. Меня не любят, получается?
0: Может, конфетка в кармане появляется?
1: Конфетка? Да. Мне иногда дети подкладывают конфеты в сумку.
0: Значит, тебя любят дети. Улыбка, например, обращенная к тебе со стороны человека. Доброе слово, которое даже кошке приятно. Ну, что там тебе перечислять-то? Языков любви, нам сказал Гэри Чепмен. 5? Вот или перечисляй, называется.
1: Ну, хорошо, давай тогда по языкам любви. Раз уж старина Гэри провел такое исследование и... Ну, это неплохое наблюдение на самом деле. Оно действительно работает. Хорошо, язык первый.
0: Подарки.
1: Хорошо, смотри, ты сама первая сказала подарки, значит, это твой язык любви.
0: Нет.
1: Раз это пришло к тебе в голову самое первое.
0: Но цветы, конечно, нужны женщинам.
1: Подарки, то есть, ну, подарок, он что символизирует? Он означает, на самом деле, деятельное проявление внимания. То есть, что о тебе подумали, заморочились, купили тебе подарок и доставили его тебе, да? То есть, о тебе думают. Ты не безразличен.
0: Проявление, да.
1: Причем деятельное. То есть это еще и, ну, ведь подарок нужно приобрести. Вот. А если приобрести, значит потратить деньги. А деньги — это что? Это сублимация нашей жизни. Мы меняем свою жизнь на деньги. Значит, кто-то кусочек своей жизни взял и отдал тебе.
0: И выдумку какую-то. Я до сих пор вспоминается, мой пастор в Санкт-Петербурге много лет назад рассказывал, как он ухаживал за своей будущей женой, когда она еще этого не подозревала. И вот он ей наполнял конфетами это самое, карманы куртки, которые она любила конфеты.
1: А представляешь, они на жаре потекли и испортили.
0: В Питере не бывает жары.
1: А, да, но в Питере с этим проблем нет.
0: Нет, там сосалки, по-моему, были. Ну, неважно. Да, это такой универсальный язык любви, очень древний, да, когда ты даешь какое-то значимое, да, древний, стародавний яблоко. Так не об этом мы сейчас не будем говорить.
1: А там не совсем знак любви был. Там скорее я вляпалась в проблему, ну-ка давай со мной вляпаемся. Не хочу одна быть плохой.
0: Да. Ну, следующий язык у нас какой любви?
1: Прикосновение?
0: Да. Вот тоже тактильный контакт, это очень важно. Конечно, даже объяснять, наверное, не стоит про язык любви, который понятен всем. Но некоторые люди, значит, уклоняются от объятий.
1: Не все, кстати, тактильные. Вот у меня дети разные. У меня моя младшая дочь супер тактильная. Она даже в порыве гнева, если она сейчас... Ей сейчас кажется, что ее никто не любит, и вообще все назло ей, и она прям злится. Можно ее хватить, обнять прямо в этот момент. Главное не бояться. Вот. И она сразу же...
0: Главное, чтобы руки в другую сторону ее торчали.
1: И она сразу успокаивается. Она обмякает, обнимает в ответ, и все, конфликт сходит на нет. Очень тактильный ребенок. Вот, а старшая моя дочь совершенно другая в этом плане. Ее, если, ну, иногда ей хочется обняться, но это, как правило, коротко, недолго, дозированно. Обнялись, все, спасибо, я к себе в дупло обратно пошла.
0: Третий важный язык – это, конечно же, время, проведенное вместе. То есть вот любые события, любые какие-то мероприятия, когда человек чувствует себя увиденным, услышанным. Это язык любви. То есть для кого-то достаточно оставить на столе подарок и удалиться. И будет уже понятно, что тебе сказали спасибо, там, я тебя люблю. А кому-то надо обязательно словами проговорить и провести время, сходить в кино, на прогулку. Поездку.
1: Неважно куда, просто вместе провести время.
0: Да, чаю попить просто, вот сидя вместе, глядя в глаза, важный язык любви.
1: Недавно мы разговаривали в чате, да, мне такая мысль пришла, что можно подружиться в любом возрасте, но на самом деле тебе будут более близки люди, с которыми ты провел много времени, с которыми ты съел пуд соли. Особенно, если на вашу долю выпали какие-то испытания, вы вместе прошли какой-то общий стресс, да, то вы особенно будете близки. Поэтому, наверное, да, вот язык один из Время один из универсальных языков любви, который на нас влияет. Как говорится, как там поговорка-то? Один старый друг лучше новых двух, да?
0: Угу.
1: Это действительно так. Как бы здорово не было знакомиться с новыми людьми и дружить, вот такой вот крепкой связи, как со старыми друзьями, все-таки не будет. Потому что у вас есть какой-то фундамент, база, что-то вы вместе прошли, и это уже никак не стирается. Ну, разве что амнезия, там, может, старческая.
0: Ну да, вот, то есть время, проведенное вместе, это точно совершенно язык любви, когда вы что-то делаете просто вот рядом.
1: Угу.
0: Ты про дружбу, да, из детства вспоминаешь, да, вы вместе там сидели в этой песочнице или на уроках. То есть вы были в одной лодке, и это вас спаяло.
1: Ну, вместе, не знаю, убегали от хулиганов там. Или там пришлось подраться с кем-то там. Нос сломали тебе. И ты, вот другана, с которым ты, за которого ты впрягся там, или который за тебя впрягся, вы будете друг друга помнить всю жизнь.
0: Угу.
1: Потому что вы это вместе прошли.
0: Да, язык любви тоже, ну, мы его немножко смешали, тут слова поощрения, то есть это как отдельный язык выделяется. Угу. То есть когда тебе говорят спасибо, когда тебе говорят, что ты молодец, это очень важные, угу, конечно, моменты, которые показывают тебе, что тебя любят.
1: Ты все время мне говоришь, что я молодец.
0: Мой язык поощрения. А зато подарков тебе не дарю.
1: Подарков не даришь, кстати, да. Вот. Ну, это правда важно. Знаешь, некоторые люди могут годами молчать и типа, а в чем проблема? Я же ничего тебе плохого не говорю. А вот важно, чтобы что-нибудь тебе сказали доброе. Прям хочется услышать поощрение, похвалу, какую-то словесную поддержку.
0: Ну, значит, твой язык любви тоже, да?
1: Да.
0: Ну и последнее, что я вам скажу, какой есть язык любви по Гэри Чепмену, это помощь. Да, вот хозяйственная, угу, любая помощь, когда тебе любовь, получается, доказывается поступком. Угу. Вот произошло у тебя, опять же, какое-то там вот событие. Тебе нужна просто физическая помощь в этот момент.
1: Угу.
0: Человек без слов, без лишних, так сказать, реверансов и сантиментов просто делает, угу, это и все. Это важный язык. Для некоторых в браке тоже. Это прям единственный язык бывает. Когда плохо бывает, когда не понимается этот язык.
1: Угу.
0: Например, один человек говорит, ну я же всегда делаю то-то, то-то и то-то. Да? Говорит, ну и что? Зато ты не смотришь мне в глаза, не сидишь со мной, не пьешь чай. Но это тоже язык любви. Один из.
1: Ну, комплексно, наверное, все-таки должны языки вместе идти.
0: Желательно, да.
1: Потому что если ты только на одном языке говоришь, да, например, у мужчины, там, не знаю, слова поддержки, он женщине говорит, ты такая у меня замечательная, ты такая хозяйственная. Это
0: вообще нетипично для мужчин.
1: Ты такая, ну, держишь дом весь в порядке, я это очень ценю, ты супер. Но при этом...
0: Сам ничего не делаешь.
1: Сам взял, не помог.
0: Да, это мы к чему, друзья, говорим-то? О том, что любовь мы можем чувствовать самыми разными способами. Да, вот есть как минимум 5 вариантов, mm-hmm, которые мы тут долго с Андреем перечисляли.
1: Ну, и они комбинируются там, понятное,
0: да,
1: дело, что нет чистого,
0: друзья,
1: одного языка.
0: Вы, друзья, чувствуете себя любимыми? И если да, то расскажите. А если нет, тоже расскажите. Ну и, конечно же, интересно, как вы проявляете свою любовь, есть ли на кого излить свои потоки, так сказать, признательности, приятия. У нас есть варианты, как вы можете об этом рассказать. Вы можете нам написать в Телеграме, в ВК. У нас есть канал в ВК. Кстати, мы уже тут получаем признание в любви. Очень приятно. Мы это обязательно озвучим в эфире. Такие трогательные рассказы. И можете рассказать свою личную историю любви. И всегда мы это любим.
1: Так что чувствуете ли вы, что вас любят, и любите ли вы? Ну и можно конкретизировать кого. И как сильно. Вот, то есть придумайте...
0: Шкала.
1: Придумывайте признание, пишите нам, включайте радио
0: тому,
1: при человеке. Там, или если вы далеко, там говорите, а включи-ка вот радио и ссылочку ему киньте. Там что-то сейчас очень интересное будет. И хоба-на! И мы тут в прямом эфире передаем ваше признание. По-моему, классный способ начать эту неделю вообще.
0: Да, понедельник.
1: Понедельник.
0: Понедельник, день не тяжелый.

0: утро на свободном радио.
1: Я тут подумал, что мы свои отношения с Богом, коль уж мы христианская радиостанция, про это тоже
2: расскажем сразу.
1: Да, мы тоже выстраиваем по похожей модели, по вот этим разным языкам любви. То есть кто-то скажет, что чтобы Бога познать, нужно с ним время проводить. Да, и отсюда вот эти идеи о том, что в молитве нужно проводить не меньше, кто-то говорит, там, час в день, два часа, три часа в день. Я читал такие экстремальные вещи, да, там, до пяти часов в день, типа, нужно встать утром в 4 утра.
2: Но и больше уже ничем не заниматься.
1: Может, миссионеры могут себе позволить такое, не знаю. Но человек с детьми, с двумя работами, ну, с трудом себе могу такое представить.
2: Это параллельно надо делать.
1: Да. Кто-то скажет, ну, что Бога он познает, не знаю, в словах поощрения, в Писании. Он читает в Писании какие-то ободряющие вещи. Что там Бог нас любит, как Он спасал, как Он исцелял. И видит в этом ободрение. Ну, и слова поощрения для него важны. Он говорит, слово читайте. Вот где любовь-то Божья. А кто-то ищет вот такого вот ощущения прикосновения, раз уж мы говорим про язык любви, прикосновения. А правда же, многие люди ищут и говорят про то, что Бог прикоснулся. Я прям почувствовал его прикосновение.
2: Ну, вот прославление, там, когда ты действительно...
1: Дуновение духа, да, мурашки по коже побежали. И люди ищут снова и снова вот этих мурашек.
2: Переживаний таких,
1: ищут,
2: да.
1: А эти уже не торкают, надо же еще усилить, так сказать.
2: А есть люди, которые каждое событие в жизни воспринимают как подарок. И рассказывают, я вот, например, шла, а тут красный листочек на дереве оказался, и это было прямо сердечко для меня, например. Или я иду, а мне вот тут, не знаю, нашелся рубль на земле. Это прям как подарок был для меня. Ну и так далее. Ну, прямо много так люди тоже воспринимают.
1: Есть это. И негативная сторона. То есть люди воспринимают Бога как источник подарков и требуют от него подарков. И то есть, типа, знаешь, доказательство любви Бога ко мне, это ответил он мне на молитву или нет? Ответил, значит, он меня любит. А если не ответил, не любит получается.
2: Что-то пошло не так.
1: Или я что-то
2: пробежала
1: не то сделал.
2: Какая-то черная кошка, да. Значит, в наших отношениях.
1: Ну и, соответственно, помощь то же самое, да. То есть он, я воззвал к нему, он ответил мне или нет. И если мы подмечаем, как он отвечает, и на этом строим свои отношения с Богом, ну, значит, наш язык любви.
2: Да, это вопрос, на самом деле, для нас с вами тоже, друзья. Если у вас есть желание, можете нам написать и ответить на него, а можете просто поразмышлять над тем, как вы воспринимаете Божью любовь в отношении себя, как вы ее чувствуете. Вот если задуматься об этом, как в вашей жизни она проявляется, или как вы ее замечаете, если вы... Слушайте христианское радио, значит, вы не чужды этому пониманию, что Господь вообще-то нам любовь свою излил и проявляет ее в нашей
1: проявляет
2: жизни.
1: Проявляет разными способами.
2: Да.
1: Но так как мы склонны воспринимать кто-то в одной там, мере, кто-то в другой мере, то мы и отношения с Богом строим на разных восприятиях. Но это неплохо, это нормально. Может, даже конфессии разные на этом строятся. Да? Там, не знаю, харизматическая церковь — это вот больше прикосновения, вот ощущения. А не знаю, там какая-нибудь церковь, ну, не знаю, кто там Писание любит прям изучать.
2: Методисты.
1: Не знаю, методисты. Они именно на слове, вот на букве настаивают. Так и хорошо, просто разные люди по-разному ощущают этот мир. Но плохо, когда мы начинаем пальцем грозить и говорить, что вот вы неправильно, нужно только как мы.
2: Вот ну, мы плохо. Люди, мы всегда хотим вот, поделиться своими знаниями с соседом. Или как, да, и заставить его делать так, как мы.
1: В браке бывает, да, когда вот муж говорит, да я же делом доказываю, я же обеспечиваю, я же вот зарабатываю, да. Или там, да я же тебе подарками задариваю, а ты чего не понимаешь, а ей другое надо.
2: А жена она... говорит, а я вот готовлю обеды постоянно тебе, да. И убираюсь тут с утра до ночи, а ты почему-то недоволен. Говоришь, я тебя люблю мало, а я тебя очень даже люблю.
1: Вот и все. Разные языки и отказ воспринимать, ну, как бы понять друг друга, что ли, да? Что другой человек — это другой человек. Это не ты точно такой же, только снаружи. Это просто какой-то другой человек. Вот, точно так же мы, наверное, и в межцерковных отношениях должны друг друга стараться понять. Вот какая тема вдруг всплыла.
2: Неожиданная, да, повороты у нас. Потому что мы, конечно, хотим любить и хотим быть любимыми. Даже не знаю, что мы больше хочу хотим.
1: Хочу любить, хочу страдать. Нет, страдать не хочу. Любить хочу. Я думаю, что мы хотим быть любимыми. Это базовая такая вещь. Все ищут счастья, все ищут любви.
2: Но готовы ли мы ее отдавать? Вот вопрос.
1: А это уже следующий этап. Готовы ли мы отдавать? Ты знаешь, у меня тут буквально на этих выходных два разговора состоялось с людьми совершенно разного социального слоя, уровня, просто очень сильно разного. Один человек находится на социальном дне практически, да? Но мы когда с ним встречаемся в церкви, он говорит о себе и только о себе. И где-то вот он может часами просто рассказывать о себе, о своем жизненном пути, о своих переживаниях. Это даже порой не прям непросто для меня. Угу. Но на этой неделе мы с ним общались. Я говорю, слушай, ты заметил, что ты все время говоришь про себя? Вот обрати внимание, видишь, ты, ну, все твое сердце занято только тобой, а ты впусти в свое сердце что-то другое. То есть когда ты начинаешь другим служить, то как будто бы Бог и тебе начинает служить. Оно как-то вот работает так в комплексе. Он задумался, да. Вот. Это про отдавание. Про то, что не только принимать, искать, кто меня там любит, а как насчет тебя? А ты готов отдавать? Вот когда ты отдаешь, ты начинаешь расти. Угу. Ты можешь вот прям застопориться и в кольце в одном крутиться, когда только принимаешь. А когда начинаешь отдавать, начинаешь расти. И буквально вчера состоялся другой разговор с человеком, ну, успешным и таким движовым молодцом, которого все получается, вот все, за что не берется, все супер. Замечательный там семьянин, там дом красивый построил, все классно. Но он вчера мне говорит, ты знаешь, ты сталкивался с кризисом среднего возраста. И мы с ним на эту тему беседовали. И вот я уже какое-то время знаю, человек постоянно ищет чего-то, добивается чего-то, достигает какой-то вершины и понимает, что опять пустота. Опять, нет, значит, мне нужно купить новую машину. Он покупает крутую новую машину, и потом через месяц надоело. Что-то надо другое. Хочу переехать куда-нибудь. И вот он постоянно ищет. Я говорю, понимаешь, я ему посоветовал, почитай книгу «Экклесиаст». Все потому, что ты как бы ищешь себе счастье. Это нормально, мы все ищем себе счастье. Но ты заметил, что ты находишься вот в таком кольце, как хомячок, который бегает, да? Ты все время за поворотом. И разочарование, снова и снова. Я говорю, а ты переключись, смотри на ближних. Потому что вот оно как-то так работает. Но вот он со мной не согласился. Если первый человек со мной согласился, сказал, да, слушай, ты прав. Вот этот сказал, нет, каждому свое, это не моя тема.
2: Это интересно,
1: я буду добиваться,
2: да,
1: своего.
2: Разные какие люди, а проблема на самом деле и там одинаковая абсолютно.
1: Да. Хотя социальные слои совершенно разные.
2: Да, потому что вот это все равно реакция, что мне должно быть хорошо, мне должно быть внимание. С одной стороны, это тупик, с другой стороны, это точка, с которой можно начинать движение, но когда вот твой второй знакомый, да, разочаровывается в достигнутом, ведь люди также точно разочаровываются и в том, что они имеют, например, в отношениях. Mm-hmm. Да, то есть здесь ничего нет, неинтересно, а я хочу любви. Да, у нас же
1: поиск.
2: Индустрия вообще развлечений заточена на то, чтобы вот эту романтическую часть любви так максимизировать, mm-hmm. да, ее раздуть до невероятных пределов. И поэтому нам всем ее так хочется, нам она нужна. А вот это уже какая-то рутина, это все неинтересно. Тут, понимаешь, 10-20 лет, и все, понимаешь,
1: все
2: я знаю.
1: Все,
2: да.
1: Мы уже это попробовали.
2: А хочется вот эти, чтобы и бабочки там в животе, и все остальное. И начинаются поиски. Как все-таки остановить этот бесконечный бег по кругу? Друзья, без вас не разобраться.
1: Есть пару сообщений, давай прочитаем и пойдем на музыкальную паузу. Я спрашиваю, чувствуете ли вы себя любимыми? Пишет Антон, да, чувствую по поведению, по общению, по поступкам. Как и симпатию чувствую, так и любовь чувствую. В 95% случаев я прав, что меня действительно любят. Это чувство не обман. Люблю я сейчас кого-то? Вряд ли. Влюблен ли я? Да, влюблен на свою голову.
2: Вот так вот, да? То есть влюблен, но не любит?
1: Нет, а вот влюблен,
2: ничего,
1: да.
2: Ничего себе.
1: А разница в глубине чувств. То есть он сам понимает, что это просто влюбленность.
2: Честность.
1: Которая вскружила голову, но это не назвать любовью.
2: Это мы, кстати, с тобой отдельную под тему в нашем сегодняшнем разговоре не выделили. Чем отличается любовь и влюбленность? Ну, оставим пока, подвесим.
1: Сколько копий сломано.
2: Да.
1: И пишет нам Марина. Я чувствую симпатию. Про любовь, пока человек не признается в чувствах, боюсь и думать, а вдруг это просто симпатия, а я тут себе навоображаю. Сама люблю своего мужа уже много-много лет. В следующем году будет уже 30. Лучше него для меня мужчины на свете нет.
2: Класс. Я тогда прочитаю тоже признание в любви. Нам написал в нашем канале в ВК Дмитрий Родионов. Говорит, хочу признаться в любви моей жене Нине Родионовой, которая мне, или нам, подарила 5-го ребеночка. Мы тоже присоединяемся. Андрюшу, привет всем из церкви в поселке Соснова. Спасибо, свободные. И вам свободное радио благословений. Вот, спасибо, Дмитрий, вам большое.
1: Илья, стало. Илья пишет нам «Свободное радио с новым днем». Мы познакомились с Ульяной на поминальном обеде Тушинской Евангельской церкви.
2: Ничего себе.
1: Вот так. Поженились 4 апреля этого года. Любим друг друга и счастливы.
2: Супер. Вот где можно даже, да, в копилочку наших необычных вот историй знакомства. Да, и как мы вообще находим половинки. Или не половинки?
1: Ну, нет половинок.
2: Нету половинок.
1: Так, если мы половинки, значит,
2: мы
1: это
2: не
1: уже,
2: целые.
1: Это уже неправильное начало отношений, скажем так. Я думаю, мы должны быть целостными людьми, чтобы вступать в отношения. Покуда мы не целостны, мы будем что-то от человека искать. Ты давай-ка восполни мою половинку. Это уже нездоровая история. Но это совсем другая история. Хотя, может быть, и не другая. Может быть, про это тоже стоит поговорить.
0: Новая музыка на свободном радио.

0: Друзья, «Свободное радио» — это не просто голоса в эфире. Это работа большой команды, часть которой — это вы. Мы делаем программы, которые помогают жить и верить. А вы помогаете нам это делать. Если вы с нами сердцем, спасибо. Если можете поддержать финансово, вы просто герой. Станьте другом радио, и мы вместе сделаем эфир еще ярче. Помочь «Свободному радио» можно на нашем сайте свободная.медиа. Кнопка «Поддержать». Ну что, друзья, вы готовы поддержать «Свободное радио»? Сила есть, любовь есть. Тогда сжимаем кнопку. Такой вот у меня призыв.
1: Деятельная помощь, тоже проявление любви.
0: Да, или можете написать нам сообщение доброе. Нам тоже нравится.
1: А еще Иисус сказал, что где сокровище ваше, там будет и сердце ваше.
0: А доброе слово и кошке приятно.
1: Это уже из другой оперы. Я имею в виду, если вы вложите свою часть в «Свободное радио», если вы станете частью вот такой, да, финансовой команды, то, соответственно, я верю, что мы поселимся и в ваших сердцах, и в вашу молитву тоже войдем. Вот да. И таким образом глобально наша сеть, такая молитвенная сеть, будет больше и сильнее. Я считаю, это круто, это важно.
0: И я хочу сказать, что сейчас у нас на дворе 28 сентября. Для вещания в следующем месяце мы собрали 58%. И надеемся, что эта цифра...

0: да. Вот, вот такая у меня к вам обращенная речь.
1: Хорошо. Ну и давай закруглять нашу тему. Угу. Потихонечку заворачивать к роялю. Ну-ка. Куда-то, да? Мы говорили про то, что нужно не только чувствовать любовь, обращенную к тебе, хотя это тоже важно, это такая базовая вещь принятия, да, ты должен понимать, что тебя любит кто-то хотя бы в этом мире, хотя бы кошка твоя, ты нужен кому-то.
0: Кошка никого не любит.
1: Кошка не любит. Но важно и самому тоже давать эту любовь.
0: Но, знаешь, я тебе сразу твою загогулину хочу развернуть.
1: Ну, давай.
0: Дело в том, что вот мы все хотим любви и хотим и давать ее, или там принимать, но что-то нам мешает. Вот у нас есть барьеры, которые мешают нам и принимать любовь, и любить. Как бы это ни звучало парадоксально, многим людям сложно принять положительное отношение к себе. Даже со стороны близких людей, mm-hmm. со стороны далеких людей, со стороны общества, когда тебе говорят даже банальный комплимент, сразу хочется сказать, нет, ну что вы, это вообще, это просто вам показалось, а на самом деле вы вовсе не такой. И у нас есть и страх отвержения внутри, и есть опыт, уже определенный опыт предательства со стороны людей. У нас мешает и низкая самооценка, и занятость нам мешает. И это, гордость.
1: Это какая-то такая шизофрения, что ли? То есть мы одновременно очень себя любим, но при этом очень себя не любим.
0: То есть мы... Не надо говорить психиатрические диагнозы. Тут, конечно, не шизофрения.
1: Ну, окей, я не знаю, как это называется, я не силен в этом. Ну, то есть какая-то раздвоенность. Мы действительно себя любим и ищем принятие, но при этом, когда мы его получаем, мы его не можем... Мы его не можем принять.
0: Да, и отвергаем, вот что самое удивительное.
1: Потому что, ну, кто я такой, я недостоин этого принятия. Ну, хочется, но не могу принять.
0: Да, то есть мы просим любви, мы хотим любви, но открываться для того, чтобы ее принять, мы не готовы. То есть вот вы дайте нам, но только мы не знаем, как. И в ответ мы точно так же, мы не знаем и сами тоже, как показать любовь. Так, чтобы и нам самим было при этом не больно, не обидно, не страшно. Да? И чтобы другой человек при этом тоже не обиделся, не оскорбился и так далее. Какой-то прям вот у нас получается, не знаю, патовая ситуация. Тупик. Что делать-то? Как жить-то, братцы?
1: Я в разговоре со своим знакомым, вот со вторым,
0: так.
1: Мы вышли вот еще на
0: знакомый
1: какую
0: номер
1: тему.
0: Два.
1: Без имен. Он говорит, как ты вообще выгребаешь? То есть он говорит, я переживаю кризис, я такой жил, сейчас не понимаю, ну типа жил, развивался, рос, взрослел, а сейчас не понимаю, зачем я вообще все это делал. То есть у человека действительно классический кризис такого разочарования, пересмотра идеалов, пересмотр вообще образа жизни. То есть, если ты раньше жил, чтобы финансово расти, а потом ты такой, а это вообще не радует. Ну, а смысл? Какой смысл делать то, что тебя не радует? И ты не знаешь, как жить, потому что ты до этого только так умел. А теперь надо как-то по-новому, а ты не знаешь, как это делать. И он меня спрашивает, а как ты вообще вот выгребаешь, если ты, ты сталкивался с подобным? Я говорю, ну да, сталкивался с разочарованием. Как ты в этом выживаешь? Я говорю, ну, честно говоря, я тебя понимаю, как... человек, как мужчина, как хочешь, я тебя понимаю. И я переживаю схожие вещи, которые ты описываешь. Но мне, как верующему человеку, это, ну, моя вера мне помогает, потому что моя вера дает мне ощущение собственной ценности, значимости и, не знаю, цели какой-то.
0: Mm-hmm.
1: Вот, потому что если мы... Ну, то есть нам нужен вот этот базис. Понимание, что я ценен. Я ценен не потому, что я финансово там независим, что я чего-то добиваюсь, что я там молодец в чем-то. А я ценен по какой-то другой причине. Понимаешь?
0: Вот и этот вопрос, и этот момент, конечно же, ключевой. Потому что ну, любовь – это на самом деле риск всегда. Да? То есть ты открываешься, и ты готов получить в ответ что-то. И без этого риска любви не случится. То есть вот так. Если ты будешь искать любви, но не будешь готов ее принять, ты, в общем-то, ее никогда и не получишь.
1: Слушай, а вот Евангелие и принятие Евангелия — это как раз способность принять любовь.
0: Да.
1: Когда тебе говорят, Бог тебя любит, ты такой, да ну просто, не может быть. Да ерунда какая-то. Да где я, где он, как бы, почему он меня

0: Да? Человек не способен эту весть вообще услышать, даже теоретически хотя бы присмотреться, хотя бы подумать, а что если это правда? Нет! Только не это.
1: Да, то есть это про кого-то, но только не про меня. Это событие, если оно правда, то все равно оно не касается как будто моей личной жизни. Но ведь Бог-то как раз и пошел на этот риск, вот открывая себя, открывая свое сердце для мира, для человечества с полной, не знаю, с полным пониманием, что его могут отвергнуть и отвергнут. И тем не менее, он это делает. Да, то есть он открывает себя для нас. И вот тут как раз мы переходим к тому совершенно другому состоянию. Если человеческая любовь, она не постоянна, да, она сегодня есть, завтра ее нет, то с Богом совсем по-другому.
0: И тот отрывок, который мы сегодня читали, он на самом деле тоже откликается, потому что люди ждали от Иисуса мгновенной реакции. Типа, вы же, ну, ты же любишь Лазаря, Лазарь любит тебя, и почему ты не сорвался, не побежал, почему ты не исцелил его? Они ждали от него вот такой моментальной помощи. Но Иисус как Бог, а он Бог, и он даже себя называет «Я есть воскресение и жизнь», он смотрит как будто бы на нас, ну, не знаю, дальше, выше, целостнее, да? Он знает, что на самом деле пойдет на пользу. Он знает, как, в чем на самом деле будет более сильное проявление любви. И люди же ожидают от него одного, он проявляет себя по-другому. Хотя, ну, мы можем не понимать, мы можем быть не готовы к такому Богу.
1: Ну, мы вот часто, когда с детьми общаемся, вспоминаем тоже вот такой прием. Например, ребенок просит от тебя конфету, да, а ты знаешь, что сейчас эта конфета не на пользу этому ребенку. Угу. И ребенок, может быть, обижается, что ты конфету эту ему не даешь.
0: Зажал.
1: Да.
0: У тебя же
1: ну,
0: есть.
1: Что ты за...
0: Ну, есть же у тебя, я же знаю.
1: Что ж ты за мама такая, конфеты не даешь мне, да, когда я прошу? У тебя что, нету? Есть. Ты меня не любишь?
0: Значит,
1: люблю.
0: Да, значит, жалко. Либо жадина, либо не любит, не хочет сделать мне приятно.
1: Да. А то, что есть какая-то причина, вот мы...
0: В этот момент ребенок не понимает. Он ослеплен в этот момент желанием.
1: Он вот.
0: Не может вообще это вместить, что конфета может быть ему во вред, что у него заболит живот.
1: Как может быть конфета во вред?
0: Как?
1: Ну
0: это
1: как?
0: Же удовольствие. Удовольствие не может быть мне во вред, говорит ребенок.
1: А десятая конфета, почему нельзя съесть десятую?
0: Вот и мы
1: десятую?
0: Так же точно себя ведем по отношению к Богу, да? То есть он нас реально любит и заботится о нас, и говорит, что это не к болезни, это к славе моей, да? И заботится о спасении нашей души глобально-то. А мы говорим, ну нет, ты нас не любишь, раз ты нам вот эту конфету ты не дал.
1: Да, и любовь Божья, она действительно превышает наш разум, наше понимание. И что самое прекрасное, она не зависит от наших заслуг, от наших, не знаю, ошибок, в том числе и настроения. То есть вот это сложно иногда нам принять. Но можно. Да, да. То есть мы, опять же, как... В наших отношениях с детьми мы любим их как константа, да, но наши дети могут нас расстраивать, могут ранить наше сердце. И будут ли они от этого себя вести менее плохо, это уже зависит от следующих факторов, но не может повлиять на наше отношение и на нашу любовь. И даже если на нашу человеческую любовь это влияет, а действительно бывает такое, даже в Библии сказано, даже если мать забудет свое дитя, как пример, да, и это действительно случается. Материнская или отцовская любовь не идеальна. Идеальна только Божья любовь.
0: Апостол Павел просил избавить его от жалоб плоти, которая его мучила, досаждала, и, может быть, апостолу Павлу казалось, что она мешает его служению, мешает благому делу. И он говорил: «Господь, избавь меня». Но трижды просил, но Бог ответил ему: «Нет, моя сила совершается в немощи». То есть ты увидишь мое действие, когда ты сам не сможешь выгребать. Но если ты своими силами сможешь, ты просто меня не увидишь, и это будет для тебя хуже. Да, поэтому терпи, но это поможет тебе видеть мое действие. И тебе, и окружающим.
1: А я обязательно хочу прочитать историю. Нам написала Ирина. И спасибо большое. Такая прям развернутая будет. Ирина говорит, что эта тема прямо для меня. Много восклицательных знаков. Со мной случилось невероятное чудо. Я даже не ожидала такого от себя. Я много лет была замужем в очень неправильных стрессовых отношениях, которые привели к тяжелым заболеваниям. После развода в поисках понимания, что же я делала не так, случилось самое важное событие в моей жизни. Я пустила в свою жизнь Бога. И стало происходить со мной бесконечное количество чудес. Я абсолютно здорова. Все в моей жизни устроилось так, что я каждый день благодарю Бога. И вот месяц назад случилось чудо, которого я совершенно не ожидала. Я влюбилась. И неожиданно было, потому что это случилось в тот день, когда я думала, что, наверное, надо расставаться с человеком, так как я не хочу отношений без чувств. Я просила Бога помочь мне решением. И вот, сидя в театре рядом, я почувствовала такое сильное чувство и желание быть с этим человеком. И теперь я просто уверена, что любить кого-то – это гораздо лучше, чем когда любят тебя. Это невероятное счастье. И мне не страшно совсем. В любом случае, то, что происходит со мной сейчас, говорит Ирина, это уже большое счастье. И вот я раньше и вправду не верила, когда мне говорили, что любят, потому что сама не любила. Вот, какое замечательное у нас завершение эфира. Прям спасибо большое, Ирина, за такой прям подробный, развернутый комментарий. Мы любим, и Господь посылает это чувство. На самом деле, любовь действительно от Бога. А любовь есть Бог, как сказано. Но не каждая человеческая любовь есть Божья любовь. Mm-hmm. Тут тоже не надо переворачивать одно на другое. Но та любовь, которая приходит от Бога, она действительно исцеляющая и наполняющая.
0: Да и аминь. Все?
1: Все. До свидания, что еще сказать в этот момент?
0: Тут,
1: да?
0: Все, больше ничего.
1: Мы оставляем вас с этой чудесной историей и желаем вам всем любви.
0: Всем пока.
1: Пока-пока.

0: Новый час на свободном.
1: Время обнять близких.
2: В этот день Джордж Уайтфилд, один из основателей Методистской церкви и соратник Джона Уэсли, который совершал в это время проповеднический тур по Новой Англии, сказал свою последнюю в жизни проповедь. В ту же ночь он скончался. А накануне, в субботу, 29 сентября 1770 года, страдающий от астмы и сильно измотанный многочисленными евангелизационными выступлениями Джордж Уайтфилд направлялся в Ньюберипорт, штат Массачусетс, где должен был проповедовать утром. «Сэр, да вам впору ложиться в постель, а не проповедовать», — сочувственно сказал евангелисту его друг мистер Кларксон. Но Уайтфилд не свернул с намеченного пути. В Эксетере, который он проезжал, собралась большая толпа, умолявшая его проповедовать. Несмотря на плохое самочувствие, Уайтфилд согласился. Ему помогли забраться на большую бочку. Оттуда он воззвал к Господу о помощи, так как физические силы оставляли его. Свидетели говорили, что сам Святой Дух, казалось, сошел на него и дал ему силы проповедовать в течение 2 часов. После этого он продолжил свой путь в Ньюберипорт и расположился на ночлег. Уже по дороге в спальню Уайтфилд ответил на просьбу небольшого собрания людей и произнес на лестнице при свечах несколько слов увещевания. Около 2 часов ночи он проснулся, ему было трудно дышать. «Моя астма возвращается», — сказал он преподобному Смиту, который ответил, что хотел бы, чтобы Уайтфилд не проповедовал так часто. Но эта ночь оказалась в его жизни последней. В этот день, 29 сентября 1770 года, 55-летний Джордж Уайтфилд проповедовал в последний раз в жизни. Проповеднический тур Джорджа Уайтфилда по Новой Англии стал одним из наиболее примечательных эпизодов истории протестантизма в Америке.

0: книги Евангелия от Луки.
1: В это время пришли к Иисусу и рассказали о галилеянах, чью кровь Пилат смешал с кровью жертвенных животных, когда они совершали жертвоприношение. Иисус сказал им в ответ: «Вы думаете, эти галилеяне были грешнее всех остальных галилеян, раз с ними такое случилось? Нет, говорю вам. Но если не раскаетесь, погибнете все, как они. Или те 18, на которых упала башня в Силааме и убила. Думаете, они виновнее всех людей, живущих в Иерусалиме? Нет, говорю вам. Но если не раскаетесь, погибнете все, как они».
2: Вы слушаете «Свободное радио». В конце все будет хорошо.

Всем привет! Это Андрей Стародубцев. Что бы вы ни делали и где бы вы ни находились, свободное радио всегда рядом. Мы бережно отобрали для вас лучшую христианскую музыку и регулярно добавляем новинки. Записали короткие и емкие подкасты о самом важном, читаем и разбираем Библию и обсуждаем жизненно важное и насущное. Гиппократ говорил, что мы — это то, что мы едим, и мы верим, что регулярное и здравое духовное питание жизненно необходимо каждому человеку. Поэтому приятного аппетита! А поддержать свободное радио очень просто. Зайдите на сайт donatefree.ru и выберите удобный для вас способ.

0: 100 нескучных историй. Ошибка альпиниста. Некий альпинист отважился покорить вершину, которая считалась одной из самых трудных для восхождения. Желая всю славу присвоить себе, он решил сделать это один. Но вершина просто так не сдавалась. Начинало темнеть, звезды и луна в эту ночь были закрыты облаками, видимость нулевая. Но скалолаз не хотел останавливаться. И вот на одном из опасных выступов он поскользнулся и сорвался вниз. Он точно бы погиб, но, как всякий опытный верхолаз, наш герой совершал восхождение со страховкой. Повиснув над бездной в полной темноте, несчастный закричал: «Боже, молю тебя, спаси меня!» И вдруг ясный голос промолвил с небес: «Я спасу тебя, режь страховку!» Однако бывалый альпинист только крепче обхватил веревку, продолжая беспомощно висеть. Он так и не отважился ее разрезать. На следующий день отряд спасателей обнаружил тело замерзшего и впившегося в веревку скалолаза, которая висела всего в полуметре от земли. Вот так и нам порой могут показаться абсурдными Божьи заповеди и тот образ жизни, который Библия предписывает вести верующему человеку. Мы боимся довериться Богу. Мы боимся начать жить так, как учит Библия, Божье Слово. Нам кажется, что это ни с какой стороны вообще не выгодно. Так жить, как учит Библия, просто нереально в наше время. Так люди часто говорят. Но на самом деле стоит только довериться Богу. Начать поступать так, как Бог учит, как Библия учит. И мы сразу же убедимся, что так жить не только возможно, но и несравненно лучше. Ведь Бог, Он наш добрый Отец, Он желает нам только добра. Он никогда ничего такого плохого, неразумного нам не посоветует. Поэтому давайте научимся верить Богу, верить Его Слову, Библии, даже когда мы не понимаем Бога. Так говорит Господь: «Я, Господь Бог твой, к твоей же пользе тебя наставляю, веду тебя путем, которым следует идти. О, если б внимал ты заповедям моим, твой мир стал бы подобен реке полноводной, праведность твоя морским волнам». Библия, 48 глава книги пророка Исаии.
1: Как пришел в этот мир ни с чем,

0: Чак Смит. Мудрость на сегодня. Христианские чтения на каждый день. Бог утешения. Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, Отец милосердия и Бог всякого утешения, утешающий нас во всякой скорби нашей, чтобы и мы могли утешать находящихся во всякой скорби тем утешением, которым Бог утешает нас самих. Второе послание Коринфянам, 1 глава, 3 и 4 стихи. Павел открыто говорит о скорби, страданиях и бедствиях, которые он испытал как последователь Иисуса Христа. Он не был невосприимчив к бедам. Беды следовали за Павлом всюду, куда бы он ни шел, потому что он провозглашал Иисуса. Когда приходят страдания, у нас есть выбор, что делать. Да, хорошие люди страдают. Писание подтверждает это. Поэтому, когда придет страдание, а оно придет, у нас будет выбор. Мы можем пренебречь Божьим характером и сказать: «Ну, если Бог так обращается со мной, то я больше не верю в то, что Он любит меня». Или мы можем довериться Ему и держаться еще ближе к Нему. Мы можем сказать: «Боже, я знаю, что Ты по-настоящему любишь меня. Я не понимаю, что происходит, но, Господь, я доверяю Тебе». Павел осознал, что Бог использовал его страдания, чтобы дать ему сострадание, чтобы он мог служить людям, проходящим через подобное переживание. Тоже верно и для нас. Когда мы проходим через испытания или трагедии, мы понимаем, как чувствуют себя другие, когда они сталкиваются с собственными потерями, и мы можем помочь им лучше. Страдание дает нам близость со Святым Духом. Мы узнаем, что Он утешитель, мы узнаем, что Он верен укреплять нас для этого испытания, и мы, в свою очередь, можем поделиться этим утешением и силой с другими, нуждающимися в этом. Господь, научи нас ценности полного доверия Тебе. Да примем мы служение Твоего Духа Святого и да поделимся им с другими. Во имя Иисуса мы молимся. Аминь.
1: Свободное радио.

0: Вредные советы для тех, кто хочет быстро и эффективно завести свою духовную жизнь в тупик.
1: Купила новое красное платье, которое здорово подчеркивает твою фигуру? Негде его выгулять? Чего же ты теряешься? Воскресное богослужение – отличное место, чтобы показать себя во всей красе.
0: Поздравляем! Теперь вы на шаг ближе к духовному коллапсу.

0: Поэтому, друзья, пусть та любовь, которая излилась в ваше сердце Святым Духом, начнет действовать и проявляться в ваших делах и поступках. Пусть эта действующая любовь станет проявленной в конкретных ситуациях и покрытии конкретных нужд. Пусть через эту действующую любовь, которая есть в вашем сердце, проявится ваша живая вера. Благословений всем вам! С вами был пастор Церкви Часовни на Голгофе Ижевск Александр Волков.
1: Свободное радио. Выбирай настоящее.

Хвалите Господа, ибо Господь благ. Час хвалы и поклонения на Свободном радио. Встречаемся утром в 8. Славим Господа вместе.

0: И сказал Бог, да будет свет. И стал свет. Заметили, друзья? Обратили внимание? Такие взрослые, зрелые отношения с мирозданием. Сказано, сделано. Сказал, да будет свет. И стал свет. Вот если бы я своим детям сказала, например, да будет свет. Ну, в том смысле, что уберите игрушки, переоденьтесь, пойдем кушать. А между моим, так сказать, повелением и ожидаемым результатом огромное количество отговорок, забывашек, на игрушки отвлекашек или вот на работе. Так ведь было бы здорово. Попросил коллегу о чем-то, тот не забыл, сделал. Жене сказал, да будет борщ, пожалуйста, борщ. Или мужу сказала, да будет море. Но тут начинается. Посмотрим, поживем, увидим. Может быть, а может и не быть. У нас человеков 3000 миллиардов 500 миллионов тонн отговорок. Почти на все. Но все-таки разница между словом и делом не должна быть большой. Согласитесь.
1: Вы слушаете «Свободное радио».

0: Вы приходите к Богу с какой-то важной проблемой и просите Его о помощи. И Он отвечает, но делает совершенно не то, о чем вы просили. Или же Бог хранит молчание. В глубине души вы чувствуете разочарование, страх и беспомощность. Что со всем этим делать? Я тоже задавалась вопросом, имеют ли мои молитвы хоть какое-то значение. Но хочу вам со всей ответственностью сказать, Бог действительно все видит. И Ему не все равно. Можете быть в этом уверены. 33-й псалом говорит нам, что очи Господни обращены на праведников, и уши Его к воплю их. А потому будем молиться с уверенностью о том, что Бог действительно здесь и сейчас. Его помощь не замедлит в свое время. С вами была Екатерина Ватуля, просто христианка.
1: Свободное радио.

0: несмотря ни на что, вопреки обстоятельствам, преодолевая себя.
1: Настроиться на истину. Наверное, каждый нормальный человек знает, что делать добро – это приятно. Особенно, если нам это удобно и не требует жертв. В таком случае, сделав что-то хорошее, мы долго испытываем ощущение удовлетворения. Однако далеко не всегда благородный поступок приходится ко времени, к месту или дается легко. Одно дело помочь вытолкать машину, когда вы никуда не торопитесь и прекрасно себя чувствуете, и совсем другое – остановиться на грязной дороге, если вы куда-то спешите, вникнуть в проблему и помочь кому-то, отбуксировав его машину в сервис. В первом случае мы ничего не теряем, а во втором упускаем драгоценное время и даже пачкаем одежду. Однако неудобное добро – это именно то, что делает нас людьми. Автор жизни задумал нас как существ, способных не только на инстинктивное удовлетворение потребностей и поиск удобной жизни. Он задумал нас как тех, кто может перешагнуть свой дискомфорт ради того, кто в нас нуждается. Поэтому, только поступая так, мы приближаемся к тому, кем должны быть. Кто мы? Куда мы идем? Для чего мы живем? Ответив на эти вопросы, мы получим силы и способность раздавать себя другим, не теряя, а приобретая радость и смысл жизни. Ответы есть у того, кто подарил нам каждый новый день и каждый новый вдох. Просто спросите у Бога, и ваша жизнь уже не будет прежней.

Свободное радио – это свобода быть собой, говорить о главном и верить в добро. Эта свобода возможна благодаря вам. Если вы чувствуете, что хотите сказать спасибо эфиру, скажите это через поддержку на свободная.медиа. Станьте тем, кто делает радио возможным. Наш сайт свободная.медиа. Кнопка «Поддержать».

0: Золотые библейские стихи.
1: «Воззови ко мне, и я отвечу тебе, покажу тебе великое и недоступное, чего ты не знаешь». Иеремии 33:3.
0: Глоток живой воды.
2: Самое важное рядом. Свободное радио.

0: каждый день с 7 до 12 утра. Заряд бодрости на весь день. Утренний движ. На свободном радио.
1: Я встретил тебя возле Сокольников. Ты превращался в алкоголика. Сказал, что все вдруг куда-то делись. Драконы взлетели, бездны разверзлись. Сказал, что жить стало невыносимо. А я шел домой с дочкой и сыном. Рядом был припаркован мой автомобиль.

через год мне сказали: ты умер, и я вспомнил ту встречу. В прошлом июне твой голос, походку, слова, взгляд, и то, каким ты был 20 лет назад.

Лиза Лукашина. Я уже давно забыла, от чего болит душа. Чаша смелых не остыла, испытания заверша. Я не помню, где начало осени неспешных фраз. День из лета очень мало для раскатки этих глаз. Заструится образ лета, разливаясь в тишине, из глаз горячих света. Хватит, может, но не мне. Я ищу поток незримый, что сияет на глазах. Их источник ощутимый, вечность дарит в небесах.